0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Так, ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Собаба, начальник, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радио

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это
1: здорово! Первое радио. You gotta get up, you gotta get up, you gotta get down, girl. Всегда с тобой. Yeah.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Первое радио.

0: Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио».
3: На первом радио 89.1 FM.

0: круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульня.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
4: 89.1 FM.

«Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк, всегда с тобой.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
3: Первое радио.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульно. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто!
0: Всегда с тобой.

0: послушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Остаться с тобой.
5: Первое радио.
4: Просто остаться с тобой.
5: Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Первое радио.

Они так здорово бродят по улицам. Влюбленные, медленно, с радостью. Верят, что все обязательно сбудется. Да как им хватает наглости. Чувствуют себя нужными. Свет им на лица падает. Сегодня просто простужено. Обычно они меня радуют.

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк.
1: 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям...
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На Первом радио.
3: Первое радио.
4: Я приду сквозь злые ночи.
3: Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: 89.1 FM.

0: Черный смокинг.
1: Золотой Ролекс.
0: Серебристый Бентли.
1: Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Хочу быть с тобой.
4: Первое радио.
3: Я хочу быть с тобой.
4: Всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: девчонку.
1: Вы проводите свой выходной?
2: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
3: На дискотеку идем отрываться.
4: Конечно, спорт, тренировочка.
5: В театр ходим, в кино, все такое.
6: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
7: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
8: В этот день и в этот час.
9: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Everybody gets high sometimes, you know.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Кошмар!
4: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
5: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Преши.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
4: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: О чем это я? А, да.
6: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
4: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
7: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

«Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись. Первое радио. Всегда с тобой.

0: скажу.
1: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям...
4: Радио. Да. 89.1 FM.

0: Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером. «Топспорт». Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

хочешь здесь? Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицык.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио всегда с тобой.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

что день уходит с земли в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.
7: Первое радио всегда с тобой.

заместителем министра внутренней безопасности, тогда это была не национальная безопасность, он как раз отвечал за преступность в арабском секторе и сделал много для того, чтобы... Он создал программу по борьбе с преступностью в арабском секторе и сделал много для того, чтобы количество преступлений резко снизилось и для того, чтобы начать настоящую борьбу с этим ужасным явлением. Так вот, потому что это явление, это не только для арабского сектора, я уже много раз говорил об этом, если вы, друзья мои, поговорите с любым бизнесменом, ну там, средние руки, которые работают на юге, на севере, все они платят протекшн. Более того, один мой приятель, который, да, он говорит, ну это же лучше, мы выписываем там чек, там им все, и все, нас никто не трогает, я даже могу и склад не закрывать, это же лучше. Это очень опасно на самом деле.

это ужасно. И поэтому сказать, что это только в арабском секторе, нет. Ну, короче, речь идет о том, что сейчас обвинить генерала Сигаловича в том, что антисионист, в том, что он левак, а

Понятно, почему. А вот те люди, которые, в общем, ну, уже привыкли хоть как-то думать и хоть как-то сомневаться, они, конечно, в это не поверят. Так вот, появилась информация сначала Нахум Барне, что между генералом Сигаловичем и Мансуром Аббасом, лидером партии РАМ, возможно политическое соглашение. Политическое соглашение, которое, с одной стороны, делает генерала Сигаловича, ну, что должен сделать Мансур Аббас, это очень-очень-очень важно, чтобы генерал Сигалович к нему пришел. Он должен полностью оторвать свою партию от Совета Шуры, то есть Совет Мудрецов, как говорится. У нас вот две партии, которые не могут принимать политические решения без религиозных авторитетов. Так вот, Мансур Аббас должен оторвать свою партию от Совета Шуры и сделать ее абсолютно гражданской партией, нерелигиозной. То есть, чтобы не было никаких вопросов, что это, собственно говоря, партия братьев-мусульман и так далее. Второе. Он должен принять декларацию независимости Израиля. Третье. Он должен поддержать гражданскую службу среди арабов и должен признать Израиль еврейским государством. Мансур Аббас, судя по всему, на все это пойдет. 22 августа будет съезд партии РАМ. Они могут даже поменять название. Для чего это нужно Мансуру Аббасу? А что получает Сигалович? Сигалович получает второе место в списке, проходное. И Сигалович получает, он будет кандидатом от партии, я не знаю, как она будет называться, может быть, они не изменят название, но на сегодняшней партии РАМ, на должность министра внутренней безопасности. Что получает Мансур Аббас? Во-первых, Мансур Аббас получает, пишет вот Нахум Барне, Мансур Аббас получает полную легитимацию. Это очень важно. Мансур Аббас получает полную легитимацию, потому что после того, как у него второй номер — это Йоав Сигалович, назвать это партией, брать, и после того, как он примет всю вот эту вот программу реформ партийную, назвать его партией братьев-мусульман, конечно, еще раз. Я еще раз, друзья мои, подчеркиваю, что вы можете услышать все, что угодно. Господи, что только не говорили о ком угодно. Ну, даже обо мне, моя скромная фигура, и то обо мне говорили, ну, такое, что, да, хорошо, что мама не читает социальные сети. Так вот, ну, это не имеет значения. Так вот, можно говорить о ком угодно, что угодно, но мы говорим о разумных людях, о так называемых мягких правах. Это важно. То есть, когда мы говорим, я говорю, вот, люди не поверят, я имею в виду люди с остатками критического мышления плюс. Так вот, естественно, Мансур Аббас получает вход в правительство. Мансур Аббас получает полную легитимацию. Мансур Аббас должен заниматься вот, вот этот, в этом, так сказать, в этом союзе он должен заниматься гражданской проблематикой арабской. Их граждан, это все-таки где-то 20-22%, это очень много, это 2 миллиона человек, на секундочку. То есть он должен заниматься гражданскими проблемами арабов, а все, что касается проблем безопасности, это будет заниматься Сигалович. Таким образом, никто не скажет, что в этом правительстве правительство, так сказать, продает безопасность Израиля братья мусульмане. Опять же, когда я говорю, никто не скажет, я говорю, не скажут те, у кого, ну, кто, в общем, умеет думать. Понятно, кто не умеет думать, ну, мало ли, мы к ним как бы, они живут по-своему, мы к ним, с ними сложно. Вот, так вот. Опять же, никто этого не может сказать. Что касается Сигаловича, почему он это получает? Потому что, во-первых, он может стать министром внутренней безопасности, человек крайне подготовлен. Во-вторых, он прекрасно понимает, что необходимо бороться с преступностью в арабском секторе, которая перекидывается на всю страну. И в-третьих, у него есть план, он уже показал свою эффективность. Что получают арабы? Арабы получают не человека, который живет, так сказать, тиктоками и воюет с преступностью в тикток, и преступность в арабском секторе не только растет, как на дрожжах, как раковая опухоль. Они получают человека, которому не доверяют. Йоав Сигалович — единственный человек, которому они по-настоящему доверяют, руководство местных советов по одной простой причине. Он

0: знаете, как вот пишет Нахум Барнея, он, ну, я по-русски скажу, он не беспредельщик. То есть он человек закона, который будет выполнять закон, но который не будет приезжать в арабский населенный пункт и говорить: «Я здесь босс, делайте, что я говорю, иначе». Ну, вот эти то, что делает Бен-Гвир, разумеется, Сигаловичу, мягко скажем, не близко, он профессионал нетто. Таким образом, выигрывает Израиль, потому что Израиль... если придет человек, который по-настоящему будет бороться с арабской преступностью, выигрывает Мансур Аббас, выигрывает Сигалович, ну и выигрывают все. Кто проигрывает? Безусловно, проигрывают, и они уже заявили, что Мансур Аббас предал арабскую улицу, и он занимается сионизацией арабов. Это представители ультранационалистических партий РАМ, ХАДАШ, РАМ-ТААЛ, ХАДАШ и так далее, потому что они могут вообще не пройти электоральный барьер. Арабы будут голосовать за РАМ. Ну, я не знаю, как он будет называться, но вот нынешним, так сказать. Это поэтому они сейчас... Там дикая атака на Мансура Аббаса, дикая атака. И, разумеется, дикая атака сегодня — это со стороны Ликуда, потому что у Ликуд может, с одной стороны, он теряет возможность легитимировать союз с Мансуром Аббасом. И вот этот вот союз может привести к тому, что арабы массово пойдут на выборы, а для Ликуда это смерти подобно. Таким образом, вот этот союз Мансура Аббаса и Сигаловича, если он будет, еще раз, если он будет, если они договорятся, если все сложится, он, конечно же, полностью меняет политическую карту, потому что он дает полную легитимацию Мансуру Аббасу как реальной политической силе, как человека, с которым можно иметь дело, договариваться и так далее. Будет ли это? Но этому будут противостоять как представители арабских партий, так и в Ликуде, ну и партии, так сказать, которые близки к Ликуду, я имею партии коалиции. Выдержит ли это Мансур Аббас с одной стороны и Йоав Сигалович с другой? Ну, посмотрим. Поживем, увидим. Но вопрос, конечно, интересный. Это то, что очень многих удивило. После небольшой рекламы мы, наверное, поговорим с вами о ситуации, которая складывается вокруг Трампа. Ну, это, ну, что тут уже можно сказать? Трамп. После рекламы.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. Реклама.
2: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках. С выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере. С 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
3: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
4: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
3: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Филиалы ДАКС «Ришон Ле Цион» и ДАКС «Ашдод» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Ле Цион» Лещанский 3, «Ашдод» Шдерот Вайцман 2.
7: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Center Car Azur. Дыр Хашива 9.
6: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admeatay Srim» Ришон Ли Цион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admeatay Srim» Ришон Ли Цион. Звездочка 6-120.
8: В соответствии с уставом мероприятия.
1: Реклама. В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
0: Итак, большая статья в газете «Идиот Ахронот» называется «Наси Беззигзаг». Но кто такой Наси, вы прекрасно знаете. Господин Трамп, уважаемый президент Соединенных Штатов Америки. Ну и что такое зигзаг, вы тоже не имеете представления. Итак, президент США вновь и вновь повторяет, что отменяет удары по Ирану по настойчивым просьбам Тегерана. Однако проблема, что иранцы сами этого не подтверждают. Через сутки после того, как президент Дональд Трамп объявил об отмене страшного удара по Ирану, а мы знаем, что мы уже готовились к тому, что в ночь субботы на воскресенье будет удар, который Трамп анонсировал как самый мощный удар в истории после окончания Второй мировой войны. Более того, а я это знаю, многих, скажем так, детей моих знакомых, их призвали в армию по цавшмоне, по срочному, так сказать, приказу. Ну, а потом в воскресенье им сказали: ребятки, домой. Ну, да, это было очень смешно. Ну, как смешно? Ну, это было по-трамповски. Так вот, президент сообщил, что переговоры с режимом Аятолла возобновятся сегодня, в понедельник, 3 августа. В Тегеране пока не подтвердили дату переговоров, как и готовность к ним. Они знали масштабы атаки, потому что видели, как она назревает, сказал Дональд Трамп журналистам. Мы ведем с ними переговоры, они начнутся вот 3 августа. Ну и он опять назвал крайний срок заключения сделки с Тегераном. Ну, честно говоря, надо посмотреть, сколько было этих крайних сроков. А с другой стороны, знаете, как вот, когда супруги ссорятся, они говорят: «Последний раз я тебя предупреждаю». Ну, или больше мне нравится в этой связи, когда женщина говорит: «Я первый раз тебя о чем-то попросила». Ну, это примерно вот как у Трампа. Они живут 20 лет, и она первый раз его о чем-то попросила. Так вот, посмотрим, как все сложится, сказал Трамп, мы готовы действовать в любое время, я не собираюсь убивать людей. Вот как оно. Да, Трамп подтвердил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, также партнеры США в странах залива, призвали его воздержаться от новых ударов в выходные дни. Дональд Трамп вновь повторил, что в числе тех, кто просил его отменить удар, был и Иран. Они тоже настойчиво просили, они говорят: мы хотим заключить сделку сейчас, они часто говорят нет, а потом выходят и заявляют: мы не знаем, о чем они говорят. Что вы думаете, в этот раз они сказали: мы не знаем, о чем он говорит. Они уже там смеются в Тегеране. Ну, что делать, если ты сам, если ты веселишь народ, то народ должен смеяться, в этом ничего нету противоестественного. По словам американского президента, он был рад отложить удар по Ирану, который стал бы крупнейшим со времен Второй мировой войны, так как это спасло бы много жизней. Тем не менее, он повторил, что США готовы нанести удар в любой момент, когда захотят. «Предпочитаю ли я заключить сделку? Я не хочу, чтобы люди гибли. Я спросил Саудовскую Аравию, короля, наследного принца. Я спросил, что бы вы предпочли? Вы предпочитаете, чтобы мы сделали это или нет? Они сказали: мы предпочитаем соглашение, не удар. Потому что вы не знаете, к чему приведут эти удары», вновь вернулся к мысли Трамп. Но ранее, кстати, наши, так сказать, его иранские визави заявили о том, что если он уничтожит их инфраструктуру, они в ответ уничтожат инфраструктуру стран Персидского залива, включая 2 газовых месторождения в Израиле. Левиафан, да, и Кариш. Ранее Трамп написал в соцсети, что формирующиеся договоренности с Ираном должны включать немедленное, полное, абсолютное открытие Ормузского залива наряду с устранением ядерной угрозы. Заявление Трампа о том, что Саудовская Аравия, Эмираты и Катар просили его отменить удар, фактически противоречит опубликованному сообщению газеты Wall Street Journal, пишет «Идиот Ахронот», о том, что Эмираты напротив добивались от президента проведения масштабного удара. Но опять же, кому ты веришь, называется, своей законной жене или своим глазам, да. Агентство Associated Press публикует сообщение, что DARPA Ирана остановил именно наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, который в разговоре с Трампом выразил опасение, что удар США по иранским энергетическим объектам повлечет за собой ответные атаки по нефтяной и газовой инфраструктуре Саудовской Аравии и других стран Персидского залива. Ну и в этой связи, конечно, армия Израиля, ну, в общем, находится в каком-то подвешенном состоянии. Ну, по одной простой причине, ты не можешь постоянно жить в условиях полной концентрации. Ни один человек, ни одна структура не может постоянной полной боевой готовности. Это очень сложно и практически невозможно. Ну, например, летчики. Основная, так сказать, часть задачи будет у летчиков или у тех, кто работает в ПВО. Значит, если ты ждешь удара, значит, все твои летчики должны находиться в полной боевой готовности, они должны находиться на базах, самолеты должны быть постоянно, так сказать, прогретыми и готовыми, что в любой момент поступит приказ, летчик побежит к самолету и, собственно говоря, вылетает. Это когда ты в полной боевой готовности. Но летчики не могут быть постоянно в полной боевой готовности, потому что они люди, они должны спать нормально, они должны есть нормально. Я уже не говорю там семьи, это не имеет значения. Они просто не могут 24/7 постоянно находиться в полной боевой готовности, потому что люди выгорают. Ну, это элементарные вещи. То же самое система ПВО. Когда у тебя ты ждешь атаку, то у тебя все люди, которые работают на системах противовоздушной обороны, едят, спят, ну, вот непосредственной близости от, собственно говоря, систем. Но, опять же, сколько это может продолжаться? Вот, и что пишет по этому поводу газета «Идиот Ахронот», что говорят наши армии, когда невозможно понять, какое решение примут в Белом доме, возникают серьезные трудности с распределением сил и выполнением других задач. Неспособность предугадать, какое решение президент США Дональд Трамп примет в отношении Ирана, вынуждает систему безопасности снова и снова переводить армию в состояние максимальной боевой готовности. В военном руководстве все чаще опасаются, что в долгосрочной перспективе такая ситуация может негативно сказаться на способности армии длительное время поддерживать высочайший уровень готовности. Но о чем мы говорим? Есть выгорание. Тут даже не дело в том, что технику ты там постоянно держишь, так сказать. А дело в том, что люди. Вот будут роботы, будет намного проще. По информации военного обозревателя «Идиот Ахронот» Элиши Бен-Кимона, только за последние 2 недели Израиль несколько раз готовился к возможному масштабному американскому удару по стратегическим объектам Ирана. В конце прошлой недели уровень готовности был повышен особенно сильно, когда, я говорю, ЦАВ Шмона начали рассылать. В частности, были проведены целевые мобилизационные мероприятия в ряде подразделений ВВС. Однако затем Трамп вновь отказался от нанесения удара, заявив об этом вот в социальной сети «Правда». Вот газета «Правда» у нас. Сигналы, поступающие из Вашингтона, напрямую отражаются на управлении основными силами ЦАЛИ, особенно в условиях, когда армия одновременно ведет операции на юге Ливана и в секторе Газы. Дополнительную нагрузку создает ухудшение ситуации с безопасностью в Иудее и Самарии. Да, туда были переброшены дополнительные подразделения, и сегодня в регионе действуют уже 26 батальонов. Ну, почему ситуация в Иудее и Самарии такая, мы об этом с вами говорили, в общем, понятно. Когда ты постоянно подбрасываешь дровишки, ну, не удивляйся, если загорится. Это происходит на фоне заявлений премьер-министра Нетаньяху и министра обороны Каца, которые поручили армии подготовиться к установлению контроля еще над одним лагерем палестинских беженцев. Подобная операция требует не только сил для взятия территории под контроль, но и значительных ресурсов для ее последующего удержания. Кроме того, для таких действий необходимы разведывательные средства, авиация. Именно те ресурсы, которые полностью или частично оказываются недоступными, когда армия находится в состоянии повышенной готовности к возможному столкновению с Ираном, потому что, понятно, иранский фронт самый важный. Высокопоставленный источник в системе безопасности описал сложившуюся ситуацию следующим образом. В нынешних условиях иранское направление имеет абсолютный приоритет. Все ресурсы сосредоточены на нем, но когда невозможно понять, какое решение примет в Белом доме, возникают серьезные трудности с распределением сил и выполнением других задач. Несмотря на возникающие сложности, в армии подчеркивают, что стратегическое партнерство с Соединенными Штатами остается одним из важнейших факторов национальной безопасности Израиля. Военные признают, что необходимость постоянно переводить армию в состояние повышенной готовности является неудобством, однако считают эту цену оправданной. Вот, как-то так. Ну и в Израиле возмущены очередной отменой удара по Ирану. Но что мы можем тут сказать, кроме одного? Такой партнер и другого пока не будет. А непонятно, может быть, другой будет еще и хуже. Потому что тут надо четко понимать, что всегда бывает хуже. Знаете, пессимист, оптимист, ну и так далее. Ну и сейчас, как мы с вами знаем, напряженность в отношении сектора Газа, не то, что ее не было в последнее время, но как-то там все приморозили. Но после того, как президент Трамп заявил, что договорился с Хамасом о разоружении этой группировки, хотя мы уже с вами говорили, что Хамас говорит сначала вывод Цааля, потом разоружение, Израиль говорит сначала разоружение, потом вывод Цааля, как бы там ни была ситуация, стала поступать информацию, что Хамас раздает своим боевикам стрелковое оружие, которое у них останется после типа разоружения. Ну, посмотрим на самом деле. Но там все начинает разгораться. И удары Цааля, они усилились. Как мы слышали в новостях, погибло, по данным, сектора Газа 18 арабов, среди них и боевики. В общем, и ситуация в Газе становится, мягко скажем, не очень спокойной. Хорошо, друзья мои, это было «Колесо обозрения» здесь на Первом радио 89.1 FM. Я благодарю Лену Семенову. Спасибо тебе, Лена, за то, что ты как бы нашла время побыть здесь со мной. Мне приятно, мне приятно. Ну, а мы с вами, дорогие друзья, не прощаемся. Меня зовут Марк Кричевский, потому что с 14 до 15 часов мы с вами будем обсуждать основные события, которые задели именно вас в программе «Тема дня». Пока.
8: «Колесо обозрения» с Марком Кричевским.
9: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
10: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
11: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
12: 03-94-94-88-8.
13: Год без забот.
14: Реклама. Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
15: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
16: После производственной травмы я снова обратилась в Махаль и снова получила результат. Более 200 тысяч шекелей.
17: Махаль. Нам важен результат.
18: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуально. Озвучен актер. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
19: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
20: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
21: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
22: Филиалы DAX, Ришон Лицион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион, Лещанский 3, Ашдот, Шдерот Вайцман 2.
23: Жаркое лето в Центр Кар.
24: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
25: Центр Кар Азур.
26: Терех Ашива 9.
27: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.
3: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
4: Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
3: Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
4: Хотите подписаться на канал? Проще простого.
5: Голоса Первого радио.
12: Александр Солнцев, ведущий развлекательных программ. Пол мужской. Рост 176 сантиметров. Любит шоколад и апельсины. Не любит бардов, маленьких собачек и Битлз. Предпочитает свободное белье, прогулки и умных женщин. Всегда готов уехать в отпуск.
13: Есть такие инфлюенсеры, ты вот их смотришь, например, есть. Он что-то говорит, и ты уже такой... Да, я, блин, да, сейчас порвался, да. Вот это инфлюенсер. А если вот этот вот, мальчики, давайте посмотрим, как распаковочка. Это не инфлюенсер, это распаковщик.
12: Александр Солнцев.
25: Первому радио 25 лет.
26: Первое радио. Новости.
28: Министра обороны Каца обвинили в политизации ЦАЛЯ после решения по генералу Блуту. Подробнее через несколько секунд. Десять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Решение министра обороны Исраэля Каца объявить об отстранении командующего центральным командованием ЦАЛЯ генерал-майора Ави Блута вызвало резкую критику со стороны бывших руководителей оборонного ведомства. Они заявили, что подобные действия втягивают армию в политическую борьбу и могут нанести ущерб национальной безопасности. Лидер Кахоль Лаван Бенни Ганц заявил, что попытка превратить кадровые решения в ЦАЛЯ в элемент предвыборной кампании Ликуда представляет реальную опасность для государства. Бывший министр обороны Йоав Галант назвал объявление об отстранении Блута в прямом эфире презренным поступком, который разрушает основы армии. Кац объявил об отстранении Блута после его решения продлить административный запретительный приказ в отношении агрессивного поселенца. В ЦАЛЕ заявили, что решение министра не имеет юридической силы. Прямые переговоры между США и Ираном возобновятся 3 августа, объявил Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту Air Force One. Президент США не уточнил, где пройдут переговоры и кто в них будет участвовать. Он в очередной раз заявил, что стороны близки к заключению сделки. На уточняющий вопрос, существует ли крайний срок для соглашения с Ираном, Трамп не ответил. Лидер США снова повторил, что союзники из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара, а также Тегеран попросили его отменить запланированные удары по Ирану. По его словам, союзники США утверждают, что сделка уже заключена. В Иране, меж тем, на заявления Трампа пока не реагируют. Майор запаса, получивший повестку номер 8 во время пребывания за границей, добился через суд компенсации расходов на возвращение в Израиль. Министерство обороны длительное время отказывало ему в выплате, требуя подтверждения командира о необходимости его прибытия на службу. Суд по мелким искам удовлетворил требования офицера и постановил выплатить ему 5000 шекелей, максимальную компенсацию, предусмотренную правилами Фонда помощи Минобороны на 2025 год. Еще 1000 шекелей он получит в качестве возмещения судебных расходов. Офицер находился в Праге, когда его призвали на резервистскую службу. После отмены первоначального рейса он самостоятельно составил сложный маршрут с перелетами British Airways и TUS Airways, ожиданием пересадок и поездкой на автобусе. Министерство внутренних дел Марокко оспорило опубликованные испанской стороной данные о прорыве марокканцев на территорию Сеуты, испанского эксклава в Северной Африке. Согласно данным МВД, при попытке проникнуть в Испанию погибли 11 человек, а не 72, как утверждает официальный Мадрид. По марокканским данным, в Сеуту удалось проникнуть 40 тысячам человек, еще около 1000 проникли в Мелилью, еще один эксклав, расположенный восточнее. Отсюда практически сразу их вернули в Марокко. В МВД заявляют, что причиной кризиса стало распространение ложной информации в социальных сетях, что было использовано в преступных целях. Заявил он и о неверном толковании юридических постановлений, имея в виду решение Верховного суда Испании о запрете депортации прибывших морем. И о погоде. Температура воздуха сегодня немного снизится, однако все еще будет выше среднесезонной. Жарко. В Иерусалиме 35 градусов, в Тель-Авиве 34, в Хайфе 30, в Бершеве 38, в Эйлате 43. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Время Романовой».

10:08 на часах студии Первого. Доброе утро всем, меня зовут Яна Романова, и я вновь пришла провести с вами свое время. Время Романовой на Первом. Так будет всю неделю, и надеюсь, это будет действительно музыкально. И действительно с удовольствием, но во всяком случае тем удовольствием, которое я буду транслировать для всех вас, и через музыку в том числе. Надеюсь, дойдет до вас это удовольствие мое. От всего того, что вы услышите. Легкого утра нам и сальфа.

0: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Филиалы ДАКС «Ришон Лицион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» Лещанский 3, «Аждот» Шдерот Вайцман 2.
0: Реклама.
2: Голоса Первого радио.
8: Павел Маргулян, ведущий программ ПМ и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
9: В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное по ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
8: Павел Маргулян.
2: Первому радио 20.

0: Реклама.
1: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
2: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
3: Центр Кар Азур. Дерех Хашива 9.
4: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
5: 03-944-1111.
4: Intelligo.
5: 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Реклама. Альта Лилелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Лилелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
7: Голоса Первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы «Снова Вергунова». Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
8: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
7: Екатерина Вергунова.
9: Первому радио 25 лет.
10: Первое радио. Новости.
11: Командир батальона «Нурашамс» обвинен в убийстве резервиста Цаля. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Военная прокуратура предъявила обвинение Камалю Хатибу, возглавлявшему террористическую группировку батальона «Нурашамс», в причастности к теракту, в результате которого погиб старший сержант резерва Иуда Гетто. Старшина запаса, 22-летний Иуда Гетто из Пардес-Хана, был водителем в территориальной бригаде «Минаше». Он погиб 2 года назад к востоку от Тулькарыма в результате наезда бронемашины на взрывное устройство. Согласно обвинительному заключению, 1 июля 2024 года Камаль Хатиб и другие боевики – дистанционно привели в действие заложенное в землю взрывное устройство на пути следования армейского бронеавтомобиля. Взрывчатка была активирована при помощи мобильного телефона из помещения в районе Балаа. Иуда Гетто погиб, еще один человек получил ранение. Камаля Хатиба обвиняют в руководстве батальоном «Нурашамс», вербовке наблюдателей и изготовителей взрывных устройств, закладке бомб и других преступлениях. Начальник генштаба ЦАЛИ Эйяль Замир сообщил, что не будет назначать генералов до начала 2027 года из-за избирательной кампании. Непосредственное значение этого решения заключается в том, что командующий центральным округом генерал-майор Ави Блуд продолжит исполнять свои обязанности и завершит как минимум 3 года на этой должности летом 2027 года. Решение относительно остальных генералов будет принято в начале следующего года. Этим заявлением начальник генштаба намерен передать уверенность старшим офицерам, которые в настоящее время находятся в смятении из-за заявления министра обороны Исраэля Каца, который уволил генерала Блута в телевизионном эфире накануне вечером. Суд Ликуда, который рассматривает апелляции по поводу возможных фальсификаций в ходе голосования по предложениям Бениамина Нетаньяху и Хаима Каца об изменении системы праймериз и персональных бронях, среди прочего, проверяет информацию о том, что голос лидера партии мог быть подделан. Об этом сегодня пишет Вайнет. Суть претензий состоит в следующем. Бениамин Нетаньяху не присутствовал ни на одном из 16 избирательных участков, где проводилось голосование. Однако в итоговом протоколе значится, что он проголосовал. В окружении лидера Ликуда заявили, что никакой фальсификации нет, так как ему лично доставили урну для голосования. Эта информация будет проверена. И о погоде. Температура воздуха сегодня выше среднесезонной. Жарко, малооблачно. В Иерусалиме днем 35 градусов, в Тель-Авиве 34, в Хайфе 30, в Бершеве 38, в Эйлате 43. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
5: Время мечтать.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-888. «Год без забот».
1: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама. Голоса Первого радио.
6: Андрей Смертенко, ведущий программы «Вечерком», из всех видов транспорта выбирает двухколесный. Может до утра играть в видеоигры.
7: Я надеюсь, вы будете отдыхать, потому что отдыхать очень необходимо нашим организмам. Работа – это, конечно, хорошо, но, тем не менее, без отдыха абсолютно не получится заработать все, что хочется.
6: Андрей Смертенко.
8: Первому радио 25 лет.

0: Реклама.
1: Филиалы DAX Ришон-Лицеон и DAX Ашдод работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон-Лицеон, Лещанский 3, Ашдод, Ждерот-Вайцман 2.
2: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
1: Жаркое лето в Center Car.
3: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
1: Center Car Azur.
3: Терех Ашива 9.
0: Реклама.

11:52 на часах студии Первого. Расстаюсь с этим часом, со своим эфиром на сегодня, для того, чтобы завтра ровно в 10 оказаться в этой студии вновь. Вновь поприветствовать всех вас и, конечно, провести с вами свое время. Ну и сегодня рекомендую вам оставаться с нами на одной волне, волне нашей музыки и, конечно, вашего настроения. Волне Первого. Легкого дня вам сегодня. В завершение эфира посылаю свое любимое традиционное...

0: четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
5: В прямом эфире.
6: Мы живем в самой спортивной стране мира.
7: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
8: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
7: Это немыслимо.
8: Согласен.
6: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
8: Эли Швидлер.
7: Марк Кричевский.
0: «Топспорт».
6: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
8: Редко, но метко. Да.
0: Реклама. «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. «Максана и Хашмаль».
12: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
14: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в «Максана и Хашмаль».
15: «Альта Ливелла» – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от «Альта Ливелла» – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
16: Работаем в субботу.
17: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
18: Голоса Первого радио. Марианна Беленькая, ведущая программы «Прямой ответ». Видела почти все арабские страны. Стала иноагентом после Алии. Всю жизнь была пишущим журналистом. А теперь с удовольствием говорит по радио.
1: Вот что происходит? Это временное явление или это уже такая тенденция, которая будет продолжаться вне зависимости от чего-либо?
18: Марианна Беленькая. Первому радио 25 лет.
19: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
20: Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
19: Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
20: Хотите подписаться на канал?
19: Проще простого.

0: Первое радио. Новости.
1: Начальник Генштаба заморозил новые назначения офицеров до 2027 года. Подробнее через несколько секунд. В Израиле полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Начальник генерального штаба Эйяль Замир сообщил офицерам в звании бригадного генерала и выше о замораживании новых назначений до начала 2027 года. Аналогичное сообщение было направлено членам форума генштаба, а также всем офицерам, подававшим просьбу о повышении в звании и переводе на новую должность. Наш генштаба мотивировал свое решение тем фактом, что назначения в период предвыборной кампании могут иметь нежелательные последствия. Решение Замира означает, что командующий центральным округом Авиблуд, об отставке которого министр обороны Исраэль Кац объявил накануне в эфире 14 канала, останется в должности до лета 2027 года. Сегодня министр обороны Исраэль Кац заявил, что не объявлял об отставке командующего центральным округом ЦАЛя Ави Блута. Утверждение, согласно которым я призывал отстранить от должности командующего центральным округом, абсолютная ложь, заявил Кац. Прямые переговоры между США и Ираном возобновятся 3 августа, объявил Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту Air Force One. Президент США не уточнил, где пройдут переговоры и кто в них будет участвовать. Он в очередной раз заявил, что стороны близки к заключению сделки. На уточняющий вопрос, существует ли крайний срок для соглашения с Ираном, Трамп не ответил. Лидер США снова повторил, что союзники из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара, а также Тегеран, попросили его отменить запланированные удары по Ирану. По его словам, союзники США утверждают, что сделка уже заключена. Согласно данным Министерства обороны Израиля, затраты на оплату резервистской службы составили более трети всех военных расходов с октября 2023 года и превысили 100 миллиардов шекелей. По формуле, принятой в оборонном ведомстве, каждые 10 тысяч резервистов в год обходится экономике примерно в 5 миллиардов шекелей. Однако в пиковые месяцы затраты только на зарплаты резервистам достигают 3-4 миллиардов шекелей в месяц. Эти данные были представлены в рамках борьбы между Минобороны и Минфином по поводу оборонного бюджета, сообщает портал Ynet. На данный момент он составляет 143 миллиарда шекелей, тогда как в Минобороны настаивают на необходимости добавить еще 30 миллиардов. В Израиле сегодня проходят учения военно-морских сил, которые продлятся до завтрашнего вечера. Об этом сегодня сообщила армейская пресс-служба. В ходе учений будет наблюдаться интенсивное движение судов ВМС от Машава, Шава и Цион до Ашдода. В армии подчеркивают, что учения являются плановыми. И о погоде. Температура воздуха сегодня выше среднесезонной. Жарко. В Иерусалиме 35 градусов, в Тель-Авиве 34, в Хайфе 30, в Бершеве 38, в Эйлате 43. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает PM.

Энрике Иглесиаса вы должны были узнать по этой песне. «Байландо», по-моему, называется. Что это? Я не знаю. Какая-нибудь баланда. Любовная, может быть, романтическая баланда. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Программа «PM» на Первом радио, как всегда, открывает вторую половину дня. Время почти 8 минут, чего, 13-го, второй половины дня. У нас август потихонечку начинает разгоняться, как вы понимаете. Сегодня третье число в еврейском летоисчислении. Сегодняшний день Кав, месяца Ав, который уже начинает поглядывать на следующий месяц еврейского календаря. Но он, правда, будет через 10 дней. Элюль. Но пока еще рано. Пока у нас Ав. Программа «PM» на Первом. Приветствую всех наших радиослушателей. Что у нас сегодня? Значит, Инга Айзенберг, наш финансовый консультант. Напомню, что она адвокат именно финансовой области. И она нас консультирует не персонально, не какие-то частные вопросы, а о макропроцессах, которые происходят в этой области в нашей стране. Какие принимаются законы, подзаконные акты, что планирует налоговое управление, что планирует Министерство финансов и так далее и тому подобное. По понедельникам, почти каждый понедельник, не совсем каждый, но почти, мы с Ингой беседуем на эту тему и слушаем, стараемся быть в курсе финансовых процессов, происходящих в Израиле. Что еще? Значит, в следующем части загадка, конечно же. Я надеюсь, у нас с вами есть будет о чем поговорить и пообщаться. То есть у вас будут темы, на которые вы хотите написать нам сообщение. Напоминаю, что любой из вас, независимо от того, кто вы, что вы и как вы, приглашается это сделать, написать какой-то текст, поделиться чем-то своим личным или на странице программы PM в Фейсбуке, в отделе «Мессенджер» или отправив сообщение на наш ватсаповский номер 054-2070-800. 054-2070-800. У меня вопрос к нашим радиослушателям. А вы можете написать, в какие приметы вы верите? Ну, наверное, есть те, которые вообще не верят ни в какие приметы. А напишите, в какие приметы вы верите. Вот старайтесь не класть ключи на стол, или там не свистеть, или еще что-нибудь, вот такие вот вещи, или черная кошка. Напишите, в какие приметы вы верите, господа. Посмотрим. Это одно. Второе. Кто из вас может мне честно признаться, что он утром проснулся с мыслями, а что там в Ормузском проливе? Как там дела? Сколько кораблей застряли и сколько уже обстреляно? Были такие? Надеюсь, что не было. Программа PM до 14. Поехали. Поехали.

Би-2, Шура и Лёва, ждущие на крылечке Варвару, а она не идет. Вот вы знаете, давайте, чтобы не тянуть, я сразу же познакомлю вас с музыкальной новинкой, которую принесла мне музыкальная редакция, естественно. Это из нового альбома «Мадонны», который, как я понимаю, выходит только в виниловом варианте для любителей, коллекционеров грампластинок. Много разных виниловых вариантов. Некоторые синглы из него уже выходят. Один из них «One Step Away» сейчас звучит в нашей программе. «Мадонна», «Есть еще порох», «Пороховница». «One Step Away» — он новая работа.

0: Новая песня Мадонны «One Step Away» из ее будущего альбома очередного. Сейчас ваше сообщение. Слава в Фейсбуке. Привет всем. Поздравляю всех с началом. Забыл, каким по счету переговоров американцев с иранцем. В связи с этим супер замечательным событием, может, американские военные освободят наш гражданский международный аэропорт? Уже все поняли, что Трамп воевать не будет. Желаю Трампу очередного успеха в переговорах. Главное, чтобы иранцы не померли со смеха, а то переговоры вести не с кем будет. Всем нам мира и добра. Я думаю, Слава, вы делаете преждевременные выводы, что все поняли, что Трамп воевать не будет. Я думаю, что сам Трамп еще не понял, будет он воевать или нет. Но за последнее время это примерно 10-я ситуация, в которой мы были на грани военных мощных действий против Ирана и отмены их по поводу того, что его попросили, предложили, и переговоры возобновляются. Я вам больше скажу, пишет сержант. Можете считать меня неучем, но до 28 февраля этого года я вообще такого названия не знал, как Армузский пролив. А кто знал-то, сержант? А кто знал-то? Никто не знал. Персидский только знал, продолжает он, и подозреваю, что не я один такой. А нафига мне нужно было знать про него? Там все прекрасно функционировало. Англичане правильно говорят, не трогай то, что хорошо работает. А кое-кто со стервенением пытается открыть дверь, которая всегда была открыта. Более того, они когда откроют, будут втирать нам какое-то величайшее достижение для всего мира. Сержант. То есть вы считаете, что надо было как-то с Ираном договариваться без военных действий? А возможно ли это было? Добрый день, Павел Михайлович. Оха Балаган сегодня творится с аппликацией. До 9:30 играла просто музыка, а сейчас вообще не работает. Виталий Криворужский. Слушаю через Simple Radio. Слушайте, я просто смотрю сообщения. Я не вижу больше жалоб на неработающую аппликацию. Обычно их бывает сразу много. Виталий, может быть, что-то у вас там в телефоне все-таки? Запрещено писать на колеса. Если писать на колеса. Ну что же, ударение-то не ставить. Ну как же мне разобраться? Если пописаешь, будет прокол, я в это верю. Написал Саша. Слушайте, на колеса своего собственного автомобиля, а на другие можно? Нет, Саша? Вы уточните, пожалуйста, люди же должны быть в курсе. Добрый день, Израиль. Тепло, а я в Словакии. Тоже не холодно, плюс 38. Но завтра возвращаемся домой. Бейзрат Ашем, он тут как-то, мне надо было перейти. Бейзрат Ашем, всем мира и добра, Михаил из Катрина. Нет, ну, Михаил, у нас прохладнее. У нас прохладнее, а завтра будет еще прохладнее. Давайте, приезжайте к нам прохлаждаться. Добрый день. Я верю в черную кошку. Если перебежит дорогу, останавливаюсь, выключаю сирену и жду. Выключаю или включаете? Это конкретный манхус, проверенный много раз викинг. Подождите, а если вы по дороге с одной полосой в эту сторону, и у вас пробежала кошка, вы что, встаете посреди полосы, и что дальше? А что делать с остальным водителем, который за вами, который никакую черную кошку не знают или не верят? Что в этой ситуации? Вы ходите им и объясняете, что «Хатуль, Гадоль, Шахор, Авар, Квиш, Бэ, Анилё, Холинсоа». Как это вы выходите из этой ситуации? Доброе утро, уважаемый Павел Михайлович. Просыпаюсь с мыслью не о проливе, а о том, что готовит нам Мириам Регев. Из всех примет «Деот Кдумот» верю только в инспектора дорожной полиции с радаром на трассе. А что нам Мириам Регев должна что-то приготовить, что ли? Я что-то расслабился. Таксист из Южного Тель-Авива, это он подпись свою, подпись в виде картинки прислал такой. Всем привет, сегодня в 3 часа ночи в Бершеве ощутили землетрясение, примерно 3 балла, на 5-м этаже качнуло, перебежали в Мамат, уже что-то не спалось, испуг, конечно, был, всем хорошей недели, Афакимин. Ну да, у нас, говорят, где-то в районе Мертвого моря сегодня было землетрясение. Единственное, что я не совсем понял, как вот вы без каких-либо приборов, без чего-либо определили, что это 3 балла, а не 2 и не 4. Так, дальше. Зугин. Давно у нас не появлялся. Когда он появился? 27-го. О, сколько времени прошло. Сегодня прислал 2 голосовых сообщения. Давайте попробуем послушать.
1: Добрый день, говорит Зугин. Я, конечно, в шоке от нашего армейского руководства. Это просто издевательство над солдатами, над символами. Может, какие-то эти символы армейской доблести, память о товарищах, сохраняют их боевой дух, которые только-только вернулись с севера Израиля и должны опять перестроиться, опять идти в бой. И вот это вот такая какая-то армейская тупость, к сожалению, мне напомнила мою советскую тупость, где круглое носим, квадратное катаем. Нельзя так относиться к нашим солдатикам. Это наши дети. С начала 7-го, 10-го, 23-го погибло уже более 950 солдат и офицеров. Это большая трата, это большое количество жертв, которые принес Израиль для того, чтобы сохранять нашу повседневную жизнь. Командиры должны чувствовать это, чувствовать отношение солдат к определенным символам, потому что они верят в то, что им это помогает на войне. Ам Исраэль хай.
0: Две вещи. Если вы поняли, что конкретно имеет в виду господин Зугин, то я вас поздравляю, потому что я не понял, что он имеет в виду. И второе, господин Зугин, а можете попробовать нам прислать сообщение, которое бы нас порадовало и улучшило нам настроение? Попробуйте, может быть, у вас получится. Реклама сейчас.
2: Реклама. Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
3: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
4: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон-ле-Цион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните +6 120 «Admetis Rim» Ришон-ле-Цион +6 120.
5: В соответствии с уставом мероприятия.
6: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
7: Библиотека ТМ.
8: Жизнь слишком коротка, и не стоит тратить ее на то, чтобы лелеять в душе вражду или запоминать обиды. Шарлотта Бронте, английская писательница и поэтесса.

Love to go lost frequencies, то есть потерянные частоты, что ли, так можно перевести название этой песни? Может быть. Так, 31 минута 13-го. Пытаемся дозвониться до Инги Айзенберг. Сейчас ее время. Ответит она или не ответит? Не отвечает. Попытаюсь попозже. Зато у меня есть ваше сообщение, господа. Итак. Да, 35 плюс. Зима. Татьяна с Бершевы. Это по сравнению с Словакией, по-моему, прислал нам наш радиослушатель, где 38 плюс. Ну, согласитесь, на 3 градуса прохладней. А завтра, может быть, еще будет прохладней, пока он приедет. На чужие тем более нельзя, разъясняет там Саша, который написал примету про колеса. Потому что будет прокол все равно у тебя. Закон. Однажды сделал это у коллеги, и у меня взорвалось колесо. Вот те раз. Так. Андрея Фула. До 9.30 играла музыка в аппликации. И да, часто утренние новости начинаются вместо 7 утра в 7.04. Когда уже говорят про погоду, Андрея Фула. Ну так это самое главное. В смысле, в аппликации начинаются они в 7.04? Это что-то новое для меня информация. Я даже не знаю, что с этим делать вообще. Спрошу у коллег, что это может быть. Доброе время суток. С утра не работали ваши новости, только музыка играла. Сейчас работает. Спасибо. А правда, кто и с какой целью переименовал Персидский залив? Валентина. Валентина, насколько я знаю, его не переименовали. Персидский залив — это большой такой залив. Большой такой огромный залив. В нем есть такая штучка узенькая, такая гибающая там. Это называется Ормузский пролив. Он не Ормузский залив, он Ормузский пролив. В Персидском заливе есть Ормузский пролив. Никто ничего не переименовывал. Хотя, может быть, в конце концов переименуют в залив Трампа. Он столько заливал про этот залив, что переименует. Почему нет? Викинг, который говорит, что когда пробежала черная кошка, съезжаю на обочину. А один раз не остановился, и она умерла у меня в машине. Правда, ей было 102 года. Господи, боже мой, кто у вас умер в машине? Черная кошка, 102-летняя. Викинг, вы что-то как-то говорите загадками. Я вас недопонимаю. Моя твоя, не понимай. Привет, ПМ. Проблема в аппликации была, играла музыка. Горянка. Насчет примет. Верю в рассыпанную соль к ссоре. И если падают столовые предметы, к гостям. Да, но там, насколько я знаю, вилка там, к женщине, нож к мужчине. Или наоборот, что-то такое. Это конкретно есть что-то? Любой столовый предмет. То есть, когда у вас упала ложка или вилка, вы начинаете сразу что-то готовить для гостей. Салат оливье. Да, действительно, до 10.30 не было трансляции. Слушаю через аппликацию в телефоне, была музыка Ира. Господа, вот честно говорю, я не знаю, что с этой информацией делать. Вот что я могу с ней сделать? Говорят, что у нас во всем районе не было интернету. И поэтому не было аппликации. Кто у нас отвечает за интернет? По-моему, Натаньягу. Нет, или Мири Регев. В общем, не было у нас интернет. Такой был повальный. Во всем регионе в нашем не было интернета. Представляете? Добрейшего дня. Завтра летим с женой на 2 недели в Германию. А оттуда в Италию на 2 недели. Море, горе, море, горы, помидоры. Я красавчик Андрей МД. Это он из Молдовы летит. И что вы тут нам воображаете в своей Молдове? Он, понимаешь ли, я все время вот на таких людей накидываюсь, которые говорят, 2 недели в Германию, потом 2 недели в Италию, море, горы, помидоры. Ох, как классно. Молодцы. Так, Виталий Криворожский говорит, что аппликация «Ура!» заработала. А насчет примет, если я что-то забыл дома и возвращаюсь, то я всегда смотрю в зеркало. Если я увижу в телефоне пропущенные звонки от жены, то вечером будет дома шкандаль. Виталий Криворожский. Я напоминаю, господа, я спросил вас, в какие приметы вы верите или не верите. Напишите, если не трудно. Добрый день. Есть примета. Сбил машину и собаку следующий человек, написал Борис. Господи, боже мой, кошмар какой-то.
Я не знаю, я продержусь ли до конца программы, меня уже пугаете. Ну, здравствуй, Паша, объясни, зачем вообще писать на колесо, неважно чье. Проявление хорошего тона, пусть лучше себе на ботинке помочится. Лопух дает советы другим радиослушателям. У нас есть люди, которые любят давать советы другим людям. Я парамедик, работаю на скорой помощи.

огородами. Ира, какой-то кошмар вообще творится. Так, ладно, продолжаем, господа. До Инги дозвониться, судя по всему, мне говорят, не удастся. Поэтому возвращаемся к музыке. Песня про солнечный свет. Sunlight исполняет отправитель. Sender.

Вот сейчас я хочу прочесть сообщение, поделиться своими мыслями в продолжении этого сообщения. Написал нам Миша. Нет, даже папа Миша, он представился вот так. Добрый день, Павел Михайлович. Хочу сказать спасибо своей любимой жене Ирине и своим сыновьям Йонатану и Тамару, которые сделали мне сюрприз в шаббат. Я сейчас в Милуиме, и они приехали сделать сюрприз. Люблю вас очень, папа Миша. Какой класс. Вот такие простые вещи человеческие. Вот они у меня умиляют в хорошем смысле этого слова. Когда люди, папа в Милуиме, защищает их, защищает нас, защищает нашу страну. Приехали, сделали ему сюрприз. В шаббат, он в шаббат сидит, там делать нечего. Скучно, наверное. И тут бам! Любимая семья. Класс! Я по этому поводу хочу сказать, что я иногда вот листаю... По-моему, это Твиттер, может быть, и в Фейсбуке есть такие вещи, когда показывают сценки, когда незнакомые люди помогают другим людям. Так сказать, на пустом месте. Или сценка мужчина с перевязанной правой рукой, она вообще забинтована, у него развязался шнурок, он пытается наклониться, завязать шнурок, не получается. Идущая мимо девушка садится на колени и помогает ему завязать шнурок. Нищему... Люди покупают бургер какой-то и дают ему, на, вот, пообедай ему. Парень, которого руки трясутся, не знаю чего, в каком-то кафе, не может ничего взять в рот, подсаживается к нему другая девушка, начинает его кормить с ложечки. И таких миллион разных поступков.

0: как человек сентиментальный, вы мне скажете, это наверняка подстроено, это все может быть, но меня это толкает на мысли, вот, чтобы тоже вот так вот помочь незнакомому человеку, которого я вижу в трудной ситуации какой-то. Потому что я знаю, мне это сделать настроение на неделю. Вот, вот взять и помочь. Взять и потратить, там, я знаю, 50 шекелей на то, чтобы человеку сделать приятное. Или покормить его чем-то, или еще что-то. Или... Да мало ли таких ситуаций. Вот у папы Миши семья сделала такую ситуацию. И мы тоже можем такие вещи, мне кажется, делать, господа. Не проходить мимо людей, у которых есть какая-то проблема. Маленькая, средняя, большая. У нас сейчас реклама.
1: Реклама.
2: Филиалы DAX Ришон Лицеон и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицеон, Лещанский 3, Ашдот, Шдерот Вайцман 2.
3: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
2: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Адмеатэй Срим» Ришон Лицеон приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Адмеатэй Срим» Ришон Лицеон. Звездочка 6-120.
4: В соответствии с уставом мероприятия.
5: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: «Центр Кар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор. «Центр Кар Азур». Дыры Хашива 9.
1: Реклама.
7: Первое радио. Всегда с тобой.

Леша Свик, так его зовут. Песня «Кеды». Смотрю сообщение. Слава нам пишет. Если надеть майку наизнанку, все, получше люлей, возможно, ли от жены или от начальства. Это про приметы он написал. Сержант, у меня жена чемпион верить в приметы, а я нет. Особенно в якобы вещи и сны. Хотя давно уже доказано, люди сны это не о том, что будет, а о том, что было. Сон это генератор того, что вы когда-то думали, видели или говорили. Такой себе природный чат GPT, если хотите, написал сержант. Наш слушатель из Афулы. ПМ, хорош с диктатурой и цензурой. Всем привет, друзья. И МП, дорогой человек, человек, искусственный боевой интеллект нас погубит, как по мне. Слушайте, человек не может или про войну, или про то, что нас погубит. Вот он вот целыми днями, или, может быть, с 12 до 2 в будние дни он думает, или война, или что нас погубит. Война или погубит? А еще диктатура, а еще цензура. Ну, вы прекрасно знаете, уважаемый наш афульский радиослушатель, который то ли рыбак, то ли охотник, то ли капер, то ли диктатор, то ли еще там кто-то. Я не могу без диктатуры и цензуры. Жить без них не могу. Жить, это вот все, это я. Без этого я буду не я. Добрый день, пишет нам Инна. А мне, если черная кошка перейдет дорогу, то будет замечательный прибыльный день. Мы подписывали договор при покупке квартиры в пятницу 13-го, и дорогу тоже перебежала черная кошка. Все прошло и отлично. Во что веришь, что и происходит. Если бы написали, что мы подписывали в договор на квартиру в пятницу 13-го, когда шли, нам перебежала дорога черная кошка. Перед выходом из дома у нас упал нож и вилка на пол, просыпала соль. То это должна быть замечательная квартира, вообще без проблем у вас. Так, Артурио написал, скоро земля будет называться Трампом, а земляне будут трампянинами. Три смайлика добавляет он. Вот вы знаете, я думаю, если предложить это Дональду Трампу, он не стал бы возражать. Он, скромно потупив голову, сказал бы, ну, я согласен. Хорошо. Учитывая мои заслуги и количество войн, которые я остановил, можно. Я спас планету вообще. Всем привет. А у меня такая примета. Если вечером звонит директор завода и начинает очень вежливо интересоваться, как у меня дела и здоровье, значит, все, вечер, а может быть и ночь, я встречу на работе. Дринка, ну, у вас, по крайней мере, вежливый директор завода. Начинает издалека. Помните анекдот, я вам рассказывал про начинать издалека? Вот у вас такой. Марк Ашкелон, добрый день. Но моя личная примета, если с утра позвонил работодатель, то в обед будет весело в кавычках. Сегодня не звонил. Марк Ашкелон. Два похожих сообщения одно за другим пришли. Эти работодатели, это вообще, они издеваются над населением, я должен сказать. Начальство, директор, издеваются над населением. Ира, я знала, Павел, что вы зададите вопрос. Самое интересное, что их хоть и полным-полно, но встречаются они мне не так часто, чтобы перепоганить утро. Кого? А, кошек. Я должен разъяснять, потому что вы не сказали. Конечно, я задам такой вопрос, потому что вы написали о том, что любая кошка, которая попадется вам, значит, все утро погибло утро. Так я спросил, как вы живете. У нас кошки на каждом шагу в нашей стране. Но Ира написала, что они ей не так часто встречаются. Так, давайте я вам расскажу, господа. Марианна Беленькая у нас отсутствует, она придет вечером, потому что у нее прямой эфир. Скажу с кем, в программе «Прямой ответ», естественно. Игорь Газарх, ведущий новостей американского русскоязычного телеканала RTN и англоязычного... русскоязычного и англоязычного JBS. Автор YouTube-канала Газарх... как сказать «кавнатуй»? Наклонная дробь, что ли? Как по-русски говорят? Вот это вот наклонная вот это вот. Слэш? Это по-русски. Окей, хорошо. А «кавнатуй» — это не по-русски. Газарх.
То есть Газарк на русском, Газарк на английском. Значит, буду говорить с Марианной Беленькой о том, что стоит за нынешней политикой США на Ближнем Востоке. Кто не знал, вам вечером сегодня разъяснят. От нового поворота противостояния с Ираном до попытки довести до реализации соглашения по Газе. Отдельно поговорят о кризисе между Испанией и Марокко. Почему он обострился именно сейчас? Какую роль здесь играет американская политика? И чему происходящее вокруг Сеуты? Это тот самый город, куда прорвались мигранты. И Западная Сахара имеет значение далеко за пределами региона. И при чем же здесь Израиль? Это сегодня вечером в программе «Прямой ответ». Напомню, в нашем эфире, а потом в Ютубе на канале Первого радио остается навсегда. Кому интересно, не пропустите. Павел, шалом. Зугин имел в виду инцидент, когда больше 100 солдат самовольно покинули базу, вроде из-за поведения командиров. Командиры должны были быть более внимательны к подчиненным, а я не вношу мусор, если уже стемнело, Гекса. Вы уверены, что Зугин это имел в виду? Я не знаю, что он имел, он не разъяснил нам. Иногда люди делятся своими мыслями, не говоря какого-то ключевого слова, и ты не понимаешь, о чем они. Я такие варианты называю, что они говорят сами с собой. Ну и нас приглашают послушать, как они говорят сами с собой. Потому что мне непонятно, о чем они говорят. Не вношу мусор, если уже стемнело. Гекс. А, вот так вот у вас, да? Угу. То есть до утра оставляете вот эти арбузные корки в мусоре? Ай-яй-яй. Так. Здравствуйте, ПМ и все радиослушатели. Вернулся из Румынии. Был в таком месте, где днем температура была максимум плюс 24, а ночью 11-13. Вот это погодка. А в приметы иногда верю, если возвращаюсь или перед кошкой плюю через правое плечо. Если возвращаюсь или перед кошкой плюю через... А еще не ложу ключи от автомобиля. Ну хорошо, не кладу ключи от автомобиля. Не обмываю покупку автомобиля, а только продажу. Спасибо, Влад. Ключи на стол. Ключи от автомобиля. Ключи на стол, Влад разъясняет. Слушайте, ну когда обычно продажа автомобиля, за ней следует покупка автомобиля, не? Это же как-то взаимо... одно цепляет другое. Ну хорошо, Влад. Я так чувствую, что вы провели шикарное время в Румынии в шикарной погоде. Молодец. Я, все, кто говорит, мы были в Румынии или собираемся ехать, я спрашиваю, а вы вот это шоссе, вот это уникальное, там, как оно называется, транс там чего-то, шоссе, которое извивается вообще, вот самый красивый вид на шоссе у них есть в Румынии, такой транс какой-то там, не помню какой. А, может быть, трансильванский, а может быть, не знаю. Но говорят, это обязательно надо посмотреть, потому что очень шикарный вид. Павел, вы не устаете меня удивлять. Вы в самом деле не знаете, почему у парней по утрам дрожат руки? Валентина? Валентина, во-первых, я не знаю. Во-вторых, видео, которое я говорил, неизвестно, когда было снято, утром, днем или вечером. И я... Вот на что вы можете рассчитывать, что я не устану вас удивлять? Готовьтесь. Наблюдательный. Трамп натуральный клоун, ему в цирке выступать. Он прислал картинку, фотографию Трампа с текстом «Я отменил атаку по просьбе Ирана». Не знаю. Ну, непредсказуемо. Добрый день, Павел Михайлович, радиослушатели. Это без двумя «С». Так он подписывается. А я в Израиле перестал верить в приметы, так как у нас страна и люди религиозные, а невозможно быть и верующим, и суеверным. Опа. Окей. А у меня примета, если день начался фигово, все наперекосяк, то и финальная точка конца дня будет такая же. Наталья. Рита Роза. Доброго дня всем. Вещи и приметы, в которые верю я, это рассыпанная случайно соль, то скандал или ссоры по-любому, а еще голубью на окне, то жди известий. Я думал, после голубей на окне жди их следов, их присутствия на окне. А вы, оказывается, известие. У каждого свое отношение к этим приметам. Ну что, отлично. Так, господа, давайте закончим этот час музыкально и, я бы добавил, красиво. Фрэнк Синатра. Strangers in the Night.

0: Реклама.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Иран опроверг заявление Трампа. Переговоров с США нет. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном пока не возобновились. Представитель ведомства сообщил об этом сегодня, комментируя заявление президента Дональда Трампа, сделанное вечером накануне. Иранский дипломат подчеркнул, что слова американского президента не соответствуют реальной ситуации. На данном этапе стороны не ведут переговоры. Представитель МИДа также заявил, что Иран не намерен открывать Ормузский пролив, пока США продолжают действия, которые в Тегеране называют агрессией и морской блокадой, и подчеркнул, что положение в проливе не изменится до пересмотра американской политики. Иран одновременно обсуждает с Оманом возможность создания временного безопасного маршрута для судов. Однако, как уточнили в Тегеране, договоренности только об этом маршруте недостаточно для полного открытия пролива. Министр обороны Исраэль Кац опроверг утверждение о том, что он объявил об отставке командующего Центральным военным округом генерал-майора Ави Блута во время интервью, заявляя, что это политическая кампания, направленная против правительства. В своем заявлении Кац сказал, что попытка представить мои слова так, будто я призывал к отставке генерала Центрального командования в эфире, является полной ложью, частью политической кампании, направленной против правительства. По его словам, процесс назначения замены генералу Блуту начался за несколько месяцев до собеседования. Он отметил, что в апреле на 12-м канале сообщили, что начальник генштаба рекомендовал назначить главу управления кадров генерал-майора Даду Бархалифу на должность командующего Центральным военным округом. Заявление премьер-министра Бениамина Нетаньяху о том, что закон о прекращении задержания ультраортодоксов-нелегалов будет отменен после выборов, вызвали бурную реакцию партии ШАС и Ядута Тора. Однако, как сообщает Кэш, это речь идет о согласованном конфликте и о договорных взаимных нападках. По данным Кэш, несколько недель назад высокопоставленный представитель Ядута Тора обратился к представителю Ликуда с предложением разыграть публичный скандал, который по замыслу его авторов должен принести электоральную пользу обеим сторонам. Целью спектакля было остановить снижение в вопросах популярности ультраортодоксальных партий. Министерство внутренних дел Марокко оспорило опубликованные испанской стороной данные о прорыве марокканцев на территорию Сеута, испанского эксклава в Северной Африке. Согласно данным МВД, при попытке проникнуть в Испанию погибли 11 человек, а не 72, как утверждает официальный Мадрид. По марокканским данным, в Сеуту удалось проникнуть 40 тысячам человек, и еще около 1000 проникли в Мелилью, еще один эксклав, расположенный восточнее. Отсюда их практически сразу вернули в Марокко. В МВД заявили, что причиной кризиса стало распространение ложной информации в социальных сетях, что было использовано в преступных целях. И о погоде. Температура воздуха сегодня выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме сейчас 35 градусов, в Тель-Авиве 34, в Хайфе 30, в Бершеве 38, в Эйлате 43. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на Первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать моя коллега Лидия Топельберг.
2: Судя по этому прогнозу, самый прохладный город у нас сейчас Хайфа. Все в Хайфу, господа! Хайфа, принимай гостей!

0: Это Брайан Ферри. Slave to Love. Это вторая половина программы PM на Первом радио 89.1 FM. 3 августа. Второй день недели. Йом Шени, понедельник. Приветствую всех наших слушателей. На дворе лето. На улице тепло. Если вы не почувствовали. На всякий случай напоминаю. Программа PM. Скоро загадка. Для сообщений у вас осталось минут 22-23. Напомню, что я спросил вас, уважаемые дамы и господа, предложил вам написать, в какие приметы вы верите. Или ни во что, ни в какие не верите, тоже можно написать. Главное, чтобы я вот это делаю для того, чтобы установить контакт с нашими радиослушателями. Чтобы вы немножечко так это вот проснулись, взяли телефон в руки и написали нам. Или на странице программы PM, в разделе «Мессенджер», или отправив сообщение на наш ватсаповский номер 054-20-70-800. 054-20-70-800. Читаю ваше сообщение. Валентин в Фейсбуке. В Израиле на каждом углу требуется. Всегда можно заработать на еду. И чтобы быть нищим и голодным, нужно очень захотеть. Когда вы даете бомжу, вы спонсируете человеческую лень. Вы уж извините. Уважаемый Валентин, у меня такое впечатление, что если вы будете идти по мосту, а в реке будет тонуть человек, вы вместо того, чтобы спасать его, будете читать ему лекцию о том, зачем он пошел, неосторожно оступился, надо было смотреть под ноги, теперь он в результате упал в воду и может утонуть. Это первое. Второе. Мне кажется, что когда человек говорит о том, что он хочет сделать какой-то поступок, его надо только поддержать в этом. Хороший поступок. Не говорить ему, что вот это вот неправильно, это ты поддерживаешь лень, это такая лентяй, это не надо. Нет. Сказать, бестселлер, молодец. Хорошо. Вот мне кажется, вот так люди должны общаться. А не учить чему-то взрослых, незнакомых вам людей. Так, вот недавно послушала Игоря Газарха про штурм в Сеуте в Ютубе. Как раз то, что у нас отрицает, он утверждает. Написала Инна. Ну вот сегодня можно будет послушать его в 7 часов вечера в программе «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. Я не знаю, что у нас кто отрицает, утверждает. Чего только не говорят, если так послушать всех. «Все-таки в одну примету я верю», — пишет сержант. «Если в 6 утра встречаю кошку, значит, я проснулся у себя дома. Привет нашей любимице, сержант». Так, сержант, вы, пожалуйста, не разгоняйтесь. Помните о наших правилах. Дальше, перехожу в WhatsApp. Трамп обещал, что когда он решит вопрос со всеми войнами и конфликтами в мире, то есть через неделю, то присоединит все остальные страны мира, кроме США, к США, как 51-й штат мира, смайлики Андрей МД. Ой, я даже не знаю, что уже сказать из того, что еще не было сказано про Дональда Трампа. Могу только подвести статистические итоги, факт, что отношение в Израиле к Трампу изменилось коренным образом по сравнению с его первой каденцией. И по сравнению там с его первым годом правления во второй каденции. Вот статистика говорит, что там больше отрицательного и недоверия, чем положительного и доверия. Вот так. Зе Маше ешь. Слава. А интересно, почему голуби на черную машину гадят белым, а на белую машину темным дерьмом? Кто это знает? Я предлагаю эту тему не развивать в нашем эфире, потому что некоторые у нас сейчас обедают, несмотря на теплую погоду. А я тоже не спускаюсь с мусором после захода солнца. Я пакет ставлю соседке под дверь, у нее склероз глубокий, и она каждый раз думает, что опять забыла вынести. Так и волки сыты, и овцы целы. Лопух. Ну, кто мог такое написать у нас? Лопух. Трансфаргаршань. Был, но впервые летом. Очень много людей и машин, хотя у них несколько дней назад подскочила цена на бензин. Увеличили акциз, Влад. А, это вот про это шоссе в Румынии. Трансфагарашань? А более приемлемого названия нету этого шоссе? Трансфагарашань? То есть вы там были, видели. Ну, согласитесь, что красиво. Мне все говорят, что классное шоссе. Вот это называется что? Серпантин. Вот такой вот крутой серпантин. Так, я не понимаю, что за безобразие у нас начались. Я требую от Аншеля объяснения, почему в последнее время, вместо воскресенья, он стал присылать нам сообщение в понедельник. Что случилось, Аншель? Ответьте, потому что я волнуюсь. Слушаем.
1: Шалом. Сейчас самые жаркие дни. Актуально наслаждаться вечерним купанием. Желательно после 7. А тем более у нас в районе Акведука находятся природные волнорезы, что позволяет безопасному купанию. А уже построенная набережная до старого города Кесарии позволяет наслаждаться вечерней прогулкой вдоль моря. Я надеюсь, для полного комфорта уже до праздника Рош-Ха-Шана подключат электрическое освещение.
0: Второе сообщение.
1: Вчера в нашем городе был классный концерт. Я до сих пор под сильным впечатлением. Высокий уровень, все профессионалы, талантливые музыканты из Харьковского симфонического оркестра исполняли Вивальди в современной обработке, а также музыкальные произведения собственного сочинения. Просто супер! Посмотрел финал по снукеру, в котором англичанин, лидер мирового рейтинга Джаз Трамп, одержал убедительную победу над своим земляком, прошлогоднего чемпионом этого турнира. Зай Гизунд, будьте здоровы и счастливы! С уважением, Аншель!
0: Аншель нам, по-моему, рассказывает, что турнир, о котором он сейчас говорил по снукеру, проходил в Китае. И на основании этого я делаю вывод, что когда турнир проходит в Китае, там побеждают англичане или шотландцы, а когда турнир проходит в Шотландии или в Англии, то там побеждают китайцы. Так было, во всяком случае, последние 2 года. Китайцы становились чемпионами мира. Но еще про Аншеля. Посмотрите, как человек радуется в жизни всему. Пляж оборудовали, радуется. Дорожку сделали, радуется. Электричество скоро проведут, радуется. Концерт радуется. Аншель, мне кажется, вы будете жить очень долго, потому что у вас правильный заряд жизненный. Единственное, что я не понимаю, что нам ждать теперь с ваших сообщений, в воскресенье или в понедельник, мы волнуемся. Я уверен, что не один я. Добрый день всем. Хотелось бы порекомендовать всем зайти на страницу в Ютубе Игоря Газарха. Думаю, что сегодняшний гость вечерней передачи будет очень полезным для прослушивания. Но поскольку вечерами многие заняты, предлагаю посмотреть повтор передачи Марианы Беленькой и Виктор Печатник. Ну, каждый слушает, когда ему удобно. Ютуб это позволяет сегодня. А можно, да, в Ютубе Игоря Газарха. Но можно теперь уже и начиная с сегодняшнего вечера, на страничке Первого радио тоже послушать его. «Я уже в Хайфе. Жарко все равно», написал нам Марк. То есть я вроде бы сказали, что я слышал, что в Хайфе самая низкая температура. Вообще холод собачий, 30 градусов. Марк говорит, что все равно в Хайфе. Но там, мне кажется, не столько жарко, сколько влажно в Хайфе. Вот в Хайфе влажно. Так. Марк оригинал радуется тому, что в наше время есть возможность слушать аудиокниги. Это может быть все что угодно. Художественная литература, философия, научно-познавательная, другая. Это очень удобно, это экономно, это большой плюс аудиокниг. В общем, он радуется тому, что есть аудиокниги. Я думаю, что это многим помогает. Мало ли по каким причинам. По физическим. Человеку трудно читать. А есть аудиокниги. Да, это хорошее изобретение. Хочешь читай, хочешь слушай. Я прорицатель. Боевые действия Израиля против Ирана не начнутся, пока я вернусь в Эрец-Исраэль. Запомните это, Михаил из Кацрина. Михаил, вы знаете, мне приятно сталкиваться с прорицателями, предсказателями, современными Нострадамусами, которые знают, что будет. Их много. Вот вы тоже у нас. Хорошо, верим вам на слово. Говорят, что в открытый унитаз деньги улетают. Примета: закрывайте унитаз. С уважением, Борис. Это про приметы. Доброго дня, Павел. Верю, что когда нос чешется, или вино пить, или виноватой быть. Вино давно не пила, а вот виноватой — это как всегда. Аленка. Может быть, лучше вина попить? Что, Аленка, чего вы что? Лопух нам разъясняет, что про мусор у соседки он пошутил. А, что вы говорите? Вы пошутили, оказывается. Второе сообщение от него. Паша, примета, если обзор прессы будет в твоем лице, то будет полный аншлаг. Петросянщина, юмор, шутки и так далее. А кто там за меня написал? А ты, Паша, читаешь без разбора. Откуда я знаю? На подпись была лопух. То есть это не вы написали про мусор это? Ох, надурили ведущего и заодно всех радиослушателей. Значит, я обращу внимание, кто это подписался вашим именем, на этого человека, потому что нам такие провокации. Зачем подставлять нашего, одного из самых серьезных радиослушателей лопуха такими глупостями? Добрый день, Павел, радиослушатели. Сегодня еду в Бершеву на концерт группы «Кватро». В субботу была на море, и, несмотря на большие волны, искупалась от души. В Ашкелоне в этом плане замечательно. Есть волнорезы. В приметы не верю. Кошек в своем доме кормлю, и черных, и белых. Благо, у меня свой двор. Всем хорошего дня. С уважением, Галина. Галина живет активной жизнью, помогает братьям меньшим, кормит кошек, воду наверняка им ставит. Галина молодец. Серж из Нью-Йорка написал: God bless Аншель. То есть Бог благословит Аншеля. Из Нью-Йорка. Представляете, Аншель, у вас уже международная слава. Вау. Здравствуйте, Павел Михайлович. Здравствуйте всем. С зарплаты обязательно подаю какому-нибудь алкашу, ведь у него трубы горят. Жаль человека. Ну, не перевоспитывать же его. Поздно уже. Кузя, особая примета, если налить воды кошкам на улице, то они обязательно попьют. Написал Кузя. Я вот тоже считаю, что перевоспитывать... Должны быть какие-то особые отношения между людьми, чтобы ты взялся ему давать советы и перевоспитывать. А так нет. Когда не просят, не надо этого делать. Здравствуйте, ПМ. Всем работникам на Шетахе большой респект. Парни, пейте больше воды и держитесь. Приметы. Если Трамп вчера сказал «да», то сегодня не факт, что «нет». Если с начала месяца, то деньги будут. Если купил пиво холодное, пей, оно холодным будет недолго. Всем мира, Дмитрий. ПМ, в последнее время, на мой взгляд, резко увеличилось количество тех, кто просит деньги. Из них видно, кто нуждающийся, а есть в виду вполне трудоспособные люди, не старые. Василиса. Ну, есть. Я, например, тоже, я когда вижу на перекрестке мужика, руки-ноги, голова, все на месте, как бы в расцвете сил, думаю, ну, что он хоть собирает деньги-то? Мне сразу говорят, это наркоман какой-нибудь. Ну, я таким почти никогда не даю. Иногда бывает настроение дам, а так нет. Вот женщине какой-нибудь сидящей там, ну, у нас таких редко, я могу. Музыканты, которые уличные играют, я стараюсь им кинуть денежку. Потому что я уважаю. Все-таки это музыканты. А мусор надо выносить до темноты, чтобы не оставался на ночь. Вам не кажется, что Аншель как-то трудно говорит? У него все хорошо? Нет, я не услышал. Все нормально. Он недавно нам сообщил, что у него был юбилей. Он бодрый, оптимистичен. Мне ничего не показалось. Главная примета, в которую я верю, это то, что если проснулся, значит живой. А если еще и будильник звенит, значит надо вставать на работу. Счастливчик написал. Ну, я по этому поводу напоминаю слова из одной песни. Я уж не помню, кто ее исполнял. Ивритская песня какого-то нашего израильского исполнителя, где есть такая строчка. Проснулся, если проснулся утром, это все остальное бонус в этот день. Все. Замечательные слова. Так надо к жизни и относиться, я считаю. Окей, вернемся к музыке. Есть у нас такая девушка, зовут ее Наркиз. Есть певец Лиор Наркиз, а это просто Наркиз. Она такая, она, ну, наверное, она сама религиозная, потому что она одевается как религиозная, у нее все время покрыты волосы какой-то материи. Но она вот по виду, по клипам, которые я видел, по фотографии, она очень чувственная, очень романтичная такая вот. На эти темы и поет, естественно, наша Наркиз. Сейчас ее песня, ее новая работа, сегодня прислали на радио, называется «Профессор Лемилим». То есть это песня про какого-то, наверное, бывшего, который окутывал ее своими словами. Знаете, «Женщина любит ушами», помните вот это? Вот эта песня как раз поет, это «Профессор Лемилим», она говорит. За этими словами, судя по всему, ничего не стояло. И на фотографии к обложке этого сингла вся ее одежда покрыта словами какими-то. Словами, наверное, словами из песни. Наркиз. Профессор Лемилим. Давайте послушаем.

0: Это была Наркиз, профессор Лемелим. Сейчас у нас загадка для профессоров-эрудитов. Традиционное мероприятие во второй части программы. Значит, во-первых, напомню, господа, две вещи напомню. Для сообщений в сегодняшний эфир осталось минут 5-7. Предлагаю вам использовать. И ответы на загадку мы принимаем только по телефону. Только по телефону. Нигде больше, ни в WhatsApp, нигде. 0752-891. Но после загадки я назову его еще раз. Итак, в жизни чего только не измеряют различные компании. В Израиле сейчас самое понятное дело, чаще всего измеряют политические предпочтения граждан. Опросы публикуют все, кому не лень. Но в мире что только не меряют, что только не измеряют. Компания Bell Telephone измеряла, какие взялась, знаете, за измерение чего? Где-то в 60-е годы. Какие воинские звания люди чаще всего называют в телефонных разговорах? Оказалось, что генерал и рядовой. Чаще всего генерал или рядовой. По любому поводу, по которому люди говорят, генерал или рядовой. Но в 67-м году в этот хит-парад ворвалось слово «сержант», которое стали употреблять чаще, чем генерал и рядовой, я думаю, вместе взятые. Моя просьба к вам заключается в том, чтобы вы мне назвали фамилию этого сержанта. Уважаемые дамы и господа, позвонив по телефону 0752-891 или 1, если хотите. А я пока читаю сообщение. Так. Вацлав, не забываем оставлять водичку кошкам. Павел, а куда делся антиарсават? Внял моему призыву и сменил фазу, или я просто его давно не слышал? Алекс, так, слушайте, я не знаю, кто куда делся. Алекс, ну мало ли у человека какие-то могут быть дела, что ему не до нашего эфира или не до того, чтобы оставлять сообщение. Павел, добрый день. Советую посмотреть фильм «Ангелы Ладуги». Серьезный фильм про блокаду Ленинграда. Подождите, Серхио 74. Я не понял, как называется фильм, Серхио. Добрый день, советую посмотреть фильм «Ангелы Ладуги». Большой буквы оба слова. Серьезный фильм про блокаду Ленинграда. А как называется? Тут что-то связано с Ладожским озером, я так понимаю. А! Господи, боже мой. «Ангелы Ладуги», наверное, да? Так называется фильм. «Ангелы Ладуги». Это торможу, надо же. Это рекомендация от Серхио 74 про блокаду Ленинграда. Доброго дня, Павел. Вау, какой приятный голос у Наркиз. И песня про профессора классная. Заходит на раз, написала Ирина. Ну, я стараюсь подбирать песни. Я получаю очень много ивритской музыки. Но 98%, мягко выражаясь, откладываю в сторону. А 2-1% знакомлю вас с тем, что, мне кажется, ну, должно вам понравиться. Так, вы не поверите, у нас есть звонки. Алло.
1: Алло.
0: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, меня зовут Роберт.
0: Роберт, думаю, что... да, слушаем вас.
1: Я думаю, что это связано с песней Битлз «Сержант Пеппер».
0: Роберт, даже не только с песней, сколько с альбомом. Помните, «Сержант Пеппер» и «Клуб одиноких сердец». Конечно же, в 67-м году он вышел, и про этот альбом стали говорить по обе стороны Атлантики, и в Америке, и в Европе. И поэтому «Сержант» обогнал и генерала, и рядового, Роберт. Совершенно правильно. «Сержант Пеппер» — его фамилия. Ваша музыкальная заявка.
1: Джордж Гробан, «Rise Me».
0: Джордж Гробан, «Rise Me». Правильно, да, правильно я расслышал, просто вас плохо слышно.
1: Да, спасибо.
0: Очень красивая песня. Вам спасибо, всего доброго. После рекламы ваша заявка в нашем эфире. Да, всего доброго, да. Бай-бай, хорошего дня. Бай-бай.
2: Реклама. Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла-Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла-Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла-Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
3: Альта Линелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Линелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
4: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон Лицеон приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон Лицеон. Звездочка 6-120.
5: В соответствии с уставом мероприятия.
6: Жаркое лето в Center Car.
7: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
8: Center Car Azur.
9: Терех Ашива 9.
10: Филиалы DAX Ришон Лицеон и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицеон Лещанский 3. Ашдот Ждерот Вайцман 2.
11: Реклама.
0: Значит, Роберт заказал очень красивую песню певца Джоша Гробана. Он у нас давно не звучал вообще, я уж не помню, когда последний раз. Называется она «You Raise Me Up». Я вот подумал, можно было провести конкурс на самый литературный перевод этой композиции, название этой композиции «You Raise Me Up». Но после того, как я подумал провести конкурс, у меня родился самый лучший вариант. Я объявляю себя победителем в литературном переводе название этой композиции. «You Raise Me Up», Джош Гробан. «Ты возвышаешь меня. Ты возвысила меня». Вот так я перевел бы эту красивую песню. Джош Гробан.

0: Джош Гробан, You Raise Me Up, посвящается женщинам, которые способны возвысить мужчин до невиданных высот. To more than I can be. Так он пел в этой композиции. Так, господа, без разговора о деньгах мы не можем сегодня обойтись. Вы уж извините, конечно, но Инга Айзенберг не могла с нами говорить по ее причинам в прошлом часе, но мы ее достали в этом часе. И сейчас у нее наверняка есть для нас какие-то новости. Инга, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Павел.
0: Давайте, отчитывайтесь. Что у нас там происходит? Что... Скажите, пожалуйста, я вот не в курсе, я что-то пропустил. Цена на бензин повысилась уже?
1: Да, цена на бензин повысилась. Но я, кстати, хотела сказать насчет того, что мы как-то скоро выборы, а мы эту тему еще не затронули и не говорили о том, сколько это все будет стоить.
0: Давайте. Уже пора, да, вы считаете?
1: Уже пора, да, okay. На самом деле все это как-то из внимания уходит. Кстати, я напомню, у нас с 2019 по 2022 год было целых 5 выборов, да, 5 раз происходили парламентские выборы, и это стоило нам 15.

0: в Израиле проходят примерно в 2,5-3 миллиарда шекелей.
1: Так.
0: Ну, они, как бы, естественно, составляются из чего-то, да. То есть, во-первых, есть потеря экономики только из-за того, что есть выходной день, да. То есть мы помним, что, в принципе, для всего государства Израиль выборы – это выходной день, в тот день, когда можно идти в каньоны, можно гулять, идти на море, можно покупать или кататься просто на велосипеде.
1: Значит,
0: То есть это, в принципе…
1: фраза, что в этот день можно пойти в каньон, уже говорит о том, что выходной день не для всех, так получается.
0: Именно так. Кстати, за этот день принято, так как это выходной день, и люди, которые выходят работать в этот выходной день, естественно, должны получать зарплату как за выходной день. Поэтому нужно принять это во внимание. Вот. Но в любом случае, те ущербы, которые выходят, составляют вот именно за этот выходной день, это примерно 1,5 миллиарда шекелей. То есть, ну, это опять-таки это то, что было в 2022 году. Может быть, в этом году будет больше, а может быть, меньше. Ну, и интересно само то, что как бы, как это, если каньоны работают, то, в принципе, не может быть такого ущерба экономике. Ну, на самом деле работают только действительно вот эти вот развлекательные сферы, а обычные сферы, которые, да, должны работать, да, например, такие как какие-то фабрики и так далее, вот они не работают, и, естественно, этот день оплачивается, и, естественно, в этот день идет меньше налоговых поступлений из-за менее экономической активности, и поэтому это все-таки, да, приводит к тому, что экономика, да, страдает немножко, вот, или Министерство финансов страдает. И вот на 1,5, иногда даже до 2 миллиардов шекелей за один день у нас вот есть такой убыток.
1: Инга,
0: А,
1: скажите,
0: ну,
1: а работодателям государство как-то компенсирует то, что вот они не работают в этот день? Или нет? Не знаете
0: а
1: вообще? Вот, ну, предприятие не работает, да, рабочие там на выборах. Пошли на полчаса выбрали, потом на остальной день пошли шашлыки делать. А им как-то компенсация какая-то есть или вот делать, что хотите?
0: Не, на самом деле работодателям не возвращаются обычно эти деньги за вот этот вот за самый выходной, так сказать, да. Ну, то есть, если мы говорим, конечно же, про частных предпринимателей. Когда мы говорим про государственные учреждения, у них это все по-другому немножко рассматривается, да, но как бы это выходной день, за который вот который оплачивается самим работодателем. То есть это не считается. Кстати, кто хочет, может, в принципе, предложить работнику выйти, но нету обязанности работать в этот день, да. То есть я знаю, что многие говорят, давайте работайте в этот день, то есть как бы вот, ну, потому что мы, в принципе-то, его оплачиваем, да, но оплата должна быть как за выходной день, и, естественно, работник может отказаться и не выходить. Ну, кстати, это связано с тем, что потому что, в принципе, если человек пойдет работать, то он может потом не успеть прийти на выборы, да, то есть мы все знаем, что выборы это не начинаются не 24 часа, а, в принципе, с определенного времени до определенного часа. Если вдруг кто-то не успеет прийти и проголосовать только из-за того, что он пошел работать, то, конечно же, вот именно это хотят избежать. То есть,
1: то есть работник может сказать работодателю, ты что, с ума сошел? Я буду полдня думать, за кого голосовать, потом 3 дня сомневаться, а потом пойти на выборы. Я не смогу работать в этот день. Окей.
0: Примерно так. Да, примерно так. Ну и, кстати, вот хотела сказать еще, вот помните, была в 2025 году, продвигалась такая реформа, она, кстати, уже проходит уже активно довольно-таки, о том, что будет введены такие кольца внутренние, внешние, именно в районе Тель-Авива и всех ближайших городов к Тель-Авиву, о том, что за въезд нужно будет платить деньги. Ну, кстати, это
1: То есть
0: работает
1: это не связано
0: вполне.
1: с выборами, да? Давайте так
0: Это,
1: обозначим,
0: да, это уже
1: что
0: не
1: это не
0: связано
1: будет
0: с
1: в день
0: выборами, но
1: выборов.
0: это интересная новость, которая связана с тем, что, как бы, да, это скоро уже, скорее всего, будет входить. Да? Это входить уже, в принципе, в следующем году в действие.
1: Так.
0: Но, скорее всего, это все-таки войдет в 2028 году, потому что, ну, как всегда, просто не успевает. Ну, и есть те, кто противится вот этой самой реформе, которая должна была пройти уже в следующем году, и уже должны были мы все за въезд в Тель-Авив платить по 10 шекелей, да, то есть там определенно каждое кольцо, которое будет проезжаться, нужно платить по 10 шекелей за въезд. Кстати, если мы сравним, например, с другими крупными городами, например, такие города, как Лондон, да, то там переезд с одного места в другой, то есть с одного района в Лондоне в другой район города Лондон, если вы не живете конкретно в этом районе, то тогда вам нужно будет платить целых 20 фунтов. То есть это очень большие деньги, как бы, вот именно за переезд с одного района в другой на транспорте, на своем личном транспорте.
1: То есть
0: транспорте.
1: Пользуйтесь общественным транспортом, говорит государство населению,
0: вот, и вот
1: правильно?
0: И вот тут входит интересная мысль о том, что, а как можно запустить такую реформу, когда, в принципе, у нас еще не готовы вот те самые практически, которые должны были быть работать, вот этот вот самый
1: трамвайные линии,
0: транспорт,

0: Да, именно он, но еще до сих пор не готов. Да? То есть должны были готовы быть зеленые, фиолетовые, вот эти всякие линии, которые должны были уже начать работать, но они еще не все готовы, и поэтому как бы задается вопрос, а как тогда можно подключать уже эту реформу, когда та еще не готова?
1: Что
0: Павел?
1: такое? Я здесь, вы просто внезапно
0: Да, я говорю,
1: замолчали.
0: как это...
1: Да, я с
0: Да,
1: вами.
0: нет, имеется в виду, что вот именно такое вот должно быть решение, наверное, скорее
1: Слушайте,
0: всего...
1: Слушайте, но говорят же, в то же время, 27-28 год эти линии должны быть уже заработать, как бы, трамвайные, нет? Обещали, во всяком случае.
0: Где, вот год, именно год, противники и говорят, противники вот этой самой реформы оплаты за въезд в Тель-Авив говорят о том, что давайте вначале вы откроете все эти линии, они начнут работать, и потом мы уже будем говорить про оплату вот за эти вот самые
1: Понятно.
0: Кольца, Тель-Авивские кольца.
1: Ясно. То есть пока на этом выиграют жители Петах-Тиквы и Бат-Ям, основные города, где работает уже трамвай у нас ходит, насколько я знаю, Бней-Брак, она под землей. Но все равно можно. Остальные, ну, посмотрим. В общем, обещают. А вот вы как лично считаете, это нормальная мера, скажем так? Потому что у нас же ситуация какая? Машин становится все больше, дорог становится больше, но не настолько, сколько машин. И пробок сейчас... все больше и больше, все чаще и чаще. Это надо ведь делать, наверное, что-то с этим, да? Как-то бороться
0: с этой
1: ситуацией.
0: Да, но я, как всегда, буду говорить в деньгах, и так. Стоит это будет нам приносить государству целые миллиарды, даже, может быть, полтора миллиарда, до полтора миллиарда шекелей в год.
1: Угу.
0: Поэтому, в принципе, а или это нужно? Ну да, наверное, это дополнительные средства сбора в нашу казну.
1: Инга, скажите, а нет информации, что в день выборов будут работать специальные группы полицейских, которые будут ездить по лесам и арестовывать тех на шашлыках, кто не проголосовал? Такого нет еще пока? Не дошло еще? И сажать на трое суток? Нет, не было такого.
0: Интересная идея.
1: Нет, я за то, чтобы людям, которые не голосовали, не представляли отпускной день, потому что государство дает отпуск за то, чтобы ты проголосовал. Не голосуешь? Пожалуйста, не голосуй, но не пользуйся. Пользуйся этим отпуском тогда, извини меня, дорогой товарищ. Это моя частная инициатива, которая пока не реализована, насколько я знаю. Инга Азенберг. Инга, спасибо за консультацию.
0: Спасибо,
1: эту. Спасибо, всего доброго. Спасибо. Bye-bye.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-888. Год без забот.
3: Реклама. Жаркое лето в Center Car.
4: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
3: Звоните 03-558-5458.
5: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
6: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
7: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
10: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Реклама.
1: Так, продолжаем, господа. Хотя времени уже много. Кромак написал нам в Фейсбуке вот что. Если день с утра не задался, начался с неприятностей, то ничего важного не делаю до середины дня. Но после третьей неприятности все проходит. Вот у нее такая примета. Господин Зугин, который я после двух его сегодняшних сообщений задал вопрос, а может ли он нам прислать что-то позитивное, положительное, что поднимает настроение, поднимает как-то уровень оптимизма у радиослушателей. Он написал вот что. Есть не позитивное, а циничное про голубей, но применимо также к людям. Голубь, понявший свое предназначение в жизни, начинает летать попой вперед. Окей, Зугин, а положительное? У меня, знаете, мне кажется, я диссертацию начну скоро писать про тип людей, которые считают, что в эфир надо писать что-то плохое. Против чего они, что их возмущает, что неправильно, что это. И только это они пишут. Что это за тип людей? Как их классифицировать? У них с 12 до 14 развивается какой-то эффект отрицания и поиска каких-то отрицательных эмоций в жизни, и об этом они нам пишут. В общем, это тема для диссертации, я считаю. Вика написала: «Добрый день, Павел, примет много, про все вспомнить непросто, и писать про все передачи не хватит. Не верю в приметы». Я пытаюсь соотнести примет много, про все писать не хватит передачи, а следующее предложение: в приметы не верю. Как это все соотносится с одним, одно с другим, не знаю. Читаю. Стараюсь на всякий случай о них не забывать. Кошки бегают везде. Если увижу, обхожу или жду, когда кто-то пройдет. Или если иду с мужем, муж проходит, он не верит ни в какие приметы, ничего не боится. А если нет выбора и надо идти, иду сама. Еще верю в хороших гадалок. В молодости ради интереса ходила с подругами гадать. Гадалка сказала, что я никогда не буду одна. Уеду очень-очень далеко от дома. Про детей тоже правильно сказала. Верю из-за того, что все сбылось. Мне непонятно, откуда они все знают. Видимо, когда мы рождаемся, кто-то пишет нашу судьбу. А причем гадалки это умеют читать. Правильно я понимаю? Вика написала. Задайте, пожалуйста, вопрос Инге. Водитель такси, то есть общественного транспорта, которые не живут в Тель-Авиве, будут платить пошлину за въезд в этот чудесный город? Это таксисты из Южного Тель-Авива. Уважаемые таксисты из Южного Тель-Авива, когда дело дойдет до дела, тогда нам все объяснять, не волнуйтесь. До этого, как я понимаю, еще далеко вообще. Так. Что-то, мне кажется, я иду по плану и прочитал все сообщения, которые пришли к этой минуте. А? Да?
10: Первое радио. Первое радио. 89.1 FM.

Так, песня группы Creedence Clearwater Revival о человеке, который работал на черных работах в городе, мыл посуду, черт знает чем занимался, пока не встретил пароход под названием Proud Mary, гордая Мэри, и говорит, как классно на этом пароходике по реке, у которой вот это колесо крутится все время. Роллин, роллин, роллин. И люди там классные, и, в общем, все нормально. Это были Creedence Clearwater Revival. Так.

0: у меня, значит, все более усложняются наши отношения с радиослушателями за фулы. У нас просто есть другой радиослушатель, по-моему, не помню, как его зовут, а этот, который рыбак и охотник, он мне прислал какую-то фотографию, на которой написано «батарея 65%». Что там заряжается. Потом под фотографией текст «это температура после холодильника». Я ничего не понял, что это означает. Читать это не стал, дурить вам голову не стал. И в результате получил. А чё мою СМС не читаешь? Позор! Уважаемый слушатель Зафулы, я говорил, что ведущий программы ПМ немножко тормоз. Ему надо писать понятно. Вот я не понял, поэтому и читать не стал, потому что я был убежден, что и радиослушатели тоже не поймут. Хоть и заработал от вас позора и вообще обвинений во всех грехах. Так, по-моему, все. Все сообщения. Значит, уважаемые радиослушатели, спасибо тем, кто нашел возможность и ответил на мой вопрос, в какие приметы вы верите. По-моему, кошки и соль на первом месте по приметам. А еще вот ситуация. Вы знаете, я тоже иногда обращал внимание, не то чтобы я верю в эту примету, но когда с утра что-то не так, я думаю, значит, что-то будет еще не так. Вот какие-то мелочи, что-то вот не срослось. Бам-бам-бам, еще раз не срослось. А когда с утра что-то пошло, как по маслу, идет и дальше. По маслу, по маслу, по маслу, по маслу. Вот я тоже обращал, не то, что я верю в эти вещи, но я их отмечал, что вот как-то вот одно за одним. Одно привязывается к другому. Какая-то неудача мелкая привязывается к следующей неудаче, к следующей. И то же самое удача. Это. Проехал 10 светофоров на зеленый свет. Это уже хорошо. И так далее. В общем, спасибо тем, кто отвечал. Спасибо тем, кто писал. Благодарю вас за то, что слушали. У нас сегодня понедельник, значит, завтра мы услышимся с вами в 9 в обзоре газеты, в 12 в программе ПМ. Всем хорошего продолжения дня. Ну, если верите в какие-то приметы, продолжайте верить, я не возражаю. Обходите кошек, не просыпайте соль, не роняйте столовые приборы. Все на этом. Услышимся завтра. Сейчас песня про очи. Очи могут быть в музыкальном плане только одного цвета. Только одного цвета могут быть очи.
1: Очи черные.
0: Всем хорошего дня. Бай-бай.

0: Реклама.
1: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
2: Все просто! CityWash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте CityWash.co.il. Работаем до 9 вечера.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
11: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: На озере Кинерет ищут пропавшего мужчину. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов и одна минута в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Полиция и спасательные службы ведут поиски мужчины в возрасте около 40 лет, который предположительно вошел в воду на озере Кинерет и пропал. Его вещи были обнаружены на пляже. В поисках участвуют подразделения морской полиции, сотрудники полиции Северного округа, задействованный полицейский вертолет и дополнительные спасательные силы. Отдел по борьбе с экономической преступностью в составе подразделения ЛААФ-433 совместно со Следственным отделом управления по делам о банкротстве при Министерстве юстиции задержал бывшего подрядчика, который с 2012 года проходит процесс банкротства, и еще нескольких подозреваемых в финансовых махинациях. Как сообщает новостная служба КАН, в числе подозреваемых бывший депутат Кнессета, являющийся функционером Ликуда, и несколько предпринимателей. По версии следствия, основной подозреваемый скрыл принадлежащие ему права на несколько объектов недвижимости общей стоимостью в десятки миллионов шекелей и вывел находившиеся под его контролем активы, нарушив обязанность декларировать их в рамках процедуры банкротства. Следствие полагает, что известный подрядчик продавал недвижимость связанным с ним лицам по существенно заниженным ценам. Впоследствии эти лица перепродавали объекты третьим лицам уже по рыночной или более высокой стоимости, передавали вырученные средства подозреваемому и получали за это денежное вознаграждение. По версии следователей, таким образом подозреваемые смогли незаконно получить миллион шекелей. Как пишет бейрутская газета «Аль-Ахбар», некоторое время назад Ливан посетил глава разведки Кипра Тасос Сионис. Он встречался с командующим вооруженными силами генералом Рудольфом Хайкалем, главой военной разведки генералом Тони Кахваджи, а также представителями Хизбаллы. Главной обсуждавшейся темой стали морские границы и границы эксклюзивных экономических зон. Эмиссар подчеркнул недопустимость отказа от двустороннего договора, заключенного в 2015 году. В публикации отмечается, что визит прошел на фоне продолжающегося ухудшение отношений между Кипром и Турцией, а также поездки в Анкару президента Ливана Жозефа Ауна. Глава государства провел переговоры с турецким президентом Реджепом Таипом Эрдоганом. Турция оспаривает право Кипра самостоятельно решать вопросы, касающиеся зоны экономических интересов, богатой природным газом, утверждая, что это нарушение суверенных прав непризнанной республики Северный Кипр. Анкара также не хочет допускать Ливан к региональным энергетическим проектам, которые, согласно публикации, не учитывают интересы Сирии и ведут к сближению Бейрута с враждебными Турции альянсами. Сегодня губернатор Краснодарского края России Вениамин Кондратьев сообщил, что к югу от Геленджика в селе Архипо-Осиповка из-за падения обломков беспилотника погибли 3 человека, еще 13 человек пострадали. Как заявляет офис губернатора, атака велась в отношении гражданской инфраструктуры. Архипо-Осиповка находится на побережье Черного моря примерно в 30 километрах юго-восточнее так называемого Дворца Путина на мысе Идокопас. Это ближайший крупный гражданский курорт к востоку от охраняемой зоны резиденции президента России. Ранее о гибели 3 человек в результате атаки украинских беспилотников сообщали власти Крыма. Бывший кандидат в президенты России Борис Надеждин сообщил, что покинул страну. Оппозиционный политик, против которого было возбуждено дело по обвинению в экстремизме, опубликовал видео на фоне Эйфелевой башни в Париже. «Есть хорошие новости. Я жив и на свободе. Увы, пока не в России. Сейчас надо смотреться, понять, как жить дальше. Позже напишу о своих планах», — говорит он в записи. Надеждин – бывший депутат Государственной Думы от Союза правых сил. В 2023 году он выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских выборах. Однако ЦИК РФ отказал ему в регистрации кандидатом на пост президента России, признав часть подписей недействительными. Политик намеревался принять участие в парламентских выборах, которые состоятся нынешней осенью. В начале июля его признали иностранным агентом, а 13 июля он был задержан за демонстрацию экстремистской символики после того, как он опубликовал фото Алексея Навального. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны жара немного спадет, но температура воздуха будет выше среднесезонной. После полудня усилится ветер, в основном в горных районах, малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 33 градуса, в Хайфе 32, в Бершеве 37, на Голландских высотах, в Твери и на побережье озера Кинерет 39, на побережье Мертвого моря 41, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее на первом тема дня с Марком Кричевским.
4: В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
0: Добрый день, дорогие друзья, как всегда в это время на Первом радио программа «Тема дня». Меня зовут Марк Кричевский. Спасибо Лиде за то, что познакомила нас с последними новостями. Ну, я напомню, что в эту программу вы можете писать по номеру телефона 054-2070-800 или звонить нам по нашему телефону 07-52-891. И перед тем, как вы пишете, вы звоните и так далее, я хочу сказать, что задело меня. Ну, во-первых, я впервые увидел, как увольняют генералов. Дожил до, хотел сказать, седых волос, но седых волос у меня нет, потому что нет волос. Так получается, и увидел, как в прямом эфире увольняют самого командующего центральным военным округом. Это было патетично, это было круто. Исраэль Кац молодец, министр обороны. Просто сегодня, когда оказалось, что нет, он не имеет на это права, он говорит: «Упс, меня не так поняли». Посмотрите программу «Патриоты», друзья мои. Просто посмотрите программу «Патриоты», и вы увидите, что поняли его так. Просто обосратушки министр обороны, и все. Меня не так поняли, в прямом эфире человек заявил. Вся страна меня не так поняла. Как тебя понимать, когда ты сказал, что вместо одного генерала ты назначишь другого генерала, вместо Ави Блута ты назначишь Калифу? Понятия не имею. Но одно дело, поэтому всегда политики пользуются пресс-секретарями. Типа, пресс-секретарь у меня идиот, он написал такое, что, в общем, на голову не наденешь, я вообще к этому не имею никакого отношения. Или сегодня говорят так: да, это я говорил, но тут искусственный интеллект, он вместо меня. Или когда ты публикуешь какую-то дрянь, говорят дальше: ну, меня взломали. Ну, значит, вчера в программе «Патриоты» взломали Исраэля Каца, и все его неправильно поняли, ну, иврит Сафа Каша. Но это как бы одна тема. Другая тема, что премьер-министр молчит по этому поводу. Премьер-министр ничего не говорит, хотя увольняют командующего центральным округом в прямом эфире. Ну, типа, не царское это дело реагировать на такие мелочи. Ну и, конечно же, на этой неделе премьер-министр, ну, в конце прошлой, или вчера это было, ну вот, на днях, Премьер-министр на закрытом совещании признал провал закона, освобождающего ортодоксов уклонистов от ареста, пообещал после выборов принять закон о призыве в ЦАЛЬ. Тот, кто не изучает Тору, либо пойдет в армию, либо отправится в тюрьму, заявил он. Очень жесткое заявление. При этом, конечно, они там нашли лазейку, чтобы выделить ортодоксам еще несколько сотен миллионов шекелей. Они не нашли лазейку для резервистов, они нашли лазейку для ортодоксов. Но дело не в этом. Дело не в этом. Сказал молодчина, естественно, все тут же поверили, что вот эти все законы перед уходом на каникулы, перед Россуском Кнессета, это была так ошибка, тем более Нетаньяху-то за них не голосовал. Он правда за них не голосовал, голосовали все остальные из-за закона, то нельзя задерживать уклонистов и от Таре как основном закон, основной закон о важности изучения Торы. Нетаньяху не голосовал. Но что интересно, Амит Сегель, я об этом говорил сегодня, но я повторяю, ближайший обозреватель к семье Нетаньяху, действительно очень близкий, он заявил, что оказывается, что заявление премьер-министра о том, что закон о прекращении задержания ультраортодоксов отказников будет отменен после выборов, это обыкновенный развод лохов, извините, фраеров. То есть это договорняк. По сообщению Амита Сегеля, еще несколько недель назад высокопоставленный представитель Ядуту Тора обратился к представителю Ликуда с предложением разыграть публичный скандал, который по замыслу авторов должен принести электоральную пользу обеим партиям. Цель спектакля – остановить снижение вопросов популярности и ультраортодоксальных партий Ликуда. Друзья, давайте поиграем, как это, борьба нанайских мальчиков, давайте поборемся, давайте сейчас Ликуд наедет на ортодоксов жестко, однозначно, мощно. А мы в ответ обидимся и скажем, эти сволочи, они только на словах за нас. В общем, будем бороться не на жизнь, а на смерть. Ровно до 27 октября, 28-го, если победим, опять будем вместе. Ну, если кто-то на это покупается, то тот молодец. Я всегда завидую людям. Вот с плохой памятью, потому что это всегда здорово. Это, знаете, вы будете смеяться всегда над одним и тем же анекдотом, всегда удивляться одной и той же истории, всегда влюбляться в одну и ту же женщину, как в первый раз. В общем, короче говоря, это здорово. Но что меня, если серьезно, удивляет? За каких идиотов они нас считают? Но меня вот это возмущает. То есть можно голосовать за кого угодно, можно обещать что угодно, можно все. Но нельзя же вот так активно, так нагло, так откровенно считать людей идиотами. Ну, хотя, почему нельзя? Если люди... У нас Дональд Трамп есть. Он сказал сейчас, как зафугачу по Ирану. Так зафугачу по Ирану. Со времен Второй мировой войны так никто не бомбил. Я уже думаю, вау, жителям Дрездена приготовиться. Я думаю, кого они, так сказать, в Ковентри превратят или в Дрезден? Какому городу в Иране не поздоровится? Ой, вау, ой, думаю я, надо спать в спортивных штанах, чтобы, если что, бежать в убежище по-быстрому. Ну, конечно, я в спортивных штанах не спал, потому что я знал, что дело имеем мы с Трампом. А на утро мы проснулись, он сказал, да меня так попросили, представляете себе, Черчилль вместе с Рузвельтом отдают приказ, надо было, не надо бомбить Дрезден. А их попросили, сказали, ну зачем вы это делаете? Ну там же галерея Дрезденская в конце концов расположена. Ну зачем? И такой Черчилль говорит, но меня ж так попросили, и я решил этого не делать. Ну, то есть, вот этот дурдом, в котором мы живем, это какая-то постдействительность. Есть постправда, а это мы живем в какой-то постдействительности. Ну и, разумеется, вот история с Сигаловичем Аббаса. Мы об этом говорили. Мансур Аббас, лидер партии РАМ, да, и депутат от Ешатит Сигалович, Йоав Сигалович, который создал израильский ФБР ЛАВ 433, они могут объединиться. Я сегодня рассказывал газеты, Нахум Барнай об этом много писал, я рассказывал все. Идея такая. что если Сигалович придет вторым номером к Мансуру Аббасу, Мансур Аббас признает Израиль еврейским государством, декларацию независимости, так сказать, порвет советом Шуры и так далее, Сигалович возьмет на себя силовой блок решения проблем арабской преступности, Аббас займется гражданскими вопросами, то, в общем, я не позавидую всем пиарщикам Ликуда, которые должны будут рассказывать про Мансура Аббаса как террориста, как исламиста и все прочее. Не позавидую, потому что ну не приклеится это к Сигаловичу, ну не приклеится. Хотя я сейчас уже смотрел в Фейсбуке, леваки открыто. Ну, леваки, вы сделайте, победите, сделайте все, что как делал Сигалович. Причем его уважают все, в том числе и преступники, потому что то, что я вот разговаривал, хочу сделать, ну, с людьми, которые работали под его руководством, не с преступниками, они говорят, что он никогда не занимался противоправной деятельностью. Все по закону. То есть они получали большие сроки, но они знают все по закону. Все по закону. Вот это очень важно. Хорошо, друзья мои, давайте, наверное, 075-28-91 телефон, 054-20-70-800, номер нашего WhatsApp. Поехали, потому что много интересного, много разного. Так, кафе в Ришине у нас есть еще. Ну, как хотите, о чем хотите, о том пишите. Так, итак, хочу поднять важную тему, пишет Илья из Ришина. Давайте, важную тему. Так, с которой, думаю, сталкивались многие. Когда контролеры находят безбилетника, они часто блокируют двери, останавливают автобусы, устраивают долгие разборки на повышенных тонах. Весь салон становится заложником ситуации, люди сидят, слушают крики и ждут, пока все это закончится, теряя свое время. Отдельно хочу отметить поведение контролеров арабов. Они заходят шумной толпой, ведут себя крайне агрессивно и вызывающе, из-за чего пассажиры чувствуют себя запуганным. И пытаюсь что-то доказать на месте бесполезно. Кто-нибудь сталкивался с этим с юридической точки зрения? Какой закон разрешает им задерживать автобус с другими пассажирами? Илья Ришин. Ну, интересный вопрос. Надо к Юрию Бранту обратиться. Он как раз адвокат автобусных компаний. Наверняка он знает. Но тут вообще вот интересный момент. Сегодня в мире ИИ можно сфотографировать любого человека, просто сфотографировать, а потом выслать ему штраф. Я не понимаю, зачем все эти вот разборки, крики? Сфотографировали, отметили, безбилетник как-то записали. Все это, мне кажется, можно сделать. И уже по фотографии ты можешь найти вообще любого человека. Я думаю, это можно сделать. То есть надо как-то чуть-чуть закон изменить. Но мне кажется, это вопрос решаемый. А если честно, Илья, я ничего не могу сказать, потому что я уже много лет не ездил в автобусах, честно. Ну, вообще не ездил. Я вообще не знаю, там мне когда спрашивают, а какой маршрут куда ездит, понятия не имею, к сожалению. Ну, или к счастью. Ну, наверное, к счастью, чем к сожалению, но понятия не имею, но, наверное, тема важная. Я просто действительно ничего не могу сказать. Десятилетиями в Израиле создавались группа людей, имеющая права, но не имеющая обязанности. Кредо группы – все хорошее – результат молитв, все плохое – результат греховности. И ничего не изменится, если мы продолжим жить по сказкам 5000-летней давности, ну, 3000-летней. Вместо конституции, отделяющей религию от государства – Шимшин. Ну, Шимшин, ну, во всяком случае, это не в Израиле создавалась такая группа, это всегда создавалась такая группа. Она была на всем протяжении еврейского народа. Всегда, если происходит что-то хорошее, мы молились, молодцы. Если происходит что-то плохое, вы ели свинину. Ну, например, еще в 17 веке основатель хасидизма, боже мой. Посмотрите, я просто действительно, вот погуглите, у меня просто вылетел уже возраст. Да, он сказал, что Мессия придет в мир, когда евреи перестанут есть свинину. Я был очень удивлен, это все-таки 17 век, какая свинина? Оказалось, такая, так себе. В общем, короче говоря, всегда так было, есть и будет, и это не только в Израиле, не только среди евреев, в любой религии. Все хорошее — это наши молитвы, все плохое — это грешники. Ну, не знаю, почему вы этому удивляетесь, а на чем еще религия держится? Именно на вере в то, что нам помогает Бог или наказывает Бог, именно на этом, и все. Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
0: Да, как вас зовут? Я очень плохо вас слышу. Очень плохо вас слышу.
11: Меня зовут Феликс, я со Шпилова.
0: Да, Феликс, но вы, наверное, говорите в дебурит.
11: Да.
0: А вот я не могу, извините, если у вас будет возможность там позвонить не с дебурита, потому что если мне в наушнике плохо слышно, то людям вообще не будет ничего слышно, у них будет в своих, так сказать, приемниках такой вот это вот. Поэтому мы очень просим у всех прощения, но когда человек говорит дебурит, мы не можем, потому что непонятно будет, о чем он говорит. Спасибо. Перезвоните, пожалуйста, на самом деле... Перезвоните, пожалуйста, на самом деле, если вы можете говорить в телефон. Это важный момент. Опять же, я прошу прощения, я не знаю, о чем хотел говорить Феликс, так сказать, но сам факт. Марк, привет. Меня не так поняли, это манера Биби. А его новое заявление о призыве Харидим, это надо быть таким безмозглым, чтобы верить ему Алекса. Ну, Алекса, ну, если даже Амит Цегаль говорит о том, что это разводняк, ну, в смысле, вот давайте повоюем, давайте поплюем друг другу, так сказать, мимо лица, давайте сделаем вид, то если говорит о Мицегель, то это уже как бы да, потому что он обычно, ну, вы сами понимаете, я имею в виду, кто поверит, я не знаю, я понятия не имею, мне интересно, скажем так, я вчера об этом думал, и меня очень-очень-очень бы заинтересовали люди, которые поверят в это. Особенно, когда ты на протяжении последнего месяца, ну, на протяжении всей каденции, понятно, ты давал ортодоксам все, что они хотели, еще гораздо больше. Но на протяжении последнего месяца просто пошел против своего электората, просто пошел против людей, которые служат, пошел людей против части членов своей партии и так далее, и так далее. Пошел против части членов религиозного сионизма, там ушел Офер Софер, неважно, как к нему можно относиться, этот Соломон, тоже депутат от религиозного сионизма. То есть ты пошел против всех, ты пошел против своего рейтинга, в конце концов. Против рейтинга пошел Нетаньяху, чтобы ублажить ортодоксов. И ты теперь говоришь, а вот после выборов я сейчас им как врежу. Ну ладно, люди не помнят то, что было несколько лет назад. Но мы помним-то в 2019 году, когда ему предложили, или в 2019, по-моему, да, давай создадим правительство национального единства, это еще до Ганца, только без ортодоксов. Без ортодоксов. Нетаньяху сказал, нет, я буду разговаривать только с блоком, только мой блок, блок. И тут такое вот, мы сейчас как дадим. Я не знаю, меня вот еще раз я говорю, я понимаю, что все политики дают иногда странные обещания на выборах. Иногда обещания, которые, ну, просто ты разводишь руками. Но здесь, когда ты делал это, и ты сейчас об этом говоришь, ты всех людей считаешь умственно отсталыми. И вот это уже обижает. То есть, если меня просто обманывают, ну, красиво разводят, я бы так сказал. Меня красиво разводят. Я потом могу сказать, ну, какой ты же идиот, Кричевский, могу себе сказать. Но как же красиво развели. Еще хотя бы здесь есть элемент творчества в этом. Но когда так тупо, ну, это, знаете, это все равно, что вам позвонят по телефону мошенники и скажут там, дорогой Алекса, хочешь зарплату 100 тысяч шекелей? Есть работа на 100 тысяч шекелей зарплаты. Вы скажете, конечно, хочу. Переведи нам 50 тысяч, и ты получишь зарплату на 100. Ну, не знаю, кем вы должны быть, чтобы вы этому поверили и перевели им деньги. Ну, как бы, не знаю. Поэтому это удивительная история. То, что Нетаньяху заявил, удивительная история. Неуважение к гражданам, к их интеллектуальному развитию. Я только об этом. 07-5289-1 телефон, 07-5289-1 телефон, 054-20-70-800 номер нашего WhatsApp, 054-20-70-800.
4: Тема дня на Первом радио. Реклама.
14: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста от Mapace Rim Ришон Ле Цион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120 от Mapace Rim Ришон Ле Цион звездочка 6-120
9: в соответствии с уставом мероприятия.
15: Жаркое лето в Центркар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центркар Азур. Дер-Хашива 9.
16: Кондиционеры по самым низким ценам.
17: Можно еще ниже.
18: Кондиционеры по самым низким ценам.
17: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
19: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
19: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
4: Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
0: Итак, наша программа, друзья мои, продолжается. 07-5281 телефон. И я еще раз говорю, друзья мои, звоните с удовольствием, но, пожалуйста, не делайте это с дебурита. Ужасно слышно и, в общем, ничего не понятно. Ничего не понятно вообще. Поэтому мы просим этого не делать. 054-20-70-800 номер нашего WhatsApp, 054-20-70-800. У нас радиослушатель. Отлично. Здравствуйте.
20: Добрый день. Добрый день.
0: Добрый день.
20: Аркадий.
0: Да, Аркадий.
20: Я хочу маленькое сравнение сделать.
0: Давайте, Аркадий.
20: По поводу генерала, который собирается в арабскую партию. Нашего еврейского генерала, заслуженного и, судя по вашим
0: генерала
20: словам...
0: Генерала полиции. Генерала полиции, это важно.
20: Да, да. Судя по вашим словам, очень порядочного человека и так далее, не имею никаких сомнений. Я его не знаю, он меня не знает, так что я думаю, что вы вправы. Вот. Я тут с 90-го года, то есть 37-й год. И пережил правление и, ну, политиков, генералов, несколько, начиная от Рабина, Барак, Шарон, Ганс уже вот на подходе, так сказать.
0: Ну, Ганс, мягко скажем, не премьер-министром не был.
20: Нет, Ганс нет, нет. Он собирался, но не получилось.
0: Ну, собрался, и я собирался, знаете ли,
20: да, я тоже.
0: Покорить Эверест, но
20: не
0: пока
20: получилось.
0: Не
20: так
0: хочу.
20: Вот я поражаюсь, просто поражаюсь, тому, что эти генералы совершенно не знают своих противников, этих же арабов. Вот сейчас идет война в Иране, получается, что Трамп тоже не знает этих мусульман. Тут даже не арабы,
0: а вы,
20: и не
0: их
20: персы,
0: знаете?
20: А мусульмане.
0: Давайте так, а вы их знаете?
20: Я тоже их не знаю, но я уверен только в одном, что доверять им нельзя.
0: Подождите.
20: В одном
0: подождите.
20: Только
0: хорошо.
20: Уверен,
0: я
20: это мое
0: вами...
20: право.
0: Подождите, Аркадий. Доверять им нельзя. Всем нельзя доверять. Окей. Можно ли доверять арабам, живущим в Объединенных Арабских Эмиратах, которые в общем и целом показали свою преданность соглашениям Авраама? И, кстати, Fly Dubai — единственная авиакомпания, которая практически не останавливала полеты в Израиль. Можно ли доверять арабам Эмиратов? Или всем?
20: На очень короткое время. Мы очень хорошо доверяли персам.
0: Хорошо, подождите, на короткое
20: и
0: время.
20: Что мы имеем сегодня?
0: То есть, по вашему мнению, мы не должны стараться создать условия для, в данном случае Сигалович говорит о внутреннем мире, о внутренних изменениях, мы не должны создавать условия для внутреннего мира, мы должны всегда к нашим арабам, ладно, я уберем там арабов, эмиратов и прочее, мы должны всегда относиться к 20% населения как к врагам и не должны предпринимать...
20: Может, не как врагам,
0: и,
20: но очень
0: еще раз,
20: сомневаться
0: и,
20: в их намерениях.
0: И не должны... И
20: у
0: не,
20: них одно намерение — убрать нас отсюда.
0: Окей, и не должны... должны делать шагов навстречу друг другу. Так я понимаю?
20: Вы меня поняли относительно правильно.
0: Относительно правильно?
20: Маленькие шажки надо делать, но вот
0: хорошо,
20: такие вещи,
0: давайте,
20: как генерал переходит...
0: Подождите.
20: Евреи переходят в арабскую партию. Это для меня просто
0: хорошо,
20: маленький
0: шок. А давайте за это...
20: При всем уважении
0: к его деятельности. Еще раз. За это, ну, берем в кавычки слово, за это партия Мансура Аббаса предпринимает драматические шаги по своему изменению. Это первое. И второе. Порядком в арабском секторе, не только в арабском, вообще порядком за порядок, за полицию будет отвечать профессиональный, честный, умный человек, а не то, что мы видим сегодня. Когда человек...
20: Извините меня, профессиональный, честный, согласен, насчет умный нет.
0: Беседер, это человек, который... Именно он посадил главных преступников Израиля.
20: Да, это профессионализм.
0: Правильно. Так вот, профессионализм. Сегодня мы видим, что полиция разодрана на клочья, и мы видим рост преступности во всех секторах, и в еврейском тоже. И...
20: Это профессионализм.
0: Еще раз. Это, да, профессионализм, в кавычках, Бен-Гвира. Хотите ли вы, Сигалович не претендует на должность премьер-министра или на должность министра финансов. Он претендует на должность министра полиции. То есть министра, ну, сейчас называют это нацбезопасности. Согласны ли вы, что на должности министра полиции должен быть профессиональный человек, доказавший свою эффективность, или нет?
20: Видите ли, я приехал из Советского Союза, где... Во всех министерствах сидели только профессионалы.
0: Видите ли, это неправда. Потому что Щелоков, министр внутренних дел Советского Союза, не был. Он был этим самым партийным...
20: Ну,
0: они все были, на самом деле, партийными начальцами. Поэтому сказать, на самом деле, что там были профессионалы, неправда. То есть вы... Я еще раз спрашиваю, мы заканчиваем. Хотите ли вы... чтобы во главе израильской полиции вместо министра, умеющего прекрасно снимать тиктоки, надо отдать Бен-Гвиру должное, вместо министра, который умеет себя пиарить, надо отдать министру должное, был профессиональный человек, который сумел бы резко снизить преступность в Израиле. Хотели или нет? И все. Это мой простой вопрос.
20: Хочу.
0: Отлично.
20: Можно Аркадий, задать маленький вопрос?
0: Великолепно, Аркадий, вот мы с вами...
20: Малюсенький вопрос можно Давай. Задать?
0: Давай.
20: Ой, я уже забыл, это склероз.
0: Ну, не важно. Тогда в следующий раз. Спасибо вам за звонок. Ну, вот мы с Аркадием и договорились. Аркадий позвонил поспорить, и это классно. Это замечательно, спорить надо, не соглашаться. Мы живем в стране, где... Ну, оно как бы... Если здесь еще и не спорить при этой жаре, то что... тут вообще делать. Но нет, если серьезно, то поспорит, но мы с ним согласились. Можно как угодно относиться. Но для меня, например, я считаю, что шаги навстречу друг другу — это обязательно. Потому что, когда я иду сегодня в аптеку, вот Суперфарм, я вообще еврейского этого самого провизора вообще не вижу. Одни арабы. Посмотрите, что происходит в больницах и так далее. Посмотрите, что происходит в автобусах. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Это так. Нам надо делать шаги навстречу. Мы не должны каждый день, когда видим араба или они видят еврея, оглядываться. Есть всякие люди, но мы должны делать шаги навстречу. Они должны меняться, и мы должны меняться. Мы должны меняться. Вот я только об этом говорю. Поэтому речь идет исключительно о том, что шаг Сигаловича, кроме всего прочего, выбивает почву из-под ядовитой машины пропаганды, которая партию РАМ после того, как Смотрич и Бен-Гвир не дали ей присоединиться к коалиции Нетаньяху. Нетаньяху, мы знаем, об этом много хотел, называл там Мансура Аббаса великим арабским лидером и так далее. Это уже другая история. Так вот, после этого он стал пособником террора, сразу после великого арабского лидера. И мы должны говорить, мы с ними живем, нравится нам это, не нравится. Может быть, когда-то премьер-министром Израиля станет араб. Да, я не исключаю вообще ничего. Все может быть. Но этот араб должен быть действительно патриотом Израиля. И да, он может быть премьер-министром Израиля. Ну, даже если. Дмитрий Крымский пишет. Добрый день. Советский тюз просто в коме. Замир красиво засунул язык каца злого Винни-Пуха изо рта в его нижнюю часть головы. Но скажу так. Я не хочу так сказать. Но это действительно тюз. Это действительно тюз. Это действительно непонимание того, кто ты, как ты и по каким правилам ты работаешь. Потому что вот мысль о том, что на 64 нам все можно, а есть просто закон об армии, основной закон об армии, он так и называется, основной закон об армии. Там все четко написано, как, кто и почему назначает и роль министра обороны. Так вот, министр обороны – это представитель правительства, а Рамадкаля – главу назначает правительство, не представитель. А генералов предлагает Рамадкаль, даже таких вот больших, я имею в виду многозвездных или многофалафельных, как у нас. И тогда министр обороны может подписать, а может не подписать, я имею в виду назначение. Но не он предлагает, в этом-то проблема. Предложение идет со стороны Рамадкаля, а не со стороны министра обороны. А когда сначала Кац говорил, ну мы уже за миром все решили, ну а потом вы меня вообще не так поняли, я сказал не то, что вы услышали. Это какой-то детский сад, даже не старшая группа. В старшей группе люди ведут себя как бы посерьезней, да, там шестилетки уже люди, они уже как бы... Вот, а здесь все получилось настолько, мы просто видим, к чему дошла наша политическая система. Люди не понимают, они говорят, я министр обороны, мне все можно. Армия, так сказать, я министр обороны, значит, я командую всем на свете, а закон, ну что мне закон? Но это разрушает армию, это разрушает нашу безопасность. Я не понимаю, как люди этого не понимают. Я понимаю, праймерис у человека влекут, все, его рукоплещут. Но Ави Блуд, он же ж, надо же сказать, он же ж выпускник вот этой в поселении Эли самой ортодоксальной ешивы. Он вязаная кипа. Он хвастался, что так в Иудеи и Самарии арабов не убивали 67-го года. Он действительно ультраправый, если смотреть ультра. Но он государственник при этом. Он человек закона и человек чести. При всем при том. Он разный человек. Но обвинить его в том, что он там... Ну, это... И вы понимаете, здесь это тот самый случай, когда его не обвинишь левизне. Ну, невозможно. Но это все равно, что меня можно обвинить, что я английский аристократ. Сказать, ну, понятно, вы аристократы. Нет, я простой, выходец из очень простой хасидской семьи. Потому что если многие говорят, в моей семье были какие-то известные раввины, в моей не было. Я не аристократ, не из известных раввинов, там, да, ну, просто хасиды, да и все. Я к тому, что, ну, надо же всегда... А Ави Блуд, он соль земли Иудеи и Самарии, ну, вообще... Его даже в левизне не обвинишь. Вот это вот проблема. Марк, почему вы стесняетесь назвать вещи своими именами? А ну кто это? Так и да, пишет. Скажите, как есть. Бениамин Нетаньяху, он же премьер-министр, врет. Чему эти междометия? Ну, не знаю и так далее. Для обожателей Биби ваши недосказки слышатся как неуверенность. Пора уже говорить прямо и четко, если в ваших словах правда. Вы понимаете, я, во-первых... ведущий на радиостанции. Я не могу давать таких оценок. Врет. Это оценочное мнение. Когда-то врет, когда не врет. Может быть, говорит

0: это, ну, это судебное дело на самом деле. Да, подадут в суд. И я должен доказать, что врет, его адвокат будет доказывать, что не врет. Это целое дело. Поэтому. Намеки, полунамеки и вопросы — это то, что есть, конечно же. Скажем, в YouTube-канале моем «Лысая правда» я, может быть, более в оценках, скажем так, однозначен, назовем мягко. Наверное. Но потому что там ответственность несу только я за свое слово. И максимум там не может прилететь исключительно мне, потому что я отвечаю. Здесь я работаю на радиостанции, которая мне, к сожалению, не принадлежит. К сожалению, наверное. Думаю, это было бы неплохо, если бы она мне принадлежала, но она принадлежит Давиду Бенбасату. К счастью для него. К сожалению, для меня. Так вот, когда мы говорим какие-то слова, мы должны иметь это в виду. Что это не мой микрофон. И я должен всегда следить за словами, и всегда эти слова я должен, ну, что называется, доказать, всегда не должно быть такой однозначности, о которой вы говорите. Мне кажется, я объяснил понятно, таки да, объяснил. Мне кажется, я был предельно откровенен, поэтому вы можете принять мое объяснение, можете не принять мое объяснение. Честно говоря, я... другого объяснения у меня быть не может. И мне казалось, что это абсолютно понятно. Если вы не принимаете это объяснение и говорите, все вы тут трусы собрались, боитесь слова правды сказать, ну, значит, считайте так. Ну, что я могу сделать? Хорошо, друзья мои, мы идем на небольшую рекламу. 054-20-70-800 WhatsApp 075-28-91. Это телефон прямого эфира.
1: Тема дня на Первом радио. Реклама. Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера». Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». COIL.
2: Жаркое лето в Центр-кар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центр-кар «Азур». Дер-Хашива 9.
1: Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
0: 100%, ни на кого. Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Человек так с именем Михаил поинтересовался, сколько мне осталось до пенсии. Ой, Михаил, если вы мне организуете пенсию мукдемет, то есть, как это, раннюю пенсию, я буду только рад. Если вы с Битуах Леуми можете мне посодействовать, я с удовольствием с вами обменяюсь телефонами, тем более ваш телефон у меня вот есть. Он заканчивается на 45, я не буду его, естественно, произносить в эфир. Вот, и тогда вы мне посодействуете, сделайте мне, пожалуйста, одолжение. Я пошел бы, да, я бы занялся «Лысой правдой», я бы путешествовал. Слушайте, я нашел-то, я вам сейчас скажу, я нашел такой сайт крутой, прям вот это американский, это американцы, это такой вот, ну, такой клуб любителей круизов. И почему-то у них там, это такое закрытое, они не сильно. И там у них такие цены на круизы. Не буду вам говорить, чтобы вы не сказали, что я рекламирую, боже упаси. А зачем оно мне надо, чтобы вы там тоже паслись. Так вот, я бы в круизы ездил. Слушайте, если вы мне это сделаете, я был бы счастлив. В то время как наши новости, так, это пишет кто. Я смотрю сразу, кто пишет. А, ого. Ого, это кто? Ого, ну я, наверное, я... Так, а, и человек и не подписался, ну нормально. Тут такой пост, я все это... А вы даже не подписались, напишите, как вас зовут.

0: В то время как наши новости обычно наполнены болезненными и тревожными сообщениями, бывают моменты, когда огромный луч надежды доказывает всему миру, из какого уникального мира... Йонатан Будник, ученик 12 класса образовательного комплекса «Дешалит» в Реховоте, который на этой неделе принес огромную трогательную гордость всему Израилю. Йонатан отправился представлять нашу страну на Международной математической олимпиаде в Китай. И там 666 талантливых школьников, страшное число. И, короче говоря, он завоевал золотую медаль. Ну и все шесть участников израильской команды завоевали медали в это сложнейшее время и так далее. Во-первых, это очень круто. Действительно, математика — царица науки, и мы поздравляем всех. Это очень круто. Другое дело, что всегда... Общий уровень оценивается не по вот этим великим и очень умным ребятам. Я уже могу сказать, они хоть молодые, но уже великие. А по среднему уровню. Средний уровень, конечно, изучения математики такой, что хочется плакать. И не только и математики, английского и прочих основных предметов физики, что хочется плакать. А то, что у нас есть, это, знаете, как большой спорт. Вот в Америке спорт, он размазан по всей стране, так вот, равномерно. А в Советском Союзе там, да, он в основном был такой вот, больших достижений, и были великие атлеты. А дальше такой вот провал. А математика, при всем уважении к этим людям, они классные, умные, замечательные, они будут вести Израиль, если не уедут, потому что такие нужны всем, да. Так вот, эти люди, они, конечно, многого достигнут в собственной жизни, но для того, чтобы достигла страна, нужен средний хороший уровень, а его, к сожалению, нет. Ну, а мы поздравляем Йотам и других ребят, мы поздравляем, это очень-очень-очень-очень круто. Я действительно считаю, что вы правы, это луч надежды, это очень все хорошо. Так, но тут вот так. Ага. Так. Так. Чек с ником Тихий пишет. Марк, привет. Я тоже отношусь... я тоже отношусь к этим фуэлштикам по поводу службы в армии ортодоксов, как насмешкой над нашими детьми, которые прошли уже по несколько раз Газу и Ливан, и никаких изменений как не было, так и не будет. А вывод один. Мы послушное гордое население Израиля, которое до сих пор не может понять, что если ты не голосуешь, то уже проиграл. Ортодоксальные наши собратья идут под идеологией выживания и получения наших денег от налогов, а мы не имеем за себя постоять и проголосовать, так как нет настоящего лидера, ну и так далее. Желаю всем идти на выборы, не сидеть дома. Я с вами согласен. Если ты не голосуешь, ты голосуешь против себя. 100%. 100%. Идите голосуйте. Опять же, но тот момент, который я опять же тысячу раз всем говорю. Есть проблема у людей вот таких... Ну, с которыми я, они мне говорят, ну за кого голосовать? Нету же тех белоснежных в белых одеждах, нету незапятнанных, нету блестящих ангелочков с крылышками. Я, говорит, смотрел на всех политиков, ни одного крылышек нет, ни одного нимба над головой нет. А я отвечаю простую вещь. Эти ребята с нимбами и с крылышками... Они прокладывают дорогу в рай, но рая не существует, во всяком случае, на земле. Не знаю, как на небе, на земле нет рая. Когда мы голосуем за какого-то политика, мы должны голосовать, чтобы постараться вместе с ним отползти от ада. То, что мы сегодня обсуждали, то, что мы видим, Израиль, по моему мнению, в общем, к этому делу приближается. Так вот, наша задача — отползти от ада, отползти от этого адского огня, который может все сжечь нафиг. А уж про рай давайте поговорим как-нибудь потом. Поэтому, когда вы идете на выборы, посмотрите человека, партию, которая поможет нам всем на коленочках, потихонечку, спиной вперед, но отползти от ада, от этого адского огня. А Израиль уже несколько раз был сожжен, так сказать, два раза по 80 лет. Вот за это мы должны голосовать. А многие ищут, мы голосуем за рай. На том свете, если вы будете, так сказать, провели какую-то там, я не знаю, сверхжизнь, вы попадете в этот рай. На этом рая нет. Это очень важно понять. Поэтому голосуйте за тех, кто, с кем вы отползете от ада. И не ищите, с кем вы попадете в рай. Вот и все. А тут мы всех такие, ой, он же ж как бы с пятнышками. А другие без пятнышек. Прям вот, ну, конечно. Дмитрий Крымский. Марк, а вот при нынешней политике тебе еще придется попотеть в суде, чтобы доказать, что ты не лысый. Ну да. Они же через шаббат поднимут такую твою тему. А Зини постарается доказать, что когда-то много волосатость на голове-то была. Ну, в общем, нет, ну имеется в виду, смотрите. Разумеется, речь идет о том, как я понимаю, что можно доказать все и всегда, особенно если твои суды. Ну, мы видим на примере нашего уважаемого соседа Эрдогана, или неуважаемого, который говорил о том, что нас избрал народ, судьи избрали сами себя. Ну, вот эту всю хрень, которую мы слышали от Левина и компании, все это говорил Эрдоган. А потом он полностью взял под свой контроль судебную систему, ну, естественно, комиссию сначала по выбору судей, ну, все как по, все же одно и то же. Вся эта вот путь, он же одинаковый, что был в Венгрии, потом все извинялись, ой, мы как бы извиняемся, говорили журналисты, которые работали на Орбана. Ну, естественно, в Турцию уже извиняться некому, все или пропагандисты, или уехали. Судей посадили в тюрьму, кто не лег. И теперь лидеру оппозиции дали, как, 2400 с чем-то лет. Через две трети освободят. Посмотрите, Имамоглу сел на 2500 лет почти. 2500 лет этот схоки. Там чуть меньше. Ну, давайте, гуманное турецкое правосудие дало, по-моему, 2400 с чем-то. Опять же, в Гугле посмотрите. И Демирташу дали еще там 1000 с чем-то лет. Второму лидеру оппозиции. Вот и все. Вот это ад. Вот это ад. Поэтому можно доказать все, что я лысый, что у меня волосатый, что я там безносый, хотя нос у меня нормальный такой, да? Ого, нос. Вот. Что я какой угодно. Почему? Потому что когда правосудие так называемого на их стороне, именно поэтому вот эти все люди... Левосудие у нас. А вы хотите такое судье, когда лидерам оппозиции по 2500 лет давали? Вы это хотите? Это, по-вашему, правосудие, друзья мои? Ой, что тут можно сказать? Уважаемый Марк, пока человек работает, он надеется на пенсию, отдохнуть, заняться хобби, путешествовать, выспаться, почитать книги. А когда придет этот день, человек чувствует себя брошенным, забытым, он как бы резко становится после бега на большой скорости. Василиса, наверное, так и не так. Я спрашивал у пенсионеров, я одного спрашиваю, значит, я, ну, в зале, в качалке. Так сказать, пару слов, он говорит, ушел 4 месяца назад на пенсию. Я говорю, как? Он говорит, прекрасная жизнь. Друзья, внуки, ну и так далее. Спорт. Я не знаю, мне вообще никогда не скучно. Вот это есть такое. Если есть, я не понимаю людей, ах, мне скучно, развлекайте меня. Я как говорю, знаете, есть такая украинская поговорка, дурному не скучно и самому. Это все про меня. Мне никогда не скучно. Если я начинаю типа скучать, я беру таблет и пишу свои... так сказать, нетленные рассказы. Я их никому не показываю, иногда читаю друзьям, но никому не показываю. Ну так, нет, я их никуда не выставляю, но мне кажется, они прикольные, друзьям нравятся, все ржут, и мне хорошо. А когда вот уже совсем делать нечего? Ну, всегда мне есть чем делать, потому что, опять же, дай бог жене здоровья, если она уходит из дома, меньше чем 10 дел она не поручает. Вот, поэтому всегда есть чем заняться. Ну и на худой конец пишу рассказики, опять же, исключительно для того, чтобы поражать друзьям. Так, добрый день, Марк. Вчера я слышал фразу «Апрель Сега». Какой апрель? Амита Сегаля. Наверное, вы так сказать. Амита Сегаля. Даже если вы выиграете эти выборы, через 20 лет все равно задавит вас демографически. А черт, ну побери, право ли? Алекс, не знаю, Алекс. Вы понимаете, в чем дело? Обратите внимание. Просто возьмите, это легко сделать, погуглите. Обратите внимание, сколько мандатов получало еврейство Торы 20 лет назад и сегодня, или 40 лет назад и сегодня. Их вроде как больше, а у них идет... Почему им нужно больше и больше денег? Почему, например, есть программы, которые должны удержать молодежь в ешивах? ортодоксальную молодежь Евших, потому что люди уходят, потому что они сталкиваются с этой реальностью и уходят. И я вижу на примере своих родственников, там, у меня ж дочки младшие, он парень мизрахи, ну, замечательный парень, а очень образованный, умный, добрый. Ну, я, честно, лучшего мужа я и не желаю. Действительно, замечательный парень. Так вот, я смотрю на... Они мизрахи. Отец очень-очень шастник, да. А все его дети смотрят на папу и говорят, папа у нас замечательный, добрый, классный, ну, чуть-чуть долбанулся. Вот. И все дети образованные, все дети, ну, ничем не отличаются от, скажем так. Вот, поэтому я не вижу такой большой... Я не знаю, что будет через 20 лет. Нельзя никогда экстраполировать то, что происходит сегодня, на 20 лет вперед. Оно никогда не оказывается правдой, потому что мы не знаем, как будет развиваться демография, как будет развиваться экономика, как будет развиваться технология. Все-все от всего зависит. Вот и все. Поэтому надо решать сегодняшнюю задачу сегодня. Надо решать задачу максимум на 10 лет вперед. А то, что будет 20, 30, 50 лет, ну, окей. Окей. Марк, респект за прямоту. Все, что творит эта шайка коалиция уже почти 4 года, только хренью можно назвать, сержант. Ну, смотрите, на самом деле я скажу так. Когда Нетаньяху и компания принимали вот эти законы, за которые сам премьер-министр даже постеснялся голосовать, это большой показатель. Если вы стесняетесь что-то делать, то, что вы продвигаете, это значит, это, мягко скажем, с душком. Он прекрасно понимает, что он не хочет, чтобы в учебнике истории это все войдет, безусловно. Но он был одним из этих. Но он тогда, кстати, Каца подставил. Но это один момент. И мне казалось, все. Большего падения я не видел, ну, потому что мы видели и Карай с его законом о СМИ. Все мы видели в этом. Мы видели Мельвицкого, мы видели Бисмута. Мы много чего увидели. Но когда мы увидели, как командующего Центральным военным округом, я сказал бы так, генерал-губернатора Иудеи и Самарии, потому что там же и гражданские функции, когда начальника Центрального военного округа, министр обороны, не зная своих прав, обязанностей и вообще возможностей, увольняет прямо в прямом эфире программы «Патриот», ну, неважно, какой программы, ну, понятно, 14-й канал, но неважно, в прямом эфире. А потом заявляет, что его неправильно поняли, а потом заявляет, что было все совсем не так, как вы видели. Это вызывает удивление. Удивление степенью разумности этих людей, уважаемых, так сказать, министров, и прочих премьер-министров. Вот и все. Я ж действительно не говорю там, кто хороший, кто плохой. Я просто удивляюсь, что в истории, я, кстати, посмотрел сегодня, погуглил, в истории Израиля не было случая увольнения генерала подобного, да и вообще генерала в прямом эфире телевидения, радио там и так далее. Это новое дно. Вот о чем речь. Я не говорю, хороший генерал, плохой генерал, даже если очень плохой генерал, договорись с начальником генштаба и делай по закону. Вот я о чем. По закону. Все, друзья мои, это была программа «Тема дня» здесь на Первом радио 89.1 FM. Что я вам скажу? Берегите себя. Жарко на дворе. Пейте водичку и носите кепку. Я благодарю Дарью Достоевскую и Катю Вергунову за помощь и поддержку. С вами был Кричевский. Пока.
1: Тема дня с Марком Кричевским на Первом радио. Реклама.
2: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон ЛеЦион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон ЛеЦион. Звездочка 6-120.
3: В соответствии с уставом мероприятия.
4: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Яла Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Яла Галиль» в интернете. Организаторы – Министерство Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управление по развитию Галилеи.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
11: Реклама.
12: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
13: Война, это все продолжается постоянно.
14: Я буду ждать выборов.
15: Ракеты к нам летели, конечно.
16: Ракеты много куда летят.
17: А что аналитика у нас очень страдает.
12: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
1: Голоса Первого радио.
18: Ведущий новостей Евгений Забежинский. Закончил театральный институт, защитил кандидатский минимум по боксу. Растит двоих дочерей, воспитывает двух собак и кошку.
19: Голосование сопровождалось скандалом. Оппозиция выкрикивала позор, а премьер-министр, не участвовавшего в голосовании, встретили криками «Уходи!».
18: Евгений Забежинский.
20: Первому радио 25 лет.

0: Радио. Новости.
1: Уровень иммиграции из Израиля остается рекордно высоким. Подробнее через несколько секунд. В 15:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Новое исследование, опубликованное Тель-Авивским университетом, показывает, что уровень иммиграции из Израиля остается рекордно высоким. Работа основана на данных Центрального статистического бюро Израиля. Об этом сообщает новостная служба КАН. Согласно исследованию, в период с 2023 по 2025 год Израиль покинули 268 509 граждан, выехавших за границу как минимум на 3 месяца. Только в 2025 году таких граждан было около 90 тысяч, что значительно превышает средний показатель предыдущего десятилетия. Авторы исследования подчеркивают, что нынешний масштаб иммиграции пока не представляет непосредственной угрозы для экономики Израиля. Вместе с тем они предупреждают, что если тенденция сохранится, в долгосрочной перспективе она может негативно сказаться на экономике, системе здравоохранения и высокотехнологичных отраслях. По словам авторов исследования, после многих лет относительной стабильности миграционного баланса наблюдается заметный рост числа выезжающих из страны. Особую обеспокоенность у исследователей вызывает увеличение числа уезжающих врачей, обладателей докторских степеней, инженеров, представителей академического сообщества и граждан с высокими доходами. Бывший посол Израиля в ООН Гилад Эрдан и бывший глава комиссии по иностранным делам и обороне Юлия Эдельштейн представят в ближайшие дни свою новую партию. Согласно публикациям, в список Эрдана войдут, помимо прочих, бывшая мэр Бейт-Шемеша Ализа Блох, бригадный генерал запаса Хези Нехама. Согласно опубликованной информации, Бенни Ганс не войдет в ее состав, и, скорее всего, переговоры об объединении новой партии Кахоль-Лаван продолжатся в ближайшие недели. Гилад Эрдан заявил в беседах с приближенными, что его партия не войдет ни в одну узкую коалицию и присоединиться только к правительству национального единства. Ранее приближенные Эрдана заявляли, что не войдут в коалицию, в составе которой будет партия «Демократия». В службу скорой помощи Магед Давид Адом поступило сообщение о лобовом столкновении двух легковых автомобилей на 42-м шоссе между перекрестками Бензака и Бнейдару. Прибывшие на место происшествия медики были вынуждены констатировать смерть мужчины в возрасте примерно 40 лет. Еще одна пострадавшая женщина в возрасте примерно 25 лет получила травмы конечностей и внутренних органов. В состоянии средней степени тяжести она была эвакуирована в больницу Каплан. Российское посольство в Италии сообщило, что число жертв взрыва 1 августа в итальянском ресторане «Бальцеросси» на Кудринской площади в Москве увеличилось до 5 человек, еще 19 получили ранения. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал произошедшее террористическим актом. Кровавые щупальца террористической банды Зеленского дотянулись до итальянского ресторана «Бальцеросси» в Москве. Только благодаря бдительности и самоотверженной верности своему профессиональному долгу сотрудники Российской службы безопасности не пострадали шеф повар из Неаполя Альфьери и член его команды, говорится в заявлении посольства. Согласно телеграм-каналам, в заведении отмечалось 55-летие командующего военно-космическими силами России генерал-полковника Александра Чайко, участника военных действий против Украины. Как утверждается, среди пострадавших могла оказаться его 25-летняя дочь Мария, а зять генерала Даниил Передри погиб. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны жара немного спадет, но температура воздуха будет выше среднесезонной. После полудня усилится ветер, в основном в горных районах, малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 33 градуса, в Хайфе 32, в Бершеве 37, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 39, на побережье Мертвого моря 41, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Добрый день, здравствуйте. Принимаю эстафету у Марка Кричевского. Принимаю эстафету у наших радиослушателей, которые звонили, разговаривали с Марком или писали ему, правильно даже сказать. Ну и впереди два музыкальных часа. Называется они «Картина маслом». В этом музыкальном часе новостей будет достаточно, музыки тем более. В середине часа игра «Пан или пропал». Ох, сегодня опять помучаю вас. Я бы даже сказал, где-то поиздеваюсь, имею полное право, я ведущий этого эфира. В следующем музыкальном часе у нас будет путешествие времени, немножечко ностальгии. Далее «Минута добра» в 16.30. Кто-то позвонит в прямой эфир и скажет спасибо. И в 16.50 «Jive Time». Музыкальный эфир продолжаем. Но для начала я, во-первых, чтобы сделать вам приятное и немножечко добавить прохлады в этот достаточно жаркий день. А сколько показывает сейчас вот в небе над Первым радио? 33 градуса. Для того, чтобы сделать что-то приятное и прохладное, скажу, что до Нового года осталось ровно 150 дней. Ровно 150 дней и 9 часов. Так, ну пока вы над этим думаете, я хочу сказать, что, скорее всего, большая часть из вас сегодня прозевала землетрясение, которое совсем недалеко по эпицентру, разумеется, было от нас. Сегодня ночью в Египте было землетрясение магнитудой 5,2 балла. И эпицентр находился где-то на глубине 10 километров от Суэца. Рядом с Суэцем. Рядом с Суэцем. То есть потом стали выяснять, выяснили, что где-то от Шарм-эш-Шейха, чуть-чуть, так скажем так, в сторону. Но в любом случае пострадавших вроде бы нет, материального ущерба нет, но Израиль тряхануло. Во-первых, хорошо ощущалось землетрясение возле Мертвого моря и в других районах. Пришли даже предупреждения от Google. Вот. Почувствовали толчки и в Рехоботе, и в Ганетикве, и в Бер-Якове. Жительница Петах-Тиквы сказала, что все трясло, тряслось и раскачивалось. Так к чему все я это говорю? К тому, что надо периодически освежать в голове информацию о том, что же делать, если вдруг начнется землетрясение. Не дай бог, стучу по дереву. При землетрясении главное правило, которое вы должны исполнять, состоит из трех слов. Падай, укрывайся, держись. Чуть подробнее и коротко. Если вы в помещении, и у вас есть 15-20 секунд, нужно постараться покинуть здание. Особенно, если это первый, второй этаж, а не 15 или 30. Но если вы находитесь этажом выше, или на улице, или в машине, то что делать, я вам расскажу сразу после этой песни.

0: Картина маслом.
1: Так, ну что ж, давайте поговорим немного о землетрясениях. И это я делаю не для того, чтобы вас напугать или заставить нервничать, как раз наоборот, для того, чтобы вселить в вас уверенность и определенно освежить некоторые знания. Итак, сегодня ночью произошло землетрясение совсем недалеко от нас, где-то рядышком с Суэцем, на глубине 10 километров, тряхануло 5,2 балла по магнитуда. Это не так мало, на самом деле, очень даже, потому что в Японии он сейчас был 7,5 баллов. И посмотрите, там очень серьезно разрушилась инфраструктура, и более 10 тысяч человек были эвакуированы, и 38 тысяч остались без рабочих мест. В общем, надо быть готовым. Итак, чего не нужно делать, когда происходит землетрясение? Это создавать панику, постараться. Я понимаю, что не все такие выдержаны, но постараться не создавать панику, потому что паника — это давка. Это падение, это травма, которую можно получить вообще без связи с землетрясением. Второе, нельзя прыгать из окон, как бы там ни было. И нельзя зажигать огонь. Это связано с тем, что из землетрясения может произойти утечка газа, и рядом с вами этот газ будет в таком количестве, что он вспыхнет, взорвется и так далее. Теперь, если вы в помещении, я должен сказать. Значит, я еще раз напомню о том, что у вас есть 15-20 секунд, но это если вы на первом-втором этаже. Если вы находитесь на высоких этажах, выше, скажем так, то надо укрыться. Например, залезть под прочный стол, то ли это письменный стол, то ли это обеденный стол. Если стола нет, нужно сесть на пол, на корточки у внутренней несущей стены. Вот прямо сейчас разберитесь, где у вас там несущая стена, или в дверном проеме. Защищать надо голову, ее нужно обхватить и голову, и шею руками обязательно. Нужно держаться или за ножку стола, или за другую опору, и чтобы перемещаться вместе с ней при сильных толчках. Опасные зоны – это окна, зеркала, стеклянные перегородки, навесные шкафы, тяжелая бытовая техника. Я еще раз говорю, что главное правило при землетрясении – падай, укрывайся, держись. Вы должны понимать, что очень много вещей падает. И уж точно ни в коем случае не заходить в лифт. Вообще лифт – это все, это ловушка. Что касается улицы, то там ищите всегда открытое пространство. Старайтесь не стоять там, где может быть какое-то обрушение. Я еще раз говорю, падение каких-то предметов. И отойдите от воды. Если вы на пляже, быстро руки в ноги и с пляжа бегом убегаете. Все. Если автомобиль, то, кстати, обратите внимание, вы можете плавно остановиться и не стоять под мостами. Кстати, то же самое мы говорили, когда были ракетные обстрелы. Под мостами стоять нельзя, это ловушка. Не стоять под высокими деревьями, под линией электропередач. Не спускаться в многоуровневой парковке. И вообще, если вы остановились на дороге, автомобиль своего рода хороший щит от падающих мелких предметов. Ручной тормоз и ждите. Вот, все, я провел инструктаж. Я могу вздохнуть и сказать о том, что продолжается музыкальный эфир на первом. Сегодня понедельник, 3 августа.
0: Программа «Картина маслом». Ошибайтесь и не бойтесь. Это на пользу.
1: И, кстати, в 15.30 у нас игра, которая называется «Пан или пропал». Подумайте, может быть, вы уже сейчас созрели и готовы позвонить 07-52-891.

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Невероятно! Две автомойки Citywash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Citywash. COIL.
5: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
8: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
9: Голоса Первого радио.
10: ЗФ Ханин, ведущий программы «Ханин день». Профессор нескольких университетов, включая Оксфорд, Гарвард и Колумбийский университет. Решил стать историком в третьем классе. Знает про репатриантов все. Даже пишет про них исследовательские работы.
11: Ну какой тут может быть комментарий?
12: Не знаю. Не знаю.
11: Да, не знаю. Какой тут может быть ответ? Не знаю. Да, вот и поговорили. На самом деле ситуация тут более-менее понятна.
10: ЗФ Ханин.
0: Первому радио 25 лет.
9: Программа «Картина маслом».
7: Не проходите мимо.

0: знаете ответы на все свои вопросы.
1: И от этого хочется ликовать и отвечать всему миру.
2: Пан или пропал?
0: Я извлеку ответ из безнадежной глубины ваших коробочек, и пусть имеющие уши то увидят.
2: Пан или пропал?
0: Итак, начнем.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Добро пожаловать в большую ловушку, в королевство коварства, которое уже открыло свои двери для тех радиослушателей, пытающихся пробиться к победе. Но такие у нас есть, такие у нас были. Это не то, чтобы совсем уж безнадежное дело. Да, это начинается игра, это такое вступление. Игра называется «Пан или пропал». И в эту игру для того, чтобы кто-то смог сыграть, он должен набрать номер телефона вот в эту секунду. Пока я говорю, он должен набрать 07-52-8-9-1, потому что выиграть ему надо будет целый ящик минеральной воды магнезия. И о ней сейчас два слова скажу. Магнезия прибыла к нам из Чехии, из источника, который размещен, или который найден был и разработан в Карловых Варах. Но прежде я хочу сказать, это игра, где каждый из вас должен будет ответить на вопросы, которые задаются в одинаковом формате. Я всегда спрашиваю, верите ли вы что? И вам нужно будет сказать, верю или не верю. Да, верю, нет, не верю. Я коварен. Наши продюсеры тоже коварны. Мы вообще здесь все сидим и ждем, как будто бы охотники в засаде. Поэтому звоните, мы с удовольствием вас услышим. 07-52-8-9-1. Ну а теперь, что касается воды. Знаменитая минеральная вода из Чехии, магнезия. У нас целый ящик, упаковка, правильно даже сказать, этой воды будет вручена победителю. Это не просто лечебная вода, кстати. Это вода для жизни. Неважно, где вы будете ее пить. Дома, на работе, после спорта, в дороге или во время эфира. В любом случае, она поддерживает энергию, снижает усталость, снижает стресс, поддерживает работу сердца, помогает мышцам, нервной системе, сохраняет баланс организма каждый день. И я обращаю внимание, это все потому, что там, в этой воде, высокое содержание природного магния, одного из важнейших минералов для организма человека. Эта вода продается в нашей стране. Вы можете ее совершенно спокойно найти в магазинах. Запомните, называется она «Магнезия». Покупайте ее. Ну, а упаковка воды должна сегодня уйти победителю. Человеку, который трижды даст правильный ответ. На самом деле, я вас, конечно, запугиваю. Все вопросы хорошие. Многие из вас знают ответы на эти вопросы. Более того, я знаю, что есть у нас такие авантюристы, которые даже не зная ответа, играют и дают правильные ответы. Потому что в любом случае, как я уже и говорил 6 миллиардов раз, и сегодня 6 миллиардов первый, не обязательно иметь только какую-то базу данных, знаний. В том числе интуиция. В том числе надо доверять интуиции. И есть у нас человек, который пошел на это. Сейчас мы узнаем его имя. Здравствуйте. Здравствуйте, Юля, меня зовут Влад, вы помните?
4: Да, очень приятно.
3: Эта игра, мне тоже очень приятно. И эта игра, которая называется «Пан или пропал». В этой игре я буду вас спрашивать, верите ли вы что. Вы можете, если хотите, просуждать вслух, но в конечном итоге вы должны мне дать четкий ответ. Да, верю, нет, не верю. Итак, мы, по идее, должны сделать 3 раза для того, чтобы вы получили упаковку шикарной магнезии, то есть воды из Чехии. Готовы ли вы?
4: Готова.
3: Я вас предупреждаю, Юля. Мне не доверяйте, мне верьте или не верьте, потому что я иногда расставляю ловушки на вашем пути к победе. Поэтому слушайте внутренний голос, можете советоваться, если рядом с вами есть пассажиры, коллеги, я не знаю, родственники, ваши знания, ваша интуиция, и я вам желаю удачи. Поехали?
4: Поехали.
3: Вы знаете, кто такой Юрий Гагарин? Это не вопрос, это пока просто разогрев. Вы знаете, кто такой Юрий Гагарин? Нет, я не издеваюсь, я серьезно, просто нужно уточнить. Это космонавт, правильно? Это первый человек, который побывал в космосе. Юля?
4: Да-да.
3: Ощущение, что вы расстроились как-то, нет? Все?
4: Нет.
3: Хорошо. Итак, вы знаете, кто такой Юрий Гагарин. Вы знаете, когда он полетел в космос, в каком году?
4: Знаю.
3: В 1961, да. И если можно чуть-чуть погромче говорить, потому что не только я, но и радиослушатели хотят вас услышать. Да.
4: Окей. Итак, в 1961 год.
3: Да, в 1961. А теперь вопрос. Верите ли вы, что Юрий Гагарин при приземлении был награжден медалью за освоение целинных земель? Что скажете, Юля? Да, верю, нет, не верю.
4: За освоение космоса, да.
3: Верите ли вы, что Юрий Гагарин при приземлении был награжден медалью за освоение целинных земель?
4: Давайте скажу, не верю.
3: Давайте. Итак, вы говорите, нет, не верю, правильно?
4: Правильно.
3: Я специально это повторяю для того, чтобы услышали продюсеры, для того, чтобы запись зафиксировала ваш ответ и чтобы радиослушатели понимали. В 10 часов 55 минут утра 12 апреля 1961 года, в среду, Юрий Гагарин приземлился в Саратовской области. И на месте приземления ему вручили медаль за освоение целинных земель. Сегодня это звучит бредово, но тогда не было медали за освоение космоса. Космос приравняли к целинной земле. И сразу же на месте ему вручили. Вот такой факт истории, Юля.
4: Спасибо.
3: Спасибо за игру. Я, кстати, тоже этого не знал, поэтому мы с Юлей оба проиграли, условно говоря. Но просто я готовился к игре, а Юля должна была дать нам ответ непосредственно, играя из машины или где она находилась. Нам нужен следующий игрок. В этой игре мы допускаем участие троих. Если первый не прошел, за ним идет второй, и потом третий. Знаете, как у спартанцев. Щитами прикрылись, и каждый выходит из-под щитов. Итак, 07-5-2-8-9-1. Я даю номер телефона для игрока из любой точки нашей страны. Кто готов со мной попробовать сыграть и использовать не только свои знания, но и интуицию? Казалось бы, да, вопросики-то вроде бы простые, а с другой стороны, здесь... Нужно прогнать быстро, моментально в голове миллионы гигабайт ваших знаний или того, что вы запомнили. 15 часов 32 минуты, у нас жаркий понедельник, и игра на самом деле принесла нам небольшую прохладу. Мы развлекаемся, и, судя по всему, мы запугали большую часть нашей аудитории. Продюсер нашего эфира Дарья Достоевская говорит, что люди... заламывают руки, немножко истерят, когда звонят, вот, и иногда даже отказывается выйти в эфир. Не бойтесь, не бойтесь, я помогу. Иногда у меня бывают интонации, которые можно расшифровать как подсказки. Но это иногда. Это вот в 15 часов 33 минуты мы сейчас примем еще один звонок. 07-5-2-8-9-1. Надо сыграть. И кто же нам позвонил? Звонят, звонят. Не надо бояться меня. Здравствуйте, Александр.
5: Да, добрый день.
3: Здравствуйте, Александр. Мы с вами играем. Играли хоть раз в эту игру?
5: Да, один раз.
3: Прекрасно. Вы знаете правила?
5: Да.
3: Вы будете играть сами или рядом с вами родственники?
5: Нет.
3: А где вы находитесь, Александр?
5: В машине, на работе.
3: Вы работаете в автомобиле? В кабине, в смысле, водитель?
5: В автобусе, да.
3: А, в автобусе. На всякий случай можно узнать номер вашей линии, куда вы едете, откуда, куда?
5: Нет, это развозки.
3: А, я понял, вы развозите людей, да, ясно. Хорошо, тогда, раз у вас есть время, давайте я вас спрошу вот что. Вы когда-нибудь смотрели телевизионный фильм «Место встречи изменить нельзя»?
5: А я сказал «Горбатый».
3: Значит, смотрели. Ну вот и хорошо. А тем более, раз вы цитируете мне тут фразами, сейчас я вам и даю. Это для разогрева. Первый вопрос. Внимание! Верите ли вы, что в фильме «Место встречи изменить нельзя» капитан милиции Глеб Жеглов сказал старшему лейтенанту Владимиру Шарапову: «Ну и рожа у тебя, Шарапов».
5: Это анекдот такой был. Да, поверю.
3: Да, верите? Принято.
5: Это не так.
3: Я принял, вы сказали, да, верите, да?
5: Ну, это не, больше похоже на анекдота, но да.
3: Нет, во-первых, это не анекдот, у нас все серьезно в игре. Во-вторых, вы должны сказать, да, верю или нет, не верю. Чтобы мне потом не писали письма общественность возмущенная, почему гражданина, да, замяли. Итак, капитан милиции Глеб Жеглов... никогда не говорил «ну и рожа у тебя, Шарапов». Эта фраза звучала так: «Ну и рожа у тебя, Володя». Ох, рожа. Не все, оказывается, вы наизусть знаете из этого фильма.
5: Ну, давно было дело.
3: Спасибо за игру. Спасибо. Спасибо, дружище. Я, кстати, тоже сегодня попался на это. Итак, 2-0 пока в пользу радиостанции. Нам нужен третий завершающий игрок, финалист, я бы даже сказал, который рванет в бой, и мы дадим ему возможность добраться до упаковки воды магнезии, знаменитой минеральной воды из Чехии. Звоните нам 07-52-891. Сначала вы услышите голос продюсера нашего эфира Дарьи. Она поможет вам, если вдруг вы волнуетесь, нервничаете или, например, вас колбасит. Она успокоит, и после этого вы окажетесь в прямом эфире, и я вам буду задавать вопросы. Я хочу вам задать все три вопроса и получить от вас все три правильных ответа. Если вы обратите внимание, я задаю достаточно простые пока вопросы. Я их называю на разогрев, потому что, в принципе, это вопросы, в которых, ну, почти понятно, как нужно отвечать. Или, может, нет. Или, может, да. 15 часов и 36 минут. Мы сейчас примем еще один звонок. Не знаю, кто этот человек, кто этот радиослушатель, а может быть даже радиослушательница. Ну, давайте-ка услышим его голос. Здравствуйте, Андрей.
6: Да, здравствуйте, Влад.
3: А вы знали, что Жиглов никогда не говорил, ну и рожа у тебя шарап?
6: Да, это как это называется, эффект Менделя. Все думают, что говорилось.
3: Точно, смотри. Так, к нам прибыл супер игрок высшей лиги. Ну что ж, давайте, желаю вам удачи. И, как всегда, говорю о том, что не забудьте полагаться только на себя. Поехали?
6: Да, давай.
3: Верите ли вы, что в Библии не написано, какой плод съели Адам и Ева?
6: Да, верю. Там это не написано, а то, что яблоко, это потом задумали.
3: Принято. Какой быстрый радиослушатель. Какой отчаянный молодой человек. 1-0 в вашу пользу, совершенно точно. В тексте книги «Бытия» этот плод называется просто «плод дерева познания добра и зла». И этим плодом могло быть яблоко, персик, виноград, гранат, инжир, этрог, цитрон, груша и айва. А в 5 веке при переводе Библии на латынь произошло совпадение слов. Есть латинское слово «малум», оно означает «зло», а есть слово «малум», которое означает «яблоко». Итак, 1-0, это красиво, вы сейчас меня положили на лопатки. Я даже, честно говоря, не успел открыть рот. Здорово. Играем.

0: Вернее, на поле он один, но есть еще боковые судьи, есть теперь судьи, которые проверяют запись матча. Вы знаете о том, что есть судьи?
1: Да, конечно.
0: Угу. Тогда вот вам вопрос. Верите ли вы, что желтые и красные карточки в футболе появились в 1970 году?
1: Смотрите, точно год не помню, но плюс-минус, наверное, в это время они появились. Да, где-то в 70-м.
0: Это не ответ. Да, верю или нет, не верю?
1: Верю.
0: 2-0. Молодец. Систему желтых и красных карточек придумал английский арбитр Кен Астон. Дело в том, что был скандал на чемпионате мира в 1966 году в матче Англия-Аргентина. Футболист из Аргентины Антонио Ротин вообще не понимал, что судья ему говорит. Вот просто не понимал его, а судья его удалял с поля. И тогда Кен Астон ехал когда-то на машине, остановился на перекрестке, посмотрел на светофор и подумал, точно, желтый цвет предупреждения, красное удаление. Таким образом он предложил, и уже в 1970-м впервые ввели карточки. Кстати, первым на чемпионате мира красную карточку получил советский футболист Кахи Асатиани, грузинский футболист. 2-0 в вашу пользу. И теперь самый простой вопрос. И вам на него нужно ответить, чтобы выиграть у нас минеральную воду. И я искренне, искренне желаю вам это сделать. Итак, верите ли вы, что фраза «йо-хо-хо», которую кричат пираты в песне «15 человек на сундук мертвеца», «йо-хо-хо и бутылка рому», означает «черт побери»? Так, я вас слушаю. Да, верите, нет, не верите? Все, не верите. Верите, да?
1: Нет, нет, не верю.
0: Так, а что же это означает?
1: Ну, наверное, вот это просто набор звука какого-нибудь. Не значит.
0: Но это не важно, кстати. Вы не должны мне объяснять. Просто я спросил ради интереса. Итак, ваш ответ... Нет, не верю?
1: Не верю.
0: Отлично. Итак, я спрашивал, верите вы, что фраза «йо-хо-хо», которую кричат пираты в этой песне, «15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо и бутылка рома» означает «черт побери», и вы не верите. А ведь это выражение получило популярность благодаря Роберту Стивенсону, его роману «Остров сокровищ». И эта песня на самом деле придумана им. Так вот, фраза «йо-хо-хо» в английском флоте означает обычный моряцкий возглас. Раз, два, взяли. И не имеет никакого отношения к пиратскому смеху и уж точно к фразе «черт побери». 3-0, чистая победа, с чем я вас и поздравляю, дружище.
1: Да, спасибо.
0: Хотите минеральную воду?
1: Не то чтобы, но давайте.
0: Магнезию из Карловых Вар. Упаковку. Это же приз, да? Да? Говорите «да».
1: Да, да.
0: Все. Я вас благодарю за отличную игру. Не кладите трубку. Дарья сейчас вам объяснит, как вы получите и выпьете эту воду. Спасибо.

0: «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Реклама.
2: Жаркое лето в «Центр Кар».
3: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
2: «Центр Кар Азур».
4: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
5: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках. С выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере. С 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
6: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон ЛиЦион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон ЛиЦион. Звездочка 6-120.
7: В соответствии с уставом мероприятия.
2: Жаркое лето в «Центр Кар».
3: Приобретая машину в «Центр Кар», вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
2: «Центр Кар Азур», Дер Хашива 9.
1: Реклама.
8: Программа «Картина маслом». Если трудно, значит, вы идете вперед.

0: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Война, это все продолжается постоянно.
2: Я буду ждать выборов.
3: Ракеты к нам летели, конечно.
4: Ракеты много куда летят.
5: А что аналитика у нас очень страдает.
0: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
6: Белая карта.
7: Помогите мне, я хочу узнать все.
8: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
9: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
8: Вы меня прямо вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
9: И он меня до сих пор любит?
7: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
10: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
11: Картина маслом.

0: 55 минут в Израиле, 3 августа, лето, понедельник. Завершается первый музыкальный час «Картина маслом», который мы провели вместе. И впереди нас ждет несколько обязательных вещей. И не только обязательных, но и полезных. Во-первых, реклама, в которой есть достаточно информации, которую можно прослушать и, вполне вероятно, сделать какие-то движения для того, чтобы улучшить качество своей жизни, что-либо купить. Так что слушайте ее всегда. А буквально через несколько минут выпуск новостей. Для нас его готовит моя коллега Лидия Топельберг. И после этого я возвращаюсь со вторым музыкальным часом. Он называется точно так же «Картина маслом». Там нас ждет «Минута добра». И вот здесь я быстренько сделаю акцент. Это рубрика, где кто-то из наших радиослушателей получает целую минуту в эфире Первого радио. Ему никто не мешает, с ним никто не разговаривает, никто не задает вопросы. Он оказывается в эфире один на один с огромной аудиторией нашей радиостанции. И наша просьба в этой минуте добра сказать слова благодарности, использовать слово «спасибо» и обратить эти слова туда или тем, кому он посчитает нужным. Или она посчитает нужным. Поэтому, если вы хотите в этой рубрике оказаться, можете забронировать свое место прямо сейчас, позвонив продюсеру Дарье 07-52891 и сказать ей: «Дарья, знаете что, позвоните мне в 16:30, я хочу сказать несколько слов. Слов благодарности». 07-52891, поговорите с Дарьей.
1: «Картина маслом». Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. Год без забот.
2: Реклама. Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
3: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Адмеатей Срим» Ришон Лицион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Адмеатей Срим» Ришон Лицион. Звездочка 6-120.
4: В соответствии с уставом мероприятия.
5: Филиалы ДАКС «Ришон Лицион» и ДАКС «Ашдот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» Лещанский 3, «Ашдот» Шдерот Вайцман 2.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.
1: Голоса Первого радио. Алина Дарк, ведущая программы «Шестая передача», смотрела «Великолепный век» в оригинале, на турецком. Считает, что собаки – лучшие существа на планете. Ходит во всем черном, как готическая принцесса.
7: Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Давайте приступать к нашему сегодняшнему вечернему прослушиванию музыки.
1: Алина Дарк. Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Резервист Саля обвинен в краже винтовки с военной базы. Подробнее через несколько секунд. В 16:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Прокуратура предъявила обвинение военнослужащему резерва и жителю Кирьят-Тивона в связи с кражей винтовки М-16 с военной базы на севере Израиля и ее продажи криминальным структурам. Брат резервиста, офицер Цааля в звании майора, будет позднее обвинен по делу о торговле наркотиками. О краже оружия военной полиции сообщили 20 июня. В тот же вечер был задержан 30-летний житель Твери, проходивший резервистскую службу. По версии следствия, он похитил винтовку военнослужащего своего подразделения. Позднее был задержан 30-летний житель Кирьят-Тивона, который получил оружие в ночь кражи. В ходе совместного расследования полиции Северного округа и военной полиции выяснилось, что житель Кирьят-Тивона и 34-летний житель Твери предположительно организовали сеть по продаже кокаина и других тяжелых наркотиков. Значительная часть наркотиков поставлялась военнослужащим непосредственно на базы на севере страны. Брат подозреваемого резервиста, служащий в звании майора на одной из северных баз, первоначально был допрошен по подозрению в воспрепятствовании следствию и сговоре с целью совершения преступления. Следователь утверждают, что он несколько раз передавал подозреваемым медицинский каннабис, полученный им по лицензии. Гражданскому жителю Кирьят-Тивона предъявлено обвинение в торговле оружием, резервисту в краже торговли оружием. 34-летний житель Твери обвинен в торговле наркотиками. Обвинительное заключение против офицера будет подано позднее. Сотрудник пограничной полиции Иерусалимского округа задержал подозреваемого в угоне автомобиля после погони, завершившейся на КПП «Аль-Джип». По сообщению полиции, утром офицер МАГАФ, направлявшийся на службу, обратил внимание на автомобиль с разбитым задним боковым стеклом, водитель которого вел себя подозрительно. Когда он потребовал остановиться для проверки, водитель попытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения, создавая угрозу другим участникам движения. Офицер начал преследование. Во время погони был произведен один выстрел по автомобилю, при этом пуля попала в цель. Параллельно с погоней информация была передана бойцам МАГАФ, несшим службу на КПП «Аль-Джип», которые перекрыли въезд. Несмотря на это, водитель на высокой скорости прорвался через КПП, повредил въездные ворота, после чего автомобиль перевернулся. Бойцы МАГАФ совместно с офицером задержали подозреваемого жителя деревни Биду. Он передан следователям. Проверка показала, что автомобиль был угнан незадолго до этого из Мавасера Циона. Машина получила значительное повреждение. Государственная прокуратура подала 2 обвинительных заключения по делу о насилии над воспитанниками Тель-Авивского детского сада Ган Хиюхи. Владелице учреждения Натали Шахар и двум помощницам вменяются многочисленные эпизоды нападений на детей и жестокого обращения с ними. В одном случае ребенку сломали руку. По версии обвинения, 39-летняя Орта Леви с ноября 2024 года неоднократно применяла силу к детям в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет. Бросала их на пол и матрасы, тянула за руки, щипала, била и толкала. У некоторых воспитанников после этого появились травмы, нарушения сна и питания, потери веса и изменения поведения. В одном из эпизодов Леви, меняя ребенку подгузник, вывернула ему руку, в результате чего произошел перелом. Ребенок весь день почти не двигал рукой и плакал, однако родители о его состоянии не уведомили. Позднее его доставили в больницу, где наложили гипс и оставили под наблюдением. 42-летнюю владелицу сада Натали Шахар обвиняют в нападении на 2 детей и в том, что она не предотвратила насилие со стороны помощниц. Еще одной сотруднице, 63-летней Ронит Шири Ариэль из Батьяма, вменяются эпизоды, в ходе которых она тянула детей за руку, прижимала их головы к матрасу и насильно кормила одного из воспитанников. Прокуратура просит запретить всем 3 обвиняемым работать с несовершеннолетними до окончания судебного процесса. Из-за рекордного обмеления Дуная остановлена единственная в Венгрии атомная электростанция ПАКШ, которая обеспечивает почти половину потребностей страны. Жители призвали экономить электроэнергию. АЭС, использующая воду реки для охлаждения, была остановлена впервые за свою 44-летнюю историю. Венгрия удвоила импорт электроэнергии, основным поставщиком стала Чехия. Увеличена производительность других электростанций. В Румынии из-за снижения уровня Дуная несколько дней назад был остановлен один из реакторов Черноводской атомной электростанции. Сегодня саперы румынской армии взорвали скалу, чтобы обеспечить доступ воды и предотвратить закрытие второго энергоблока. В Израиле повысились курсы доллара и евро. По итогам межбанковских торгов сегодня Банк Израиля установил курс американской валюты на уровне 3 шекелей 5,9 агары, что на 65 тысячных процента выше, чем в конце минувшей недели. Курс евро повысился на 134 тысячных процента и составляет 3 шекеля 52,37 агары. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны жара немного спадет, но температура воздуха будет выше среднесезонной. После полудня усилится ветер, в основном в горных районах, малооблачно. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 33 градуса, в Хайфе 32, в Бершеве 37, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 39, на побережье Мертвого моря 41, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 70 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Добрый день, добро пожаловать на волну Первого радио на 89.1 FM. Продолжается понедельник, это второй музыкальный час, который я вместе с вами и проведу. Меня зовут Влад Зерницкий. Сегодня 3 августа, 10 минут 5 в нашей стране. Я хотел, кстати, спросить, на самом деле риторический вопрос, то есть отвечать не надо, и уж точно не нужно писать там или звонить в WhatsApp, но все-таки, вот когда вы находитесь в самолете, неважно, перед вылетом, во время полета, люди, которые ведут себя вызывающие, каким образом интересно действуют на вас? Они вас пугают, они привлекают внимание, вам становится любопытно, вы бросаете все или просыпаетесь, или вы сразу вызываете стюардессу и говорите: послушайте, успокойте этого человека. Вот. К чему я это говорю? Ну, в принципе, я вот, если, например, измерять по моему впечатлению, я обычно всегда, как и большая часть пассажиров, сажусь, затихаю, концентрируюсь на том, чем я буду заниматься, начиная от сна, заканчивая до просмотра фильма, вот, послеживать там за картами. И когда кто-либо начинает разговаривать громко или там делать какие-то резкие движения, это вызывает напряжение. И вот вам ситуация, реальная ситуация. Представьте себе, вы летите, встает с кресла 40-летняя женщина, молодая, достаточно очаровательная, с большими такими ресницами, и начинает читать религиозную проповедь. Да, она евангелистка, она и была, и осталась. Вот, и экипаж ей говорит о том, что вам надо прекратить читать проповедь, сесть на свое место и дождаться посадки. Вот. Но она сказала: нет, я буду читать. И тогда экипаж принял решение снять ее с борта. Уитни Лин из Флориды, она евангелистка. Она сказала в полиции потом: я считаю своим долгом повсюду выполнять религиозную миссию, даже во время полетов. Это была Alaska Airlines компания. Но в конечном итоге и экипаж, и пассажиры были взволнованы. Самолет приземлился, ее сняли. Она сказала, что это была духовная война против нее. На самом деле, в этой ситуации я голосую за действия экипажа и полиции. Потому что даже отправлять религиозный культ и какие-то традиции нужно в соответствующем месте. А если, например, я, допустим, борюсь уже 30 лет с евангелистами и не нахожу с ними общего языка. Так что, завершая этот маленький микрорассказ, надеюсь, что наши радиослушатели на бортах самолетов ведут себя интеллигентно, корректно и соответственно.

0: Музыкальное путешествие во времени.
1: 2026.
0: Поехали.
2: Да, как вы уже догадались, а те, кто слушает постоянно мои музыкальные часы, то знают, это путешествие во времени. Итак, в 1979 год, 47 лет назад, была создана, появилась, вышла на сцену в Австралии, кстати, рок-группа под названием «Men at Work». Группа, которая буквально через 3 года после своего создания, появления, добилась признания. Они играли в стиле «Новая волна», «New Wave», играли немного музыку регги. И на сегодняшний день эта группа «Men at Work» остается единственной австралийской группой, чьи песни занимали первые места в Соединенных Штатах Америки, а это планка самая высочайшая, и в Великобритании. И они единственная австралийская группа, которая получили премию Грэмми в 1983 году. Единственная австралийская группа, которая получила премию Грэмми до середины нулевых. Надо вот так вот справедливости ради сказать. Должен сказать, что Колин Хей, который является основателем этой группы, сегодня ему уже 73 года, и группу немного поколбасило. То есть в 1979 они появились, в 1986 разбежались. Через 10 лет, в 1996, снова собрались. Потому что и играть надо было, и денежки нужно было зарабатывать. В 2002-м разбежались и периодически собирались вот так вот где-то немножечко почесать и, соответственно, заработать денег. И в 2019-м Колин Хей, основатель группы, который еще подростком собирал, он снова собрал музыкантов. И снова они вышли на сцену, и снова «Men at Work» начали петь песни. Надо сказать, что песня, которая у нас сейчас будет звучать, это песня, ну, скажем так, одна из таких визитных карточек этих ребят. Более того, она достаточно была коммерчески успешной, дала им возможность заработать, и австралийская команда на Кубке Америки взяла эту песню своим неофициальным гимном. И это был их первый альбом. Сама песня появилась в 1980 году просто как сингл. Просто как сингл. Называется она «Down Under». «Down Under». И сразу в Австралии эта песня заняла первое место. Буквально уже зимой 1981 года. Потом Канада обратила внимание. Потом американцы увидели эту песню. И она там засветилась в чарте «Горячей сотни» Billboard. И на первое место в Америке она залетела в январе 1983 года, когда никто из нас с вами еще, ну, кроме Эли Швидлера, не помышлял репатриироваться в Израиль. А песня уже да. Эту песню в шутку австралийцы принимают как патриотическую и даже, опять же, в шутку называют настоящим австралийским национальным гимном. Ее часто исполняют на спортивных мероприятиях. Как я вам сказал, сборная Австралии взяла ее своим неофициальным гимном. Ну, а суть этой песни в том, что поют они про австралийца, который путешествует по миру, встречает людей, которые интересуются Австралией. Что это за такое? Что это Австралия? И на самом деле в этой песне заложены частично какие-то реальные моменты, которые пережили музыканты, и в данном случае сам основатель этой группы Колин Хей. Вот, в том числе там есть случай с сэндвичем, встреча с пекарем и так далее, и так далее. Есть сленговые выражения и термины, которые имеют отношение к наркотикам. Так что сейчас вы будете слушать эту песню. Представьте себе, что это 1981 год. И это рок-группа из Австралии.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
1: Реклама.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
9: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис», «Ришон Ле Цион», «Бен Цви 23». А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
10: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
11: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: Филиалы ДАКС «Ришон Ле Цион» и ДАКС «Ашдод» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Ле Цион» Лещанский 3, «Ашдод» Шдерот Вайцман 2.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
12: Голоса Первого радио.
2: Ведущий хит по радио Милан Левитин. Научился говорить в 6 месяцев. Знает 5 языков. Постоянно выигрывает в лотерею.
13: Вот я не знаю, как этот стиль назвать. Этот дворовый поп, он очень-очень зажигательный, он очень привлекательный. Знаете, когда ты хочешь отключиться, не думать ни о чем, послушать вот просто простую музыку без каких-либо напрягов.
2: Милан Левитин. Первому радио 25 лет.
14: Программа «Картина маслом». Не надо быть идеальным, будьте самим собой.

0: Спасибо.
1: Спасибо?
2: Спасибо за сладостные секунды.
3: Спасибо.
4: Спасибо тебе, друг.
5: Спасибо.
3: Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо.
6: Мы подошли к важной рубрике, о которой я говорил и в прошлом часе, и в начале этого. «Минута добра» объявляется Первым радио в эфире. И это не минута молчания, как раз наоборот. Это минута, когда кто-то из вас, уважаемые дамы и господа, может сейчас позвонить в прямой эфир 07-52891 и сказать слова благодарности, кому вы посчитаете нужным. Вашего звонка ждет продюсер нашего эфира Дарья Достоевская. Это будет только ваша минута. Никто вам не будет мешать. Одна только минута. Ну, скажем так, в теории минута, она может быть чуть больше, ничего страшного, никто вас не будет обрывать, но важно нам услышать слова благодарности кому-то и узнать, что да, кто-то в нашей стране, может быть, за ее пределами, оказывается, получает слова замечательные, теплые, добрые слова, и в том числе спасибо. Это главное слово этой рубрики «Минута добра». Я всегда подчеркиваю о том, что не очень просто позвонить в прямой эфир и в прямом эфире сказать спасибо родителям, спасибо детям, спасибо непосредственно своим подчиненным или своим начальникам. Но обычно это всегда работает очень хорошо. Это в том числе побуждает большое количество людей задуматься. Наверное, мне бы стоило сегодня сказать спасибо кому-то. Поэтому мы ждем только один звонок из любой точки страны, 07-52-891. Вы звоните, мы принимаем звонок. Если у вас есть вопросы, вы услышите голос Дарьи, можете задать ей, вы не будете еще в эфире. Она все вам объяснит тут же, моментально, коротко, тезисно, быстро, и тогда вы уж точно решите оказаться в эфире. Я замолчу, все замолчат, и вы будете вести эфир своими словами благодарности. Я, кстати, всегда понимаю, что я работаю, безусловно, на радио, я выхожу в эфир часто, и для меня это со стороны выглядит как привычное дело, но всегда волнительно говорить какие-то вещи, которые связаны, например, словами благодарности. Я очень бы хотел, у меня много есть поводов, и не только у меня, и у моих коллег, и у Кати Ургуновой, и у Дарьи Достоевской, и у Лиды Топельберг, и у Миши Лидеса. Но эта рубрика предназначена для радиослушателей, которые сейчас слушают и думают, звонить, не звонить. Даю вам время собраться мыслями.

8-7-5-2-8-9-1. Только один звонок. Даже этим летним жарким августовским днем мы с удовольствием примем ваш голос, ваши слова, ваши пожелания и разделим эти эмоции.

0: Здравствуйте, Кирилл.
1: Добрый вечер.
0: Как я и обещал, это ваша минута. Пожалуйста.
1: Спасибо. Я хотел сказать спасибо. Простое пожелание. Хотел сказать спасибо государству Израиль. Что оно существует и поддерживает людей. Как бы тяжело здесь не было. Как бы время не закидывало нас в разные пространства в жизни, в разные ситуации. Все равно государство Израиль существует и помогает людям. И простые ситуации бывают. Но всегда выкручиваемся, всегда выживаем. Это очень остается в душе. И это с этим чувством живешь потом. Внутри образуется действительно благодарность. Благодарность. За все, что было, я в Израиле давно, разные ситуации. Попал случайно по программе, тоже даже не думал, что попаду. И здесь много ситуаций попало, из разных жизненных проблем. Да, получалось нормально. Благодарен. Я не знаю, как будет сложиться и как пойдет жизнь, в будущем ситуация будет. Но в душе это все равно останется. Я поддерживать государство. Я буду сторонником государства Израиля. Так вот.
0: Все. Хорошо. Мы услышали и замечательные слова. У нас давно уже не говорили спасибо непосредственно государству. И это имеет место быть. Кирилл, здорово. Сколько лет вы в Израиле?
1: Ну, у меня жизнь длинная. Я репатриировался в 98 году.
0: В 1998, то есть уже 28-29 год. Ну, или вы уезжали из Израиля, вернулись? Очень плохо слышно вас, к сожалению.
1: Я говорю, ситуация была непростая. Пришлось ехать и отучиться за границей государства Израиля. Но потом так судьба сложилась, что опять вернулись
0: сюда. И вот сегодня в прямом эфире на первом вы говорите спасибо государству. Спасибо стране, в которой вы сегодня живете. Я очень надеюсь, что ваша жизнь вам доставляет удовольствие. Ну что ж, я с вами соглашусь, жизнь хороша в любом случае, тем более, что она дается всего один раз. И позвольте мне вас поблагодарить за то, что вы позвонили в рубрику «Минута добра» сегодня. Спасибо.
1: Вам благодарю.
0: До свидания, Кирилл.
1: До

0: Реклама.
1: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста Admetis Rim Ришон ЛиЦион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. Admetis Rim Ришон ЛиЦион. Звездочка 6-120.
2: В соответствии с уставом мероприятия.
3: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
4: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.

0: OIL работает до 9 вечера.
1: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
2: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» — летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
3: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Филиалы DAX «Ришон Лицион» и DAX «Ашдод» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» Лещанский 3, «Ашдод» Ждерот Вайцман 2.
6: Жаркое лето в «Центркар».
7: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
6: «Центркар Азур», Дер Хашива 9.
8: Реклама.
9: Программа «Картина маслом». Берегите себя.

0: Минутка джаза.
1: Jive Time.
2: Да, это рубрика Jive Time. Музыкальный десерт готов. Сегодня я вас познакомлю с Марком Мерфи. Марк Хоум Мерфи — это был американский джазовый певец. Он жил в разных городах, в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и в Сан-Франциско, потом и в Лондоне. За свою жизнь он записал 51 альбом. Все альбомы от Марка Мерфи. И все его знали, в принципе, своего рода вокальными импровизациями, каракулями такими. Кстати, композиция, которую он сегодня будет петь, «Дудлин», она примерно тоже об этом. Он был лауреатом опроса журнала «Downbeat», и его выбирали как лучшего мужского вокалиста. 5 раз номинировался на премию «Грэмми» в категории «Лучшее вокальное джазовое исполнение». Родился он в таком городке в штате Нью-Йорк, Сиракуз, или Сиракузы, если можно так сказать, в русской коннотации. Его отец был руководителем хора местной методистской церкви. Бабушка и тетя играли в церкви на органах. И опера присутствовала в его жизни. И он начал учиться играть на фортепиано, будучи 7-летним мальчиком. Ну, дальше достаточно была хорошая карьера, не буду всю ее пересказывать. Он в том числе участвовал и в постановках оперной труппы, и в мюзиклах, да, и в различного рода конкурсах. Ну, а его такая сольная карьера началась, когда он познакомился с продюсером, с Милтом Геблером. И тот ему сказал: давай-ка запишем первый альбом. Причем это был конец 1950-х еще годов. Но эти альбомы, в общем-то, не принесли ему успеха и известности. Да, так получилось. Да, в жизни бывает. Но потом он уехал в Англию, жил в Лондоне. В Лондоне он очень-очень себя хорошо заявил. На его концерты ходили, в клуб, где он пел, ходили. Композиции в его исполнении стали ставить в эфире радиостанции BBC. Он записал там 3 альбома, причем один из этих 3 считается одним из лучших в его карьере. «Midnight Mood», «Полуночное настроение». Вот. Но пришло время, и он решил вернуться в Соединенные Штаты. Это был уже 1972 год, то есть ему было 40 лет, когда он приехал в Америку, или вернулся, правильно даже сказать, и он подряд 14 лет записывал по 1 альбому в год. И среди них были альбомы, композиции, номинированные на премию Грэмми. Он встречался с разными известными музыкантами, выступал вместе с ними. Замечательная карьера. В конечном итоге он стал первым лауреатом премии за слова и музыку. Ассоциация джазовых журналистов признала его. Он гастролировал до 80 лет. Выступал и на концертах, на фестивалях, джаз-клубах, где только он не выступал. Но пришло время, и в 2015 году осенью он ушел из жизни. Ему было 83 года, записал невероятное количество музыки, и сегодня мы послушаем, как я говорил, композицию. Он сам внешне тоже очень даже такой, знаете, кинематографический персонаж, очень даже... И сейчас композиция «Дудлин» для нас поет Марк Мерфи.
3: Using the phone booth, making a few calls, doodling weird things, using the booth walls. I got me a big date, waiting for my chick, putting her face on so she can look slick. I am

0: Марк Мерфи, американский джазовый певец. Я расстаюсь с вами до завтра, до вторника. В 15 программа по заявкам будет, а в 16 мы сыграем в код команды Зерницкого. А сейчас студия переходит Алине Дарк. Вечерний эфир, шестая передача. И приятного вам вечера.
1: Картина маслом. Реклама.
2: Альта Лилелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Лилелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Жаркое лето в Center Car.
5: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
4: Center Car Азур. Дыры Хашива 9.
6: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток – пейте на здоровье.
7: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Решен Лицеон приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Решен Лицеон. Звездочка 6-120.
8: В соответствии с уставом мероприятия.
9: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Филиалы ДАКС «Ришон Лицеон» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицеон» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
4: Жаркое лето в Center Car.
5: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
4: Center Car Азур.
5: Дыры Хашива 9.
1: Реклама.
12: Голоса первого радио.
13: Дмитрий Гершензон, ведущий программы «Фафалеля» на украинском языке. Музыкант не первой молодости, но вечной бодрости. Пунктуальный настолько, что на один из своих концертов приехал чуть раньше. На месяц. Полжизни занимается аранжировками песен. Поэтому любит слушать минусовки без голоса.

0: Первое радио. Новости.
1: В Газе зафиксирована вспышка ветрянки. Подробнее через несколько секунд. Семнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Министерство здравоохранения Газы сообщает о множестве случаев ветряной оспы, которая распространяется в лагерях перемещенных лиц на территории сектора. Вспышка заболеваемости усугубляется жарой, нехваткой воды и проблемами с гигиеной. По данным медиков, с начала года в секторе Газы зарегистрировано около 53 тысяч случаев ветряной оспы. При этом наиболее значительный рост заболеваемости пришелся на июнь и июль, когда каждую неделю регистрировали свыше 10 тысяч случаев. Самый высокий процент заражений зафиксирован в Хан-Юнисе. Специалисты опасаются, что вспышка ветрянки станет предвестницей других заболеваний в лагерях для перемещенных лиц, учитывая продолжающиеся сложные санитарные условия. Как сообщает информационный портал «Вести», 6 саудовских танкеров в последние дни изменили маршруты, чтобы обойти Аденский залив между Йеменом и южным побережьем Аравийского полуострова. Согласно данным отслеживания судов, они направляются к югу Африки. Решение принято на фоне угроз йеменских хуситов атаковать саудовские суда. Танкеры возвращались без груза из Азии и вместо прохода через Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море взяли курс к берегам Южной Африки. Как сообщает телеканал CNN, высокопоставленный офицер разведывательного управления Центрального командования вооруженных сил США направил широкому кругу военных аналитиков электронное письмо с просьбой о помощи. «Нам нужны идеи новых, творческих и оригинальных методов оказания давления на Иран и наказания этой страны», говорится в заявлении. Телеканал отмечает, фактически командование признает, что существующие методы себя исчерпали и инициирует мозговой штурм для пересмотра стратегии. У Центрального командования длительная история на инновационного подхода к работе, в том числе к мыслительной. Адмирал Купер в особенности советуется с большой командой, независимо от званий, чтобы добиться наилучшего результата, сообщил пресс-секретарь Центком капитан Тимоти Хокинс. Канал отмечает, что это обращение предшествовало заявлениям президента США Дональда Трампа о новом масштабном ударе по Ирану, ударе, который впоследствии был отменен, чтобы дать дипломатии еще один шанс. Против возобновления военных действий выступила Саудовская Аравия. В конечном итоге президент хочет заключить соглашение. Он надеется, что жесткий подход поможет ему найти выход. «Приходится проявлять креативность, особенно если общепринятые методы себя исчерпали», сообщил CNN информированный источник. Тем временем, как сообщает информационный портал «Вести», военное министерство США подписало соглашение об увеличении производства компонентов для систем ПВО «Патриот» и «ТААД». Пентагон призвал подрядчиков быстрее выполнять временные контракты, заключенные ранее в этом году для увеличения производства ракет, поскольку конфликты на Ближнем Востоке и в Украине истощают запасы оружия США до предела. В сообщении Пентагона утверждается, что соглашение позволит увеличить объем производства компонентов систем «Патриот» втрое, а системы «ТААД» в четверо. И о погоде. Завтра, 4 августа, на большей части территории страны температура воздуха почти не изменится. Ясно, слабый ветер до 5 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Твери на побережье озера Кинерет 35, в Эйлате 43 градуса. Это были новости. Далее в эфире 6-я передача с Алиной Дарк.
2: Шестая передача на Первом радио. Young Money.

0: Dance и Nicki Minaj с композицией Kissing Strangers открывают шестую передачу на сегодня. Кстати, какое странное название — целовать незнакомцев. А часто ли вы этим занимаетесь? Вот идете вы по улице такие: так, пожалуй, поцелую тебя. Нет, не призыв к действию, иначе за такое можно и в тюрьму сесть. Так что будьте с этим крайне осторожны. Ну что ж, дорогие друзья, начинаем вечернюю развлекательную передачу. Шестая передача в эфире. И с вами я, Алина Дарк. И знаете, сегодня у нас с вами довольно насыщенный день, потому что нужно уместить просто все. Все, что запланировано уместить в 2 часа. Именно столько сегодня продлится шестая передача, потому что с 7 до 8 программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой, а вот с 8 до 9 уже будет программа... какая же программа, вы знаете? Правильно, белая карта, конечно же, ура! Ну и, естественно, до этого всего мы с вами еще и услышим рубрику «Дикие домашние» в 18.30, то бишь в следующем часике обязательно ее послушаем, и Кристина Кипнис расскажет на каком-нибудь животинке. А прямо сейчас я хотела бы пожаловаться. Вот вы знаете, я же люблю жаловаться вам на жизнь. Нет, мне просто действительно интересно. И если у вас были какие-то необычные места, в которые вас кусали насекомые, а в особенности комары, расскажите об этом, потому что я сегодня с утра проснулась, и поверьте, это 100% комар, это ничто не другое, это именно комар, мочка уха. Каким образом? Причем такой с боковой задней стороны получается. Да, очень неприятно. Вот теперь все время ухо чешется, я его уже раздрала просто в кровь. Думаю, господи, что ж такое-то? Не могу себя контролировать. Да, вот такие вот необычные места они периодически выбирают. Было как-то между пальцев на руке, на левой руке, я помню. Это тоже было очень странное место выбрано. Очень неприятно. Ну что ж, ладно, о плохом мы закончили. Будем говорить о хорошем. Но прямо сейчас послушаем композицию «Хочется» от группы «Градусы». Погнали!
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

В мире большого бизнеса работают лучшие умы планеты, но даже гигантские бюджеты и армия аналитиков не способны спасти компанию от грандиозного провала. Маркетологи годами изучают поведение потребителей, строят сложные графики и проводят фокус-группы. Однако человеческий фактор регулярно превращает их гениальные идеи в катастрофы, и иногда эти ошибки стоят фирмам огромных убытков. Не, некоторым везет, как бы там все скромно обходится, но иногда это приводит к многомиллионным потерям и полной смене руководства. И самое ироничное в маркетинговых провалах — это абсолютная уверенность автора в том, что их компания станет настоящим прорывом. И сегодня как раз-таки поговорим, как некоторые фирмы хорошенько так прогорели. И начнем мы с 1992 года. Британское отделение компании Hoover решило поднять продажи залежавшейся техники с помощью невероятно щедрого предложения. Маркетологи обещали 2 бесплатных авиабилета в США каждому, кто купит продукцию бренда всего на 100 фунтов. Ну хорошо, для 92 года 100 фунтов это как бы не маленькая часть, не правда ли? Но авторы идеи рассчитывали, что покупатели наберут дорогой техники, а условия оформления билетов окажутся слишком сложными для большинства. Они катастрофически обсчитались, так как реальная стоимость билетов в разы превышала минимальный чек для участия. Британцы массово ринулись покупать самые дешевые пылесосы исключительно ради перелета в Америку. Склады моментально опустели, а отдел обработки заявок оказался полностью завален тысячами писем. Hoover не смогла выполнить обязательства и попыталась затянуть выдачу билетов через бюрократические уловки. И это вызвало огромную волну гнева, судебные иски и разрушило репутацию бренда с вековой историей. В итоге компания обошлась Hoover в десятки миллионов фунтов и привела к продаже всего европейского филиала. Вот так-то решили, казалось бы, хорошую акцию сделать, но просчитались. А может быть, вы даже знаете какие-то интересные такие кейсы? Поделитесь ими на нашем WhatsApp 054 20 70 800.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц.
5: Дешевле, только под дождем.
4: Запись на сайте CityWash.co.il.
6: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
7: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Филиалы DAX «Ришон Ли Цион» и DAX «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Ли Цион» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
10: Жаркое лето в Центркар.
11: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
10: Звоните 03-558-5458.
1: Реклама.
12: Голоса Первого радио. Ведущая новостей Светлана Карабут. В детстве ее не хотели брать в музыкальную школу из-за неусидчивости. Склонна превращать самокритику в самобичевание, а уныние в гнев. Всегда носит с собой вареное яйцо.
13: Коалиция продвигает частичное изменение закона, которое позволит министрам и заместителям министров фотографироваться с теми, кто находится в их прямом подчинении, без обвинения в политическом кампейне.
12: Светлана Карабут.
14: Первому радио 25 лет.
0: Шестая передача.

Imagine Dragons on top of the world. И знаете, каждая компания, каждый бизнес хочет быть on top of the world. И именно поэтому маркетологи столько всего разного придумывают. Например, в 1980-х годах американская сеть фастфуда решила составить прямую конкуренцию знаменитую четвертьфунтовому бургеру из Макдональдс. Сеть запустила в продажу бургер весом треть фунта, который стоил столько же, но содержал больше мяса. Компания провела масштабные слепые дегустации, на которых люди единогласно признали новинку более вкусной и сочной. Компания вложила огромные средства в национальную рекламу, наглядно подчеркивая выгоду каждого купленного бургера. Однако, вопреки ожиданиям руководства, продажи новинки оказались абсолютно провальными. И вот непонимание какое-то вызвало, и маркетологи привели фокус-группы, чтобы выяснить причины столь странного поведения клиентов. И результаты исследования повергли руководство в настоящий шок и заставили усомниться в школьном образовании. Выяснилось, что большинство покупателей искренне считали цифру 3 меньше цифры 4, а значит бургер 1/3 фунта меньше 1/4. Потребители отказались покупать меньшую порцию за те же деньги. И гениальная компания мгновенно пошла ко дну. Казалось бы.

Переходим к следующему кейсу, и он тоже произошел довольно давно. В 1992 году компания Pepsi запустила на Филиппинах грандиозную промо-акцию под названием Number Fever. На внутренней стороне крышек от бутылок печатались трехзначные числа, а главный приз составлял 1 миллион песо. Для страны с низким уровнем дохода это была фантастическая сумма, способная полностью изменить жизнь любой семьи. Акция подняла продажи Пепси до небес, и почти все население страны ежедневно покупало газировку. Проблема возникла в день объявления финального победителя, когда компьютерная система компании дала критический сбой. Из-за ошибки на производстве вместо одной выигрышной крышки с номером 349 было отпечатано сотни тысяч таких бутылок. И вечером сотни тысяч филиппинцев обнаружили у себя счастливый номер. И что же они сделали? Правильно, они вышли на улицы и требовали выигрыши. Пепси отказались выплачивать миллиарды долларов, заявив о технической ошибке, что спровоцировало массовые беспорядки. Дело закончилось погромами грузовиков компании, многолетними судами и полной катастрофой бренда в регионе. Естественно, как бы компания никуда в итоге-то и не делась, как бы они себе спокойно живут и процветают, но что-то как-то, да, действительно, никто не застрахован от ошибок. Совершенно никто. Даже вот такие массовые гиганты. Хотя дело было в 92-м году. Хотя, знаете, я думаю, и сейчас подобное вполне себе может произойти.

0: Шестая передача.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
6: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
7: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
6: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
8: 03-94-94-88-8.
6: Год без забот.
9: Реклама.
10: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
11: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Можно еще ниже.
14: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Так и скажите. «Максаны Хашмаль».
15: Ниже в мире нет цены, чем Максаны и Хашмаль.
16: Еще ниже!
15: Ниже в мире нет цены, чем Максаны и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максаны и Хашмаль.
17: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
18: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
19: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Филиалы ДАКС «Ришон Ле Цион» и ДАКС «Ашдод» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Ле Цион» Лещанский 3, «Ашдод» Ждерот Вайцман 2. Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Азур. Эры Хашива 9.
9: Реклама.
0: Шестая передача.

Знаете, вот подготовила для вас сегодня эти истории, и смотрю, что большинство-то в 90-х пока что происходит. Ну, интересно, интересно, что же будет дальше. Вот, например, в конце 90-х американская авиакомпания United Airlines закончила партнерство с маркой «Хлопьев». Заключила. И по условиям акции за каждые 10 купленных пачек «Хлопьев» клиенту начисляли 500 бонусных миль. Гражданин по имени Дэвид Филлипс провел быстрый математический расчет и обнаружил невероятную лазейку. Он заметил, что маленькие баночки с пудингом той же марки стоят всего по 25 центов за штуку. И это тоже, в принципе, подходило под условия акции. И Дэвид объехал все крупные магазины в округе и оптом скупил более 12 тысяч баночек с пудингом. Семья помогала ему сдирать этикетки со штрих-кодами недели напролет, чтобы успеть отправить их по почте. В итоге инженер потратил на покупку десертов чуть больше $3000, а получил 1,5 миллиона бонусных миль. Этого количества баллов ему, по идее, должно хватить, чтобы обеспечить себя и свою семью бесплатными полетами чуть ли не до конца жизни. И авиакомпании пришлось честно выплатить все выигрыши, срочно залатав правила программы для остальных участников. И вот знаете, гениальность. С одной стороны, да, как бы, может быть, как-то подло поступило, еще что-то. Но с другой стороны, он же в рамках правил действовал от и до, как бы, и ничего не нарушил. Просто вот такой вот гениальный человек нашел лазейку. И знаете, вот есть же существуют эти счастливчики, которые действительно вот умеют замечать вот такие подводные камни. Ну а прямо сейчас послушаем группу «Добро» с песней «На счастье». Так что если вдруг у вас тоже какой-то хитроумный план, вот вам, пожалуйста, песенка «На счастье».

Ну что же, подходит к завершению первый час шестой передачи. Будем передвигаться во второе вместе на волне Первого радио 89.1 FM. Никуда не переключайтесь, буквально несколько минуточек, и услышим выпуск новостей, узнаем, что же происходит в Израиле и мире. А также напоминаю, что сегодня у нас понедельник, поэтому с 7 до 8 вас будет ожидать программа «Прямой ответ» с Марьяной Беленькой. Ну а вот с 8 до 9 уже программа «Белая карта». Так что оставайтесь с нами.

0: Шестая передача. Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художник, художника.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
1: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
2: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
1: Операцию я беру на себя.
3: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама.
4: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон Лицон приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон Лицон. Звездочка 6-120.
5: В соответствии с уставом мероприятия.
6: «Чертог» – легендарная вода Узбекистана. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чертог».
7: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
9: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
4: Филиалы ДАКС «Ришон Лицион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
10: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
11: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
12: Голоса Первого радио. Кристина Кипнис, ведущая утреннего шоу и программы «Белая карта», никогда не говорит «я не умею», а только «я просто еще не пробовала». Кандидат в мастера спорта по большому теннису. Оставила нефтяную компанию и собственный салон красоты ради любимых слушателей. Помогает обрести дом десяткам котят и щенков. Верит, что каждый день может стать началом удивительной истории.
13: А еще есть главное правило королев. Они приходят чуточку позже и уходят чуточку раньше. Но мы королевы этих знаний.
14: Однозначно.
13: Так и будем теперь называться.
12: Кристина Кипнис.
15: Первому радио 25 лет.
16: Первое радио. Новости.
14: Шабак решил освободить из тюрьмы брата Захарии Зубейди. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Служба общей безопасности приняла решение освободить из-под стражи Джибриля Зубейди, высокопоставленного активиста Фатха и брата Захарии Зубейди, в настоящее время возглавляющего управление по делам заключенных в палестинской администрации. Джибриль Зубейди был задержан в Джинине в феврале 2023 года и с тех пор содержался под административным арестом в Израиле. Срок его административного задержания неоднократно продлевался судом. После истечения срока действия ордера на административное задержание он был освобожден. Захария Зубейди, бывший шериф Джинина, как его называли в палестинской автономии, был освобожден вместе с сотнями других убийц в рамках реализации первых фаз соглашения по Газе в январе 2025 года. В Араде неизвестные повредили туристический информационный стенд, установленный напротив дома писателя Амоса Оза. Сотрудники муниципалитета восстановили стенд. Глава города Яир Маоян назвал произошедшее постыдным актом вандализма и сообщил, что муниципальная служба безопасности подаст заявление в полицию. Семья писателя заявила, что ей больно видеть, как кто-то пытался стереть имя Оза со стенда рядом с его домом в городе, который он так любил. Амос Оз – один из наиболее известных израильских писателей, автор романов «Мой Михаэль», «Черный ящик» и автобиографической книги «Повесть о любви и тьме». В 1998 году он был удостоен Государственной премии Израиля в области литературы. Его книги были переведены на 42 языка. Писатель умер в декабре 2018 года после борьбы с онкологией. На улице Нахальснир явно автомобиль сбил мужчину, уехавшего на электросамокате. Парамедики службы скорой помощи Маген Давид Адом передали, что мужчина получил множественные травмы. Пострадавший был доставлен в больницу Каплан. Его состояние оценивается как тяжелое. Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП. Air Haifa начнет выполнять регулярные рейсы из Хайфа в Салоники с 25 октября. Полеты будут осуществляться дважды в неделю по воскресеньям и четвергам в рамках зимнего расписания. Стоимость билетов в одну сторону будет начинаться от 89 евро. Окончательная цена будет зависеть от даты бронирования и наличия свободных мест. Одновременно с запуском нового направления Air Haifa сообщила о значительном росте пассажиропотока. В июле услугами авиакомпании воспользовались около 58 тысяч человек, что почти вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, в июне перевозчик обслужил около 45 тысяч пассажиров. После открытия рейсов в Салоники маршрутная сеть Air Haifa будет включать перелеты в Ларнаку, Пафос, Афины, Родос, Крит, Миконос, Карпатос, Эйлат, а в зимний период также в Софию. И о погоде. Завтра, 4 августа, на большей части территории страны температура воздуха почти не изменится. Ясно, слабый ветер до 5 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Твери на побережье озера Кинерет 35, в Эйлате 43 градуса. Это были новости. За развитием событий следите в следующих выпусках.
5: Шестая передача на Первом радио.

Бамболея, бамболея. Мне эта песня больше нравилась, как по мне. Ну что ж, вот так вот мы начинаем с вами второй час шестой передачи на волне Первого радио. Всех приветствую, с вами по-прежнему я, Алина Дарк. И это такой сегодня уже завершающий час. Ну что, никуда не денешься, понедельник все-таки день тяжелый, хотя воскресенье не легче. Ну да, сегодня он бы устало больше. Не знаю, как это работает. Короче, о чем это мы? А сегодня мы говорим о маркетинге, о том, какие же провалы случались в истории, потому что компании всегда хотят зарабатывать больше, все время придумывают какие-то акции, еще там подобное, что-нибудь интересное. Ну, во-первых, это выгодно. Давайте так, акции — это всегда достаточно выгодно, но некоторые умудряются воспользоваться акцией так, что потом ее закрывают для всех и навсегда. И вот следующий случай произошел в 1981 году. Авиакомпания American Airlines оказалась в финансовом кризисе и срочно искала способы привлечь быстрые деньги. Напоминаю, 81 год. То есть понимаете, что деньги все-таки по-другому немножечко считались. И менеджеры придумали билеты, которые стоили 250 тысяч долларов, но этот билет давал право пожизненных перелетов первым классом. За дополнительные 150 тысяч долларов клиент мог докупить еще один бессрочный билет для любого своего спутника. Итого, в принципе, заплатив 400 тысяч долларов, можно было вот так вот летать бесконечно первым классом. И продавцы предполагали, что предложение заинтересует только богатых бизнесменов, которые будут летать исключительно по работе. Однако они не учли, что богатые люди умеют считать деньги и использовать возможности программы по максимуму. Один из покупателей, его звали Стив Ротштейн, за несколько лет совершил более 10 тысяч полетов, налетав 40 миллионов миль. Он бронировал места для несуществующих пассажиров, летал в Европу просто пообедать и раздавал билеты незнакомцам. Компания теряла миллионы долларов ежегодно на обслуживание нескольких десятков таких предприимчивых клиентов. Да, он был не один, он, видимо, еще кому-то об этом рассказал. И спустя 20 лет эта авиакомпания через суды с огромным скандалом аннулировала эти пожизненные абонементы. А вот если бы мы вернулись в 81 год, нашли бы в себе деньги, чтобы позволить, вот, к примеру, если бы Эляль... Хорошо, давайте вот предположим, что сейчас Эляль запускает подобную акцию, да, вот просто предположим. И сколько она будет стоить? Ну, я даже думаю, что миллиона шекелей будет мало, поэтому предположим, вот прям как квартиру. Вот хорошую прям такую квартиру в новостройке. 4,5 миллиона шекелей нужно заплатить. Но при этом вы будете летать бизнес-классом до конца своих дней. Согласны? Интересно или нет? Ну что же, а мы пока продолжим.

Ну что же, а мы продолжим с вами истории об Олимпийских играх 1984 года. В то время они проходили в Лос-Анджелесе, и сеть «Макдональдс» запустила масштабную промо-кампанию. Как она называлась? А вот так. Если США победят, вы выиграете. Покупателям выдавали карточки с олимпийскими дисциплинами. За золотую медаль США полагался бесплатный Биг Мак. За серебряную – картошка. За бронзу – напиток. Маркетологи рассчитывали бюджет, исходя из результатов предыдущих игр, где традиционно сильные советские атлеты забирали часть медалей. Однако Советский Союз неожиданно объявил бойкот Олимпиаде 84-го и вообще не приехал на соревнования. И в отсутствие главных конкурентов американские спортсмены начали забирать золото практически в каждом виде программы. Итак, за то время США завоевала рекордные 174 медали, из них 83 золотые. О, да! Рестораны «Макдональдс» оказались затоплены миллионами клиентов, получавших бесплатные бигмаки каждый день. Акция превратилась для компании в финансовый кошмар и принесла рекордные убытки вместо запланированной прибыли. Маркетологам пришлось усвоить урок о том, что геополитика может разрушить даже самый продуманный бюджет. Сколько они там потеряли денег, даже боюсь вообразить.

0: шестая передача.
1: Реклама.
2: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
5: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
6: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Филиалы ДАКС «Ришон Лицеон» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицеон» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
1: Реклама.
9: Голоса Первого радио. Анна Родина, ведущая программы «Идеальный выходной». Чемпион высшей лиги КВН в составе команды Белорусского государственного университета. Мать 3 детей. Младшего сына родила через 2 часа после окончания записи телевизионной программы. Страстный турист. Любое путешествие начинает с похода в кафе с национальной кухней. Готова пробовать все, включая сверчков и змей.
10: Как сейчас без моря? В такие солнечные жаркие дни. Ну как без моря? Это ж отдельное удовольствие. Развалиться на пляже. Чуть-чуть поджариться, а потом чуть-чуть повариться в море. Охладиться. Не такая уж горячая вода в море. Не надо на нее наговаривать.
9: Анна Родина.
11: Первому радио 25 лет.
12: Шестая передача
13: продолжается, и вы можете вполне себе задать мне вопрос. Алина, а почему ты все время рассказываешь про 80-е, 90-е? Ну ладно, давайте переберемся ближе к нашему времени. Ну, как ближе? 2012 год. Бренд спортивной одежды запустил в Германии рекламную кампанию для своих новых кроссовок. Поверьте, если вы все эти истории загуглите, вы найдете их в интернете. Поэтому, если интересно, какой бренд, загуглите. 2012 год. Бренд спортивной одежды. На плакатах фитнес-клуба в клубах появился слоган «Изменяй своей девушке, а не своим тренировкам». Как вам такой слоган? Маркетологи хотели сделать дерзкий и провокационный ход, рассчитанный на молодой и амбициозный контингент. Однако реакция общественности оказалась совершенно не той, на которую рассчитывали авторы этой идеи. Оно и не странно. Потребители посчитали слоган очень аморальным и продвигающим нездоровые ценности в личных отношениях. Социальные сети мгновенно взорвались призывами к бойкоту продукции бренда по всему миру. А женские организации и блогеры обвинили компанию в тотальном неуважении к своей женской аудитории. Так что этой компании пришлось публично извиняться и спешно демонтировать все баннеры и переписывать маркетинговую стратегию. Но этого им не забудут, потому что интернет не забывает ничего.

0: 18:34 в стране. Я думаю, что сейчас самое время послушать про какую-нибудь интересную животинку. Итак, про кого же нам сегодня расскажет Кристина Кипнис? А я знаю, а вы сейчас узнаете, потому что дикие домашние уже начинаются. Погнали!
1: Дикие и домашние.
2: Здрасте-мордасти, это «Дикие и домашние». Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по миру природы, где каждое создание скрывает свои маленькие, но невероятные секреты. Готовы удивляться? Тогда давайте начнем. И сегодня мы отправимся в мир коз. Козы – это парнокопытные млекопитающие семейства полурогих, одних из первых животных, которых приучил человек около 10 тысяч лет назад.
3: Ходит козочка по лугу, вокруг кошка по кругу, глазками хлоп-хлоп, ножками. Топ-топ, хвостиком машет и поет, и пляшет.
2: Обитают практически на всех континентах и отлично приспосабливаются к разному климату. Отличаются высоким интеллектом, любопытством и независимым характером. Живут в среднем 10-18 лет, некоторые более 20 лет. У них почти панорамное зрение, благодаря горизонтальным прямоугольным зрачкам, которые козы видят почти на 320-340 градусов вокруг себя, практически не поворачивая головы. Это помогает замечать хищников со всех сторон.
4: Я оглянулся, посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я.
2: Они узнают людей по лицу. Исследования показали, что козы способны запомнить человеческие лица и предпочитают людей с доброжелательным выражением лица. У каждой козы свой голос. Мама узнает своего козленка исключительно по голосу уже через несколько часов после рождения, а козлята отвечают ей тем же.

Когда коза замечает опасность, она может громко фыркнуть или чихнуть. Это настоящий сигнал тревоги для всего стада. Миф о том, что коза съест все, неправда. Наоборот, они очень разборчивы. Могут отказаться даже от хорошего сена, если по нему кто-то прошелся. Они тщательно проверяют еду чувствительными губами.

Особое строение копыт позволяет козам удерживаться на выступах шириной всего несколько сантиметров. Иногда они забираются даже на плотины и почти вертикальные стены в поисках соли. Некоторые козы падают в обморок. Существует редкая порода миотонических коз. При испуге их мышцы на несколько секунд становятся очень жесткими, и животные падают, оставаясь полностью в сознании. Козы способны решать головоломки, запоминать способ решения в течение многих месяцев и быстро обучаются новым действиям. По уровню сообразительности их нередко сравнивают с собаками.

0: Одиночество для коз – сильный стресс. Если долго держать козу одну, она может впасть в апатию, стать тревожной и даже перестать нормально есть. В следующей рубрике вас ждет еще больше захватывающих фактов о наших пушистых, пернатых и чешуйчатых друзьях. С вами была Кристина Кипнис. Берегите животных. И они ответят вам взаимной любовью и преданностью.
1: Дикие и домашние.
2: Шестая передача на Первом радио.

0: Простая передача.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
0: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон Ле Цион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон Ле Цион. Звездочка 6-120.
3: В соответствии с уставом мероприятия.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Филиалы DAX Ришон Ле Цион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Ле Цион, Лещанский 3. Ашдот, Шдерот Вайцман 2.
2: Реклама.
0: Шестая передача.
8: Шестая передача продолжается, и расскажу вам еще один интересный случай. В 2014 году компания Apple решила порадовать пользователей бесплатно, добавив новый альбом группы U2 «Songs of Innocence» всем владельцам iTunes. Презентация проходила с огромным размахом, а Тим Кук назвал это самым большим релизом в истории. Однако, вместо благодарности технологический гигант столкнулся с небывалым шквалом раздражения и злости. Миллионы людей обнаружили, что чужой альбом автоматически скачался на их устройство без всякого согласия. А музыка занимала драгоценное место на смартфонов и перемешивалась с личными медиатеками пользователей. И многие владельцы айфонов даже не знали, кто такие U2, и воспринимали это как навязчивый спам. Apple пришлось в срочном порядке создавать специальный веб-страницу с кнопкой для полного удаления этого альбома. История стала классическим примером того, как даже самый дорогой подарок вызывает отторжение и неприязнь при навязывании. Ну а прямо сейчас предлагаю послушать великолепную и очень вечернюю композицию от группы Scorpions «When the smoke is going down».

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
2: Ну вот, подходит к завершению на сегодня шестая передача. Далее серьезные разговоры. Не, ну реально серьезные разговоры на серьезные темы, а не вот это наше ля-ля с вами, как мы любим. А далее, потому что прямой ответ с Марианой Беленькой. Ну а с 8 до 9 уже будет программа «Белая карта», и люди будут узнавать свою судьбу. Ну а с вами была я, Алина Дарк, и всем желаю прекрасного продолжения этого жаркого вечера. Господи, как же жарко!

0: Шестая передача. Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
1: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Филиалы ДАКС «Ришон Ле Цион» и ДАКС «Ашдод» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Ле Цион» Лещанский 3, «Ашдод» Ждерот Вайцман 2.
8: Жаркое лето в «Центр Кар».
9: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
8: «Центр Кар Азур».
10: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
11: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
12: Голоса Первого радио.
13: Андрей Ежов, ведущий утреннего шоу, открыл свою школу мюзикла «Зема Хазамер» в Тель-Авиве для детей, подростков и взрослых. Артист дубляжа, голос Netflix и Paramount. 5 пунктов, которые его характеризуют. Балаган, мюзикл, шашлык, настольные игры и спорт.
14: А вы едете в своих машинках или только продираете глазки в своей мягкой теплой постельке, не хотя вставать, нагрев ее своим телом?
13: Андрей Ежов.
15: Первому радио 25 лет.
16: Первое радио. Новости.
17: Уничтожен террорист, удерживавший в плену Рома Брославский. Подробнее через несколько секунд. В 19:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба ЦАЛЯ сообщила о ликвидации террориста исламского джихада Махмада Фатаира. В минувшие выходные ЦАЛЬ нанес точечный удар по цели в районе Дир-аль-Балаха, ликвидировав террориста. По данным ЦАЛЯ, Фатаир участвовал в нападении на территорию Израиля 7 октября, а также принимал участие в удержании в плену Рома Брославский, находившегося в руках боевиков исламского джихада. Кроме того, в рамках 6-го этапа операции «Двери небес» боевик был запечатлен в форме исламского джихада во время церемонии передачи освобожденных заложников. По данным ЦАЛЯ, в последнее время Фатаир продолжал готовить террористические атаки против военнослужащих ЦАЛЯ и граждан государства Израиль. Он был ликвидирован с целью устранения угрозы. В службу скорой помощи Маген Давид Адом по Иерусалимскому округу поступило сообщение о несчастном случае в поселке Сдот-Мика в Матеиуда, где малыш в возрасте около 2 лет был извлечен из домашнего бассейна без сознания. Фельдшеры и парамедики МАДА немедленно по прибытии начали реанимационные мероприятия. Состояние ребенка оценивается как критическое. В ответе на петицию движения за чистоту власти, переданном Высшему суду справедливости, говорится, что премьер-министр Бениамин Нетаньяу намерен назначить постоянного министра внутренних дел еще до выборов. Движение за чистоту власти обратилось в БАГАЦ с целью добиться отмены решения о передаче части полномочий главы МВД Нетаньяу и назначения постоянного министра. В ответе суду говорится, что отсутствие постоянного министра внутренних дел создает существенные юридические и практические трудности. Радиостанция КНБТ назвала главными кандидатами на пост главы МВД Офира Каца и Мики Зоара. На улице Дизингов в Тель-Авиве мотоциклист не справился с управлением и вместе с мотоциклом вылетел на тротуар. В результате аварии пострадал не только сам мотоциклист, но еще 5 пешеходов. Парамедики службы скорой помощи Маген Давид Адом передали, что мотоциклист в возрасте примерно 30 лет и женщина-пешеход получили травмы средней степени тяжести. Еще 4 человека получили легкие травмы. Все пострадавшие были доставлены в больницу Ихилов. Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП. И о погоде. Завтра, 4 августа, на большей части территории страны температура воздуха почти не изменится. Ясно, слабый ветер до 5 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Твери на побережье озера Кинерет 35, в Эйлате 43 градуса. Это были новости. Далее в эфире прямой ответ с Марианной Беленькой.

0: Когда искажаются понятия. Когда слова меняют смысл. Когда истину сложно найти под невнятными объяснениями, остается незыблемая ценность. Твердая позиция. Прямой ответ.
1: Здравствуйте. Как обычно в это время, с вами передача «Прямой ответ» и я, Марианна Беленькая. Приветствую радиослушателей Первого радио и всех, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. Не забывайте подписываться на него, ставить лайки и оставлять комментарии. И я также напомню возможность задавать вопросы нашим гостям. Если передача, как сегодня, идет в прямом эфире, я буду рада вашим вопросам, и думаю, наш гость тоже. С нами сегодня американский журналист и политолог, автор YouTube-канала Игорь Газар. Здравствуйте, Игорь.
2: Добрый вечер, Марьяна. Приветствую всех. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Очень много тем, и мы, в принципе, на самом деле, очень часто говорим об американской политике, особенно американской политике на Ближнем Востоке, но сегодня хотелось внести нечто новое, тем более диктует новостная повестка, поговорить о миграционном кризисе, в испанском миграционном кризисе, который задел всю Европу и очень задел лично Дональда Трампа. Вот как раз в этом аспекте, но я думаю, и на Ближний Восток нам тоже останется время, особенно если будут вопросы наших зрителей. Для тех, кто не знает, я просто напомню, что в минувшие выходные десятки тысяч нелегальных мигрантов пытались проникнуть в Сеуту, это испанская территория, испанский город в Африке, граничащий с Марокко, прорывали из Марокко, и, в общем-то, потом с трудом удалось вернуть большую часть обратно, но, полагаю, не всех. И Европа была в ужасе, угрожала закрыть Шенген для Испании, и президент Трамп тоже высказался очень лично, как нам отсюда кажется, вы, может быть, меня поправите, воспринял ситуацию, сказал, что то же самое произойдет здесь, если демократы когда-нибудь вернутся к власти, а Белый дом сформулировал еще жестче: события в Сеуте показывают, что происходит, когда ультралевые глобалисты проводят политику открытых границ. Вот с вашей точки зрения, действительно, насколько близко это тронуло Трампа и почему?
2: Ну, все, что вы сказали, и все, что говорит Трамп, это, в принципе, верно. Но один из важных аспектов, о которых забывают средства массовой информации и многие комментаторы. Дело в том, что здесь есть такое выражение на английском языке «It takes two to tango». То есть, чтобы что-то произошло, нужно участие обоих сторон, или позитивное, или негативное. То, что глобалисты действительно хотят наводнить Европу мигрантами, то, что суды принимают странные законы, это все верно. Но давайте не забывать, что делала Марокко, что делали марокканские власти в этой связи. В отличие от европейских границ, которые охраняются такой квазиструктурой, как Frontex, то есть, в принципе, сидящие на дотациях Евросоюза и тратящие деньги на ветер, так называемая Европейская пограничная служба, не делает ничего, кроме того, чтобы спасать из воды по всей акватории Южной Европы вот этих самых мигрантов и нелегалов. А марокканские вооруженные силы работают по принципу, как в Советском Союзе работала погранохрана. Граница у них на замке. То есть они не только не впускают, но и не выпускают никого из своих, значит, территориальных владений, если на это нет соответствующего указания. То есть для того, чтобы эти 60 тысяч нелегалов, иммигрантов проникли, как саранча и толпа, и оккупировали берега, и действительно прорвали все границы, неохраняемые эти испанские, в Сеуте, для этого должно было поступить сверху указание специальное от марокканского руководства и лично наверняка от марокканского короля, потому что это монархия, в принципе, абсолютная. Поэтому не надо забывать, что марокканские пограничные войска открыли, как я говорю из кинокомедии «День выборов», персонаж Камиля Ларина говорил, мы можем и предподоткрыть этот вопрос. Вот марокканские войска предподоткрыли этот вопрос, предподоткрыли границу, пропустили эти приготовленные, заготовленные эти тысячи этих штурмующих нелегалов марокканских, испанский анклав, и пропустили их туда. То есть для того, чтобы они проникли, еще раз повторяю, в Сеуту, эта страна должна была открыть свою собственную границу и выпустить их туда. То, что они и сделали.
1: Тогда вопрос,
2: в этом вся суть.
1: Почему? То есть, зачем это нужно было сейчас? Потому что, да, и это подогревает теории, что хорошие отношения США с Марокко и Марокко с Израилем, вот это все вызвали, чтобы насолить Испанию. Понятно, что это ни на чем не основанное, в общем-то, беспочвенное обвинение Израиля здесь, тем более. Но вот зачем тогда Марокко это было нужно?
2: Да. Зачем это нужно было Марокко? Это прекрасный вопрос. Для того, чтобы наказать испанское руководство Санчеса и вообще всю вот эту вот сейчас левую повестку, европейско-брюссельскую, так скажем, которая заигрывает с исламскими странами, с Катаром, с Алжиром, и это конкретно Алжир касается вот этой марокканской истории, потому что это поставщики не только природного газа, энергетики основной в Европу, но это многочисленные фонды, это деньги, это подкупы европейских чиновников, особенно Катар, разумеется. Главный враг Израиля на международной арене не Иран, именно Катар. Ну и Турция во главе с ними. А именно Алжира, что касается, это один из главных поставщиков энергии голубого топлива, то есть газа природного в Испанию. Алжир является заклятым врагом Марокко, главным соперником и на африканском континенте, и в геополитической этой истории. Алжир, соседняя с Марокко, точно такая же арабо-бербера-мусульманская страна. Но Алжир здесь стал главной причиной того, что Марокко наказало Испанию. Испанский Санчес, премьер-министр, поехал в Алжир, заключал с ними недавно буквально соглашение в конце июля. Всячески его обхаживали алжирские власти, и он с алжирцами очень уж сильно, так сказать, тепло обнимался, подписывал договор о сотрудничестве. А кроме того, Западная Сахара – это территория, которая сейчас де-факто аннексирована Марокко, с разрешения Дональда Трампа и американских властей. Это бывшая испанская колония. То есть Испания здесь решила поиграть в лице Санчеса, в лице этого руководства левацкого испанского, в новую геополитическую игру. Она окружила Марокко своими интересами. Западная Сахара, они принимали одного из главарей фронта Полисарио у себя в Испании. Фронт Полисарио – это такая группировка по типу Народный фронт освобождения Палестины. Они борются десятилетиями за независимость этой Западной Сахары, которая 100 лет являлась ничейной, непризнанной территорией, еще раз повторяю, бывшая испанская колония. Но Марокко считает эту территорию своей. То, что марокканцы имеют право на свои интересы, да, то, что у Марокко, как говорится, это, разумеется, не истина последней инстанции, это тоже да. Но у Марокко были интересы забрать под себя Западную Сахару. Это пограничная территория, и Трамп им разрешил это сделать. Даже не сколько Трамп, сколько Соединенные Штаты Америки еще в 2020 году. В конце, когда бушевал коронавирус, Трамп в декабре 2020 года Вашингтон, официально Белый дом, издал декларацию о том, что мы признаем за Марокко право на Западную Сахару. С этого все началось. И Испания была вынуждена согласиться под уже давлением Соединенных Штатов, что да, Западная Сахара, это пускай, ладно, пускай это будет марокканской, так сказать, частью марокканского королевства. Но теперь Санчес начал вновь вот эту вот двойную игру, разъярил Марокко, марокканского короля, тем, что они привечали лидера этого фронта Полисарио, лечили его от коронавируса у себя. Поехав в Алжир, Санчес еще более раздразнил марокканского короля, марокканские власти. Еще раз повторяю, Алжир – главный геополитический соперник и враг Марокко. И марокканские власти моментально решили наказать Испанию и показать, кто в доме хозяин в этом регионе, у кого ключи от всего этого миграционного потока в районе Западного Средиземноморья. И вы видите, что произошло. То есть эти толпы, десятки тысяч, были умышленно пропущены собственными марокканскими пограничниками туда, а испанские пограничники, испанские военные, испанский легион, который там расквартирован, этакий спецназ испанский, который там стоит, испанская гвардия «Сивиль», это этакая жандармерия испанская, проявили полную несостоятельность, они не знали, что делать. Приказа со стороны испанских властей у них не было. Точнее, был приказ не трогать, пропускать, кормить, одевать, не препятствовать, ну и все по списку. И вот так и получилась эта ситуация. Марокко пустила эту армию вторжения умышленно. Испанцы расписались в своей полной несостоятельности. И что мы имеем? Кризис в Европе, мы имеем скандалы в Брюсселе, Мы имеем Джорджия Мелони, премьер Италии, требует исключить Испанию из шенгенской зоны. И вот эти невнятные, значит, всякие всевозможные заявления со стороны Франции, которая тоже страдает от наплыва беженцев. Ну, а Дональд Трамп, когда говорит о том, что да, у нас тоже такое произойдет на мексиканской границе, если придут демократы, в этом есть доля. Доля, естественно, есть смысл в этом. Но, разумеется, это предвыборная кампания Трампа и республиканцев совершенно справедливо. Он говорит о том, что мы можем тоже начать пропускать, как при демократах, при Байдене, вновь десятки и сотни тысяч нелегалов, они начнут прорываться. Мы прекратим при демократах охранять нашу южную американскую границу. То есть здесь все, клубок вот этих всех заявлений сошелся воедино, понимаете? Но, конечно, Сиута, если говорить так, по правде, Эмилилия, эти современные последние осколки испанской колониальной империи на территории африканского континента, конечно, это спорный большой вопрос. И у Израиля есть косвенный интерес, чтобы действительно на Испанию было оказано давление со стороны израильского нынешнего союзника, марокканского короля. Израиль, разумеется, не стоял за этой операцией, чтобы не утверждались возможные конспирологи, антисемиты по всему миру. Это очень смешно. Я слышу в последние дни, говорят, ах, это Израиль за всем этим стоит. Мне под моим видеороликом на канале многие, так сказать, любители евреев, в кавычках, тоже пишут, но это все Израиль организовал, что марокканский король – это марионетка Израиля. Разумеется, это израильтяне во всем виноваты, я им тут же отвечаю. Дело в том, что Израиль, видимо, подкупил и испанскую армию и полицию тоже заодно. То Израиль всех подкупил. И марокканцев, и испанских пограничников, которые бездействовали. Израиль и евреи, разумеется, всегда во всем виноваты. Поэтому ничего в этом нового нету. Мы наблюдаем очередную, так сказать, картину того, что Израиль и евреи, вот, значит, виновники всех бед. Ну, вот такая вот, так сказать, вкратце, история с этим марокканским прорывом.
1: Я пока тут пытаются наши зрители сформулировать вопрос.
2: Да,
1: я пока жду. Нет, я пока жду. Там человек пытается, пишет. Я с удовольствием просит вам потом сформулировать. Я обязательно это сделаю. Но спрошу, вот то, что вы говорите про Трампа, его это задело только вот в свете ситуации внутри США, вот в свете, опять же, будущих и выборной кампании, и налоги, и мигранты там, мигранты здесь, или у него это остатки его счетов с Испанией? И эти счеты, насколько глубоки эти счеты? Что это трампизм и санчизм, если можно так сказать, два разных таких крайних взгляда на как бы управление, на мировоззрение?
2: Трампизм, санчизм. Да, я не сторонник этих понятий, но нет, я понимаю, что вы имеете в виду. Дело в том, что, напоминаю тем, кто не пристально следит за вот этими как раз отношениями между Трампом и Испанией, когда Трамп совершенно справедливо разозлился на испанцев и на Санчеса, и на их левацкое руководство, и на беззубого короля испанского, эта монархия абсолютно несостоятельная, за то, что они не поддержали американцев и даже вставляли палки в колеса американцам во время операции военной против Ирана. Это все правда. И то, что Трамп сделал заявление прямо на пресс-конференции, давайте прекратим торговлю с Испанией, конечно, это злость, это не совсем, обоснованные возможности, потому что Испания не просто торгует с Америкой, это Евросоюз в целом. Но, напоминаю, во время финала чемпионата мира, а точнее, когда он закончился, эта игра, испанцы выиграли у Аргентины, я в это время был в Монако, кстати, смотрел за этим, за всем представлением, хотя финал чемпионата мира, буквально стадион MetLife, это 15 минут от дома, где я живу, вот. Но дело в том, что после этого Санчес, который был на финале чемпионата, с Трампом встречался, и чуть ли они вновь не обнялись, и Трамп сказал, ну все, у меня улажены все вопросы с Испанией, к Санчесу у меня больше нет никаких претензий, с Испанией у нас все хорошо, he's a great guy, как всегда, у него все хорошо. То есть что Трамп держит за пазухой, понимаете, Трамп слишком большая историческая важная фигура, чтобы обращать внимание на такие мелочи, и когда вы говорите, что его задело то, что произошло, я не уверен, что это правильное слово, правильная формулировка, я не думаю, что Трампа это задело. Вот просто у Трампа есть конкретные цели. Трампу нужно, чтобы НАТО соответствовало его требованиям, требованиям американцев, 5% на военные нужды из своего бюджета, а испанцы, разумеется, в лице левацкого правительства и Санчеса, отказываются и, знаете, как такой детский юношеский такой дух противоречия у них. И вот они не хотят это делать. Разумеется, что Санчес Трампа терпеть не может. И Санчес вообще социалист, и левак, и марионетка глобалистская. Он вообще ненавидит национальные государства, поэтому ненависть такая к Израилю. Это все проистекает из одних и тех же убеждений. Вот. И Трамп играет свою игру. Еще раз говорю, для нас самое главное здесь, то есть в Америке грядут так называемые midterms, то есть промежуточные выборы 2 ноября, есть большие опасения, что республиканцы могут потерять нижнюю палату Конгресса, палату представителей, может быть, и в Сенате будут проблемы, и тогда у нас начинаются действительно серьезные проблемы, к власти могут поприходить, скажем так, совершенно неадекватные личности, спонсируемые таким глобальным, так сказать, собирательным Соросом, то есть левая вот эта вот демократическая новая партия, которая переродилась фактически в неомарксистскую, в социалистскую, исламистскую, антисемитскую организацию. И нам это с вами, я имею в виду нам, израильтянам, американцам, нам это не надо, но к этому все идет. И Трамп старается, как он может, это предотвратить. Именно поэтому Трамп сейчас, как вы видите, то, что происходит с Ираном, заявление назад, шаг вперед, два назад. Мы нанесем удар, мы отменяем удар, и люди не понимают, почему. Почему? Что это за непоследовательность? Что это за такое дискредитация собственного авторитета? Раньше каждое слово Трампа все прислушивались и к любому дуновению. А сейчас, ну он сказал, сегодня вечером он поменяет мнение, завтра он передумает. Это его игра. Он играет в эту игру. Это политическая игра. И главная цель – это же император современной Римской империи. Главное – Сенат, главная политика. Ничего не поменялось в течение 2000 лет. Современный Рим – Америка, современный Цезарь – президент США. И ему главное – сохранить Сенат, сохранить Конгресс, сохранить Палату представителей. И вот эти все заявления и по Ирану, и по Испании, и по Европе, и по кризису, и по границам – это все попытки, скажем так, спасти предвыборную вот эту вот историю, спасти, значит, в ноябре Сенат, удержать для республиканцев Сенат и Палату представителей, чтобы потом уже президент, так сказать, палатой, не зашел демократ уже спустя не в этом году, а еще через 2 года, чтобы, не дай бог, у нас не стал президентом демократ. У меня есть такие опасения. Я даже знаю, у меня был ролик на эту тему, я приблизительно прикинул, и не дай бог, если такой будет сценарий, кто у нас станет следующим президентом от демократов. Я называю Гевина Ньюсома, может быть, вы слышали это имя, это нынешний губернатор Калифорнии, которому совершенно открыто дал 100 миллионов долларов, по-моему, Сорос, через свой Open Society Foundation на президентскую кампанию. То есть делают все для того, чтобы убрать и Трампа, разумеется, и республиканцев, и привести демократов, управляемых глобалистами, таких как был Байден, Обама, и хотят вернуть всю эту старую игру нам. Вот к этому сейчас все идет. И от этого будет зависеть и ближайшая и судьба и Соединенных Штатов Америки, как у нас будут развиваться события, и как в Израиле будут развиваться события. У нас тоже в Израиле, у вас тоже выборы в октябре.
1: Да,
2: так что здесь все очень сложно. Здесь сложное, понимаете, это все взаимосвязано.
1: Это сложности, да, хотелось обсудить и продолжить и про Трампа, и про Сороса. Но давайте через 1,5 минуты после небольшой рекламы мы вернемся.
0: Прямой ответ.
3: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-888. Год без забот.
0: Реклама. крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
0: Реклама.
3: Голоса Первого радио. Яна Романова, музыкальный редактор и ведущая программы «Время Романовой». Пульс радиостанции. Знайка. Зазнайка. Зайка Первого радио. Никогда в жизни не притрагивалась к дождевым червякам, но дома держит полутораметровую змею.
12: Я пришла провести с вами свое время. Это «Время Романовой» на Первом. Ну и надеюсь, это утро будет легким и приятным.
3: Яна Романова. Первому радио 25 лет.
0: Прямой ответ.
1: Мы продолжаем разговор с Игорем Газархом, обсуждаем американскую политику в контексте и Европы, и Ближнего Востока. Перед рекламой вы упомянули Иран, то, что это большая игра Трампа, то, что он шаг назад, шаг вперед ради спасения Конгресса, ради спасения Конгресса за республиканцами, если правильно вас интерпретирую, но вам не кажется, что это не игра, а действительно Трамп не знает, что делать? Он, его, во-первых, разрывают разные интересы союзников, Израиль с одной стороны, арабы с другой, плюс действительно и внутри американской администрации разные мнения, и нехватка вооружений, и вообще Иран не сдается, и вот последняя новость, что CNN передало сегодня, что в ЦРУ и СНКОМ ищут вообще креативные методы давления на Иран, на того, что не было раньше.
2: Абсолютно верно, Марьяна. Пусть ко мне обращаются.
1: У вас есть креативное решение.
2: С моей стороны, если они ищут креатив.
1: Но вы напишите, есть там есть адрес, решение, куда писать, я думаю.
2: Не буду писать. Захотят, когда совсем будет все плохо, как я говорю, пришлют за мной лимузин, как в свое время Менахем Бегин говорил.
1: Поделитесь, за ним, да, с нами.
2: Да, за ним прислали. Да, вы абсолютно правы. Я говорю это практически с самого начала этой кампании иранской, что Трамп не знает, что делать. То есть они влезли туда, и причем Трамп не единственный виновник в этой истории. До него огромное количество, практически все американские президенты, так же, как и Трамп, он не исключение, влезали в провальные военные кампании, всевозможные по всему миру. Америка, это была и Корея, хотя там они спасли, им удалось спасти Южную Корею. Потом была провальная кампания во Вьетнаме. Тысячи убитых, десятки тысяч, триллионы потраченных денег. Линдон Джонсон, президент, тоже не знали, как выбраться из Вьетнама. В итоге все бросили, бросили своих союзников в Южный Вьетнам, убрались оттуда. Кстати, сегодня Вьетнам, по определению социалистическая страна, очень мощная экономика, 100 миллионов населения, и дружит, и душа в душу живет Соединенными Штатами, и торгует. И столица там как раз, то есть не столица, а крупнейший город был Сайгон, стал Хо-Ши-Мин в честь коммунистического лидера. Сегодня это не мешает американцам торговать с Вьетнамом, и Вьетнаму не мешает торговать. Понимаете? То есть все, как говорится, стало на круги своя. Далее были провальные кампании в Ираке, в Афганистане, полная фиаско, когда туда влезли, кстати, влез туда Буш-младший, а потом оттуда вылез Байден. Это был кошмарный позор и для американцев, и все. Значит, Трамп залез в Иран точно так же, не совсем осознавая, что там происходит. Информация подвела, советники подвели, надежды, иллюзии подвели. Я сразу говорил, что с Ираном может воевать только Израиль, но Израилю воевать в очередной раз не дали именно американцы. Израиль стал заложником любви и дружбы Трампа, который сделал очень много для Израиля. Самый произраильский президент в истории. Не нужно перечислять все, что мы уже знаем. Посольство, Голланы и тому подобное. Но все равно Израиль стал заложником американской политики и Трампа, и военных, и Пентагона. Израиль умеет воевать. Во всяком случае, всегда умел. И американцы смотрели на Израиль, на израильских военных, вот так вот, как на богов. всегда и слушали, и беспрекословно помогали Израилю. Помогали Израилю амуницией, снаряжением, и не вмешивались, и смотрели, затаив дыхание, как израильтяне бомбили иракский атомный реактор, когда был Бегин и Рейган, и другие израильские операции легендарные. А потом, за последние 10 лет, все поменялось. Израильская верхушка полевела, генералитет страшно полевел, спецслужбы, силовые структуры израильские полевели, ПАГАЦ, военная прокуратура, все полевело, и стали ходить на поклон, ездить к американцам, с этого все началось. Стали спрашивать у американских генералов, у Пентагона, как воевать, включая предыдущего начальника израильского генштаба и всю эту израильскую силовую, и Минобороны и тому подобное. Крамольные вещи, говорю, Марьяна, крамольные вещи, говорю. Так вот, пришло это все к тому, что в Иране, когда Израиль атаковал Иран, наконец-то, 30 лет Нетаньяху обещал, значит, атаковать Иран, не допустить ядерного, значит, оружия у Ирана, наконец-то они атаковали, координацией США, безусловно, но... Когда американцы, есть такое выражение, pull the plug, то есть сказали, все, стоп, израильтяне остановились. Помните, это 12-дневная война. Я был в эфире израильских телеканалов, и я говорил, я в шоке, в удручении и в злости от того, что Израиль пошел на поводу у Пентагона, у Трампа тогда, и не довершил дело до конца. И сказал, это только шлаф алиф, то есть это первый этап, и будет второй очень скоро. Это все, как я говорю на иврите, есть выражение «гасно» на русский «ухо», но слышится «чек до хуй», я всегда говорю. Отсроченный или отложенный чек. Это отложенный чек. Что мы имеем? Мы имеем вот эту войну, вторую иранскую операцию, которую уже американцы затеяли. Трамп туда влез. Он надеялся, что иранский режим падет после того, как они убьют основные главари. Он понятия не имел, что такое корпус стражи исламской революции. Что это за структура, что это иранские идеологические войска, это отдельное государство в государстве, это иранские СС. И когда американцы поняли, что Иран не возьмут просто вот так вот нахрапом, они поняли, что сухопутная операция невозможна, и из-за этого начались все сложности. Армузский пролив открыли, закрыли, а вам это надо, Трамп говорит, открывайте, а потом получается, что на самом деле это надо американцам, потому что нефть взлетает в цене. Американцы не любят, когда нефть дорогая. Американский обыватель голосует кошельком всегда. It's about economy, stupid, есть такое выражение. Все в экономике. Трамп видит, что ему это не надо. Это, повторяю еще раз, выборы. На носу выборы, и результаты какие? Все взлетело, экономика ухудшается. Трамп останавливает кампанию, идет на переговоры с Ираном, а Иран, старые, мудрые, хитрые персы и еще и шиитские фанатики, понимают, что они сейчас на коне, и что Трамп у них, как говорится, в руках, и начинают тянуть вот эту историю. Трампа это бесит, поэтому он грозится каждый раз, что мы начнем. Ничего они не начнут, потому что если они хотели победить Иран, американцы. Значит, во-первых, нужно было слушать израильтян, дать израильтянам делать свою работу до конца, довести и бомбить нефтяную, водную и энергетическую инфраструктуру в Иране. Вот тогда бы они поставили этот режим на колени. Тогда 90 миллионам иранцев нечего было бы есть, пить, нечем было обогреваться. Короче говоря, настоящую войну бы устроили. И даже не нужно никакое ядерное оружие. Не нужно. Нужно было бить по инфраструктуре. А американцы этого не делали. Американцы – гуманная нация, гуманная армия, как бы это ни дико звучало, но это на самом деле так. Это не российская армия, это не в свое время немецкая армия, это не английская, не французская армия, которые творили страшные вещи. Американцы, за редким исключением, очень гуманные, а потому воевать они не могут по-настоящему. И иранцы это поняли. Корпус стражи исламской революции у власти в Иране. Аятоллы – это просто старцы, которые ничего не решают, кремлевские старцы, тегеранские старцы. И Трамп не знает, как вылезти из этой истории. Мои многочисленные друзья, мои, которых я очень люблю, мои коллеги, блогеры, аналитики, комментаторы, те, кто придерживается вот этой теории, что Трамп самый умный, он на 30 тысяч ходов вперед все просчитывает, все остальные дураки и идиоты. Нет, мои дорогие. При всем уважении и любви к Трампу, это мой президент, я за него голосовал. Я его единомышленник, скажем так, в подавляющем большинстве вопросов. Но он действительно не знает, что делать сейчас с Ираном, потому что идти до конца – это рисковать проигрышем на выборах. Американцам не нужны войны в Иране. Подавляющее большинство американцев не знает, что Америка делает в Иране. Не хочет знать, им это неинтересно. У нас меняется демография. У нас меняются политические взгляды. У нас совершенно не та Америка, которая была 20 лет назад. Что надо воевать с Афганистаном, террористы. История с терроризмом американцам уже не продашь. Им уже это невкусно, им неинтересно. Они видят Иран, большая страна, где-то там. Зачем мы туда полезли, если у нас взлетела нефть? Вот о чем думают простые американцы. Они пойдут голосовать, и они скажут, нет, нам это все больше не нужно. Давай проголосуем за других. Не за демократов, а против Трампа и против этой войны. Трамп это понимает, и он ищет креативные решения, как вы совершенно справедливо говорите сейчас. И Пентагон ищет креативные решения, потому что они не знают, что делать. Они ставили на этого наследника престола, на Шаха Резу Пехлеви. Он мне лично очень симпатичен. Но у него нет никаких шансов. Это западный человек. Он не сильный, не волевой роль личности в истории. У него нет воли. Он не поехал в Иран. Он не возглавил сам на своей земле, на месте. Он не возглавил это восстание, продвижение. Потерял полностью, дискредитировал себя. И уже американская власть, и Трамп, и вся верхушка американская говорит, нет, это не фигура, он нам не подходит. А других нету. Вы понимаете? Других нету. Вот они ищут креативные решения. Креативное решение простое для Ирана с точки зрения американцев. Если вы не готовы разбомбить пух и прах всю, немедленно, нефтяную, с ущербом, кстати, и для экономики, всю нефтяную, энергетическую, водную инфраструктуру, значит, поднимайте флаг высоко, как американцы умеют делать, заявляйте, что мы победили, то, что уже несколько раз делали и Трамп в том числе, и уплывайте на своих авианосцах, на свои базы, и решайте другие проблемы. И оставьте этот Иран в покое. А если Иран будет безобразничать, и действительно Моссад, разведка американская узнает, что они делают таки ядерную бомбу, вот тогда возьмите, пустите туда израильтян, скажите ФАС, не мешайте Израилю, израильским ВВС, израильскому спецназу, израильскому Моссаду делать свою работу. Потому что лучше израильтян на сегодняшний день, все еще, никто не может справиться лучше израильских силовиков с иранской проблемой, с ливанской проблемой, с любой другой проблемой в регионе, чем израильтяне.
1: Пока не справляемся до конца.
2: А вот это уже еще один интересный вопрос и тема. Рыба гниет с головы. Значит, я крайне, скажем так, я правых взглядов. Я за Ликуд Менахема Бегина, за Ликуд Зеева Жаботинского.
1: А за Ликуд Нетаньяху.
2: За по-настоящему национальное право. А с Нетаньяху у меня есть одна, хочу сказать, маленькая проблемка. Значит, проблема эта длиной в 30 лет. Главные три претензии у меня к Нетаньяху. И вот так называемые эти бибисты и тому подобное. Это детский лепет. На этом уровне мне общаться неинтересно. Потому что у меня действительно, мне за державу обидно, за Израиль. Супердержава ближневосточная. У власти Нетаньяху с небольшими скрипами почти 30 лет. Я его с 96 года еще наблюдаю. В 96 году он стал премьер-министром. В 97 году в теракте на рынке Махане-Иуда погибает мой родной дед. Ветеран войны в Иерусалиме, Нетаньяху у власти, тогда он отдает приказ разобраться с Хамасом, принесите мне голову Халида Машеля на тарелке, кричит Нетаньяху, лупит кулаком по столу своим моссадовцам, заставляет их организовать спешную операцию по ликвидации Халида Машеля, главаря Хамаса тогдашнего. Они в Иордании пытаются это сделать в Омане, моссадовские агенты. У них не получается, их ловят, арестовывают. Страшный кризис с Иорданией, с королем Иордании. Заставляют Моссад и израильтян привезти антидот, то есть противоядие. Спасают Халида Машеля. И с тех пор Нетаньяху подписывает, я не знаю что, на крови какой-то договор с Хамасом или с чем, или с Иорданией, или с кем-то еще, или с американцами, что Хамас он не трогает. И 30 лет он не трогает Хамас. Хамас жив по сегодняшний день. Несмотря на 7 октября, Нетаньяху был во главе, в отставку он не ушел. Ну, коней на переправе не меняют, конечно, конечно, как мы можем. То есть Голда Мейер, пропустившая войну судного дня, взяла на себя смелость и ушла в отставку. Нетаньяху не ушел. Ладно, хорошо. 30 лет он рассказывает, что он казак, муль, Хамас. То есть он силен против Хамаса. 7 октября происходит, они заходят в Газу, Результат тот же самый. Угроблены тысячи израильских солдат, молодых ребят, офицеры, все погибают, солдаты погибают. Хамас по-прежнему сидит в Газе. Весь этот эфемерный совет мира, все эти иллюзии с разоружением Хамаса, Нетаньяху продолжает оставаться у власти в Израиле сегодня, рассказывает, красиво говорит, много сделал для Израиля, особенно в экономическом плане, превратил Израиль из полуотсталой полусоциалистической страны в капиталистическое государство. Это он прекрасно умеет делать, и это полное. Но что касается принятия волевых стратегических решений, Нетаньяху не государственный деятель, он политик, он премьер-министр мирного времени. А во время войны, вы видите, что происходит, вот он сидит у власти и говорит, я могу сказать «нет» американцам. И не говорит Трампу «нет». Возвращает израильские самолеты, которые должны добить иранский режим во время первой этой 12-дневной так называемой войны. Сидит до сих пор, соглашается на этот совет мира, не хочет аннексировать территории Иудеи и Самарии. В Кнессете голосования эти позорные, Ликуд не соглашается на это, на все. Все это при Нетаньяху. Первая претензия – это Хамас у меня к Нетаньяху, которая существует до сих пор. Хамас не уничтожен, не собирается разоружаться. Подписали договор. С кем мы подписали договор о разоружении Хамаса? Свадьба без невесты? Без меня меня женили? Хамас говорит, ничего, мы не собираемся разоружаться. Пускай израильская армия уходит из Газы. И Нетаньяху всему этому, как говорится, не противится. Он на словах, может быть, говорит нет, но соглашается во всем. Это фарс, все, что сейчас происходит с так называемым Советом мира в Газе. Ничего там не будет. И Совет мира принял эту программу на 3 года. Почему на 3 года? Ждут, пока Трамп уйдет через 2 года и забудут, как про страшный сон, про весь этот Совет мира, про все эти фантазии и иллюзии. Хамас будет оставаться и продолжать там находиться у власти, пока и Нетаньяху остается у власти. Потому что кто, не спрашивайте меня, кто, не знаю. Пока он остается у власти, ни на что не надейтесь, ни на какие кардинальные перемены. Драсти, есть такое слово в иврите. Никакие кардинальные перемены не будут происходить. Вялая будет, вяло текущие военные операции. Туда-сюда, туда-сюда. С Ливаном и с Хизбаллой, да, немножко потрепали Хизбаллу. Но ливанское государство – это банкрот, власть несостоятельная, и Хизбалла будет там оставаться в этом Ливане. Потому что ливанское государство с Хизбаллой справиться не может. Израильская армия, израильское военное руководство не знает, что делать с Ливаном. Нет стратегического плана. Израильское руководство не знает, что делать с Газой. Израильское руководство не знает, что делать с Ираном, что делать с Турцией, что делать с Сирией, что делать с Египтом. Понимаете, сколько проблем? И это все нужно решать. А Нетаньяху, у него давным-давно закрепилось за ним такое название, прозвище, если хотите, мистер статус-кво. Мистер статус-кво. И не надо меня обвинять в том, что я анти-Биби. Я не анти-Биби. Я за Биби, но который доводит дело до конца. А у нас, как я говорю, 5 как минимум чеков до хуя.

0: Прямой ответ. Реклама.
1: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
4: Жаркое лето в Center Car.
5: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
4: Center Car Azur.
5: Терех Ашива 9.
0: Реклама. Прямой ответ.
6: Мы продолжаем разговор с Игорем Газаровым, и вот вопрос и к вам, человек как правых взглядов, который отвергает все левое, уже слышно во все, всю программу. Кто тогда, если не Нетаньяху? Кто?
7: Кто? Вы понимаете, если бы я знал четкий ответ на этот вопрос, мне бы цены не было. Мне бы цены не было. Но я вам скажу так. Значит, что касается правого фланга, разумеется, про левый мы пока не говорим, я вам скажу так. Есть замечательный интеллектуал, умница, которого зовут Моше Фейглин. Это очень маленькая такая мини-скилл партия ЗУД. Да, вот она есть, вот он есть. Он очень толковый, грамотный, умный политик, который пишет прекрасные книги, который понимает глубоко вот эти вот все израильские ментальные процессы и как и что. Но он не проходит конкурс красоты у израильских избирателей. Конкурс красоты. Не понимаете буквально, что он некрасивый.
6: Ну, понятно,
7: но
6: да.
7: Он в том числе и... Понимаете, нет, вы зря так, Марьяна, это вы это понимаете. А многие говорят, а что такого? Что с ним не так? Люди разные. Надо просто понимать, что он именно этот конкурс не проходит. Почему? Потому что он слишком интеллигентный. Он слишком умный, если хотите, для израильского избирателя. А он не очень харизматичный. И из-за этого эта партия давным-давно, которая могла быть в правительстве, он не проходит электоральный барьер до сегодняшнего дня. У них немножко приподнялась популярность. Кстати, я про них часто говорю. Люди говорят, ой, вы знаете, действительно есть в этом что-то. Но другие говорят, а зачем голосовать за эту партию? Она не проходит электоральный барьер. Выкинуть, значит, свои голоса в урну. Тоже в этом есть резон. Кстати, там есть прекрасный русскоязычный правая рука, можно сказать, Фейглина. Это Аркадий Мутер. Умница, толковый тоже человек, интеллектуальный, приятный, радеющий за дело. Вот эта партия, но она не проходит барьера. О ком еще можно поговорить? Можно поговорить, Либерман – это жупел. То есть его... Я не знал, что Либермана так ненавидят в русскоязычной израильской среде больше, чем Хамас. Понимаете, любое упоминание этого слова мне напоминает реакция, как собаки Павлова. Как только произнести слово «Либерман», начинается сразу лай. Гав-гав. То есть абсолютно какая-то иррациональная ненависть. Вот в Америке есть Trump Derangement Syndrome, то есть TDS, ненависть иррациональная к Трампу. Вот в Израиле абсолютно однозначно есть иррациональная ненависть к Либерману. И вон на него вешают всех собак. Забывает, что он единственный ушел из правительства Шарона, когда было то... одиозное размежевание с Газой, когда было голосование. Он единственный вышел из правительства, неважно. Он сидит с арабами, он левый, у него вся партия коррумпирована. Что только про него не говорят, гадости говорят. Ну хорошо, не надо, не давайте Либерману. Хорошо, он для вас, он вас не устраивает. Ладно, проехали дальше. Значит, кто у нас еще остается? У нас остается Бен-Гвир. Бен-Гвир тоже, знаете, такой, ну, правый патриот, радикал, но адвокат, но юрист, толковый, но очень радикальный. Манера это немножко вот эта израильская такая, как он сказать, есть такое слово «зарук», израильтяне меня понимают. Это отношение немножко, скажем так, не слишком интеллигентное и культурное.
6: Я бы сказала вот. Мягко.
7: Ну, по факту.
6: Этого еще мягко.
7: Мягко, да, совершенно верно. Но вы знаете что, друзья мои, надо зрить в корень, смотреть в корень. Мало ли кто внешне не очень, мало ли кто не отесанный, мало ли кто. Вот Теодор Рузвельт был американский президент во время Первой мировой. Ужасно был неотесанный, сквернослов, грубиян, мужлан и много и сделал Америку великой империей.
6: Ну, Бен-Гвир, он провокатор.
7: Черчилль.
6: Он провокатор и...
7: Значит...
6: Я подбираю слово...

0: помягче, чтобы...
1: Допустим.
0: Так, не знаю, насколько позволено
1: обидеть,
0: в эфире.
1: Я
0: не буду, да. Я считаю, что я не должна высказывать свои взгляды, но есть какой-то предел и моему терпению, собственно говоря, и моей толерантности.
1: Отвечаю, отвечаю. Я согласен с вами. Мало ли было провокаторов среди израильских политиков? Ариэль Шарон был самый, что ни на есть, главный провокатор. В Ликуде. И еще какой был провокатор.
0: Согласна.
1: Причем он, знаете, он как танк. Он действительно боевой генерал, герой Израиля. Он пер как танк. А потом тоже дал слабину. Были другие провокаторы. Даже не надо перечислять. Вы сами можете кого-нибудь вспомнить. Черчилль был неотесанный мужлан, сквернослов. И все по списку. Ну и что? Величайшая историческая фигура. Трамп. Тоже не из института благородных девиц. Тоже на него вешали всех собак. Но, понимаете, это другие... Этими категориями не нужно мыслить. То есть Бен-Гвир делает свою работу. Согласен, что, еще раз повторяю, что он не особо годится. Но давайте поговорим не о тех, кого мы знаем. Левых я не беру. Без абсолютно несуразный Бенни Ганс, такой хитроватый Беннет. Ну, Лапид — это журналист, такой харизматичный, немножко такой пройдоха, все, но тоже уже люди поняли, что и кто. Обсуждать Яира Галана, вот этого вот, так сказать, типичного представителя левой верхушки генералитета, и все вот это вот, молодая эта поросль, относительно молодая. Зачем это все обсуждать? Все понятно. Религиозные партии обсуждать? Нет он на небослоне никого, потому что... В Ликуде я вам назову человека, может быть, даже двух, кто мне интересен, потенциально следите за ними. Значит, прежде всего, это Нир Баркат. Это бывший мэр Иерусалима, self-made, мультимиллионер, может быть, даже миллиардер, сам себя сделал, хай-тек, спецназовец. Никогда не забуду, как во время одного из терактов очередного в Иерусалиме, даже камеры это зафиксировали, Баркат, будучи мэром Иерусалима, шел по улице с двумя охранниками со своими. Ну, он был мэр. И буквально стал свидетелем теракта, когда какой-то араб с ножом напал на людей и стал резать. Как они припустились, он лично припустился, он лично подбежал, схватил, повалил, обезоружил этого террориста, опасно, рисковал, то есть его телохранители там его страховали. То есть показал, что он, как говорится, гевер, ничего не боится, очень умный, толковый человек. Я смотрю с ним интервью, передачи, он у меня вызывает крайне позитивные ощущение. Он сидит тихо сейчас, тише воды и ниже травы. Хотя он является, да, каким-то министром, по-моему, инфраструктуры у вас сейчас в израильском правительстве. Вот он сейчас очень мудро поступает, он не лезет, потому что он прекрасно понимает, что Нетаньяху сейчас невозможно составить конкуренцию. Нетаньяху сейчас сидит очень крепко, у него лучшие рейтинги, 32% опять Ликуд, мандаты. То есть на этих выборах ни у кого, кроме Нетаньяху, если не случится вселенского, не дай бог, катаклизма, никаких шансов нет. Нетаньяху обратно становится премьером, если ему позволяет здоровье. Гены у него хорошие, папа дожил до 100 лет.
0: Ну, еще значит, тут непонятно, он или Зинкот, но это у нас сейчас будет с вами спор надолго.
1: Значит, теперь, давайте. Дело в том, что Зинкот, я вам скажу про Зинкота. У меня есть израильские родственники, близкие мои. Мой дядя, родной дядя, израильтянин. Значит, Сабр, бывший полковник ВВС в отставке, человек, работавший очень долго в израильской инфраструктуре, Хатан Прас Исраэль, получивший приз безопасности, знает всю верхушку. Вот эта прослойка израильских генералов, израильских офицеров, военных, умеренных, так называемых, средних. У них есть свой клан, очень большой. Туда входят битхонисты, так называемые, то есть представители силовых структур, ветераны, представители бизнеса серьезного в Израиле. Вот. И вот один из них мой родной человек. Вот они голосуют за таких, как Айзенкот. Айзенкот, я считаю, это мое личное скромное субъективное мнение, это очередной Бенни Ганс, это очередной генерал, который, пользуясь своим авторитетом, сейчас собрал под себя партию, сейчас будет идти на этой волне популярности, а потом, что с ним произойдет, одному Богу известно, но мне кажется, что он повторит судьбу всех предыдущих генералов, которые лезли в политику. Шауль Муфаз, Буги Муше Яалон, бывшие начальники генштаба, кто у нас там еще был из начальников генштаба? Бенни Ганс. И чем они себя зарекомендовали? Ничем. Пустое место. Так вот, я считаю, что Айзенкот – это очередной представитель этого клана, и который точно так же, сегодня у него 20 мандатов, потом, если все будет по этому сценарию, у него останется 3. И все. И на этом все закончится. Я вам сейчас скажу, Марьяна, я прошу прощения, у меня монолог Гамлета, но я вам скажу самое главное, что дело в том, что самая большая проблема Израиля, израильских выборов, израильской политики и системы, это не то, что на Нетаньяху нет конкурентов, это не то, что эти партии, что ненавидят Либермана, или Фейгин недостаточно силен, или левых уже не очень любят. Сама система выборов в Израиле должна быть изменена, потому что израильская парламентская демократия – наследие европейских стран после Второй мировой войны, беззубая система, которая не работает. Выбирают люди партии, вместо того, чтобы, как в Америке, выбирать прежде всего кандидата-человека. В Израиле должна быть введена президентская республика, система выборов вместо парламентской демократии, чтобы вот эти коалиции, партии бесконечные, составляли друг с другом, шантажировали друг друга, провоцировали новые выборы, парализовали работу правительства, не давали работать правительству никакому. И постоянные вот эти вот, если ты нам не дашь на нашу партию, на наши секторальные интересы, ортодоксы, мы развалим правительство, уйдем и пойдем с арабами, с левыми, нам все равно. Вот это катастрофа для Израиля в сегодняшнем, как говорится, в сегодняшнем разрезе. Израиль должен поменять систему, чтобы люди голосовали за личность, за президента, а с ним уже приходило правительство технократов, которое 4 или 5 лет, 5 лет во Франции, 4 года в Америке спокойно могли работать и осуществлять свою программу, за которую люди, избиратели, проголосовали. А эти все парламентские вот эти вот дела, выборы, это все пустое. Израиль, израильские избиратели, как щенок за своим хвостом, бегают раз в год или раз в несколько лет, и ничего не меняется, ребята. В этом суть. Конституция и президентская республика. Вот что должно быть в Израиле, чтобы Израиль шел в будущее уверенно и существовал.
0: Я вынуждена завершать на это. У нас подходит время программы, но не задала вопрос от зрителя. Я у него прошу прощения. Там даже был не вопрос, а мучается... Я просто озвучу. Мучается терзанием человек. Он из Крыма, из советского Крыма, и переживает за то, что происходит там. Одновременно он переживает... Он живет в Израиле, переживает, что Израиль, Россия враг Израиля, поддерживает Иран, и вот его противоречивые чувства раздирают. Я, честно говоря, не знаю, как разрешить его дилемму. Он и ваш зритель, и наш зритель. Ну, может быть, мы еще вернемся к этим вопросам.
1: А в чем дилемма? У нас нет времени,
0: нет,
1: да?
0: Нет, у нас минута, наверное, есть. У нас дилемма в том, что человек поддерживает, как я понимаю, возвращение Крыма, аннексию Крыма, и поддерживает аннексию Донбасса, и хотел бы, чтобы и Одесса была российской, но видит в России врага Израиля, и вот он как израильтянин, но как из Крыма, его вот мучает. Я не знаю, что сказать.
1: Я вам отвечу на этот вопрос. Давайте. Я помогу, попробую помочь этому человеку буквально в нескольких предложениях. Дело в том, что самое главное, у каждой страны есть свои интересы, и должны быть свои интересы. Израиль должен иметь отношения ровные, прагматичные, и самое главное, взаимовыгодные с Россией, взаимовыгодные с Украиной, с любой другой страной, с Америкой, с Францией. Все должно быть на основании взаимной выгоды и самоуважения. То, что Россия, а до этого Советский Союз, были врагом Израиля, да, это факт. Потом немного поменялось, это не важно. Сегодня добрый царь в России, который, допустим, любит евреев и Израиль, завтра придет опять плохой царь. На это Израиль полагаться не может. Израиль должен полагаться на себя, должен строить себя и уважать себя прежде всего. И правительство Израиля, и руководство Израиля должно работать в интересах исключительно своего народа, а не своих врагов, окружающих Израиль. Так что нам абсолютно Израилю не должно быть важно, Россия друг или Украина друг, или они враги, или они что-то еще. Если нам, Израилю, в данной конкретной ситуации подходит поведение той же России или той же Украины, значит, мы с ними дружим и работаем на, как говорится, взаимовыгодной основе. Если нам что-то не нравится и нам не подходит, значит, мы не дружим ни с одними, ни с другими. И чувствуем себя спокойно. Что касается и Турции, и Азербайджана, и Франции, и Швеции, и Испании, Марокко. Марокко сейчас на стороне Израиля против Испании. Дружим с Марокко. Будут себя плохо вести. Испания проявит уважение к Израилю. Будем дружить и с Испанией тоже.
0: Ну, вот тут мы точно, да.
1: Нужно о себе и блюсти свои интересы.
0: Спасибо вам большое. Надеюсь, да-да, мы еще встретимся в эфире. И спасибо слушателям и зрителям. Извините, если неправильно поняли вашу дилемму. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и на YouTube-канал Игоря тоже. До новых встреч. До свидания.
2: Прямой ответ. Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
3: Первое радио.
2: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
4: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
5: Смотрите на канале Первого радио в YouTube.
6: Твой комментарий, почему?
7: Ну что тут комментировать?
6: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
8: Начнем с того, что...
5: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментирует комментаторов, препарирует ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в YouTube. «Ханин день».
4: Реклама.
5: Филиалы ДАКС «Ришон Лицион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
10: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Жаркое лето в «Центр Кар».
12: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
5: «Центр Кар Азур».
12: Дерех Ашива 9.
4: Реклама.
13: Голоса Первого радио.
14: Эли Швидлер, спортивный обозреватель, говорит на 11 языках, играл в шахматы на 2 Олимпиадах. В 2005 году стал чемпионом мира по нардам в командном зачете. Говорят, что шпионил за Макаби Тель-Авив в пользу ЦСКА. Распространяет слухи в программе «Топ Спорт».
15: Когда жена напоминает мужу, вот у нас сегодня надо отметить, у нас 16 лет свадьбы, знакомство, надо зарезать барана. А муж отвечает, баран не виноват, виновата твоя тетя, которая нас познакомила. Вот это вот, когда баран не виноват.
14: Эли Швидлер.
13: Первому радио 25 лет.
16: Первое радио. Новости.
17: Террорист, удерживавший в плену Рома Брославский. Трамп потребовал от Ирана заключить сделку. Нетаньяу готов назначить главу МВД. Об этих и других событиях дня подробнее через несколько секунд. «20 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба Цааля сообщила о ликвидации террориста исламского джихада Махмада Фатаира. В минувшие выходные Цааль нанес точечный удар по цели в районе Дир-аль-Балаха, ликвидировав Фатаира. По данным Цааля, Фатаир участвовал в нападении на территорию Израиля 7 октября, а также принимал участие в удержании в плену Рома Брославский, находившегося в руках боевиков исламского джихада. Кроме того, в рамках 6-го этапа операции «Двери небес» боевик был запечатлен в форме исламского джихада во время церемонии передачи освобожденных заложников. По данным Цааля, в последнее время Фатаир продолжал готовить террористические атаки против военнослужащих Цааля и граждан государства Израиль. Он был ликвидирован с целью устранения угрозы. Тем временем бывший заложник Ром Брославский, который подвергался жесточайшим пыткам во время своего пребывания в плену исламского джихада, опубликовал обращение к террористам, реагируя на сообщение ЦАЛя о ликвидации командира исламского джихада Махмуда Фатаира, удерживавшего его в плену. Видеообращение Ром Брославский записал на арабском языке, который он выучил, находясь в плену у террористов. «ЦАЛь убил еще одного из тех, кто разрушал мою психику», — заявил Брославский. «Да, вы были преступниками, и правда в том, что я был слишком слаб перед вами, и вы делали все, что хотели. А теперь вас убивают одного за другим, и пусть ни одного из вас не останется в живых. Каждый, кто служит в сарае Аль-Кудс или в Хамасе, или в любых других вооруженных группировках, вы сдохнете один за другим. Не надейтесь, что у вас есть какая-то сила. И спасибо всем хорошим людям в государстве Израиль. Спасибо ЦАЛю. Народ Израиля жив, как написано в Торе, око за око, зуб за зуб», — заявил Брославский. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном уже начались, несмотря на публичное опровержение со стороны Тегерана. Об этом он написал в соцсети Truth Social. По словам Трампа, иранское руководство просит о встрече, однако одновременно утверждает, что не ведет переговоров с Вашингтоном и взаимодействует только с Оманом. Американский президент также заявил, что США контролируют доступ к Ирану через Ормузский пролив. «Ничего не попадет в Иран, если мы этого не захотим», — написал он, добавив, что ограничения будут сохраняться до заключения соглашений или полной капитуляции. А свой пост он завершил утверждением, что Иран никогда не получит ядерного оружия. В отличие от своих предыдущих постов, президент США не угрожает Тегерану возобновлением военных действий, а говорит о намерении продолжить или усилить давление на Иран, прежде всего с помощью ограничений в Ормузском проливе. В свою очередь, Иран отрицает, что в настоящее время ведет переговоры с США. В Тегеране заявляют, что контакты с Оманом посвящены организации безопасного прохода судов через Ормузский пролив. В ответе на петицию «Движение за чистоту власти», переданном Высшему суду справедливости, говорится, что премьер-министр Бениамин Нетаньяху намерен назначить постоянного министра внутренних дел еще до выборов. «Движение за чистоту власти» обратилось в БАГАЦ с целью добиться отмены решения о передаче части полномочий главы МВД Нетаньяху и назначения постоянного министра. В ответе суду говорится, что отсутствие постоянного министра внутренних дел создает существенные юридические и практические трудности. Радиостанция «Канбет» назвала главными кандидатами на пост главы МВД Офира Каца и Микки Зора. Лидер Ликуда Бениамин Нетаньяху продолжает переговоры с бывшим министром финансов Моше Кахлоном о вступлении последнего в Ликуд перед новыми выборами. Как сообщает издание Сругим, если Кахлон согласится на предложение, ему гарантировано место в первой пятерке предвыборного списка. Как утверждает источник в Ликуде, в последние недели Нетаньяху несколько раз беседовал с Кахлоном. Если бывший министр согласится вернуться в политику, ему планируют гарантировать место в первой пятерке списка партии на выборах в Кнессет. Ожидается, что в случае возвращения Кахлон станет одной из ключевых фигур предвыборной кампании Ликуда, отвечая прежде всего за экономическую и социальную повестку с учетом своего опыта проведения экономических реформ. Бывший глава израильской службы внешней разведки Моссад Давид Барне будет назначен на должность председателя совета директоров и президента американского оборонного концерна Ондас. На Барне распространяются ограничения на занятие должностей в определенных израильских структурах в течение определенного времени после завершения службы в Моссаде. Однако ожидается, что это не повлияет на работу в американской компании. В Ондас сообщили, что назначение Барне прошло проверку в юридическом консультативном органе Моссада и получило полное одобрение. Американский концерн в начале прошлого года привлек у инвесторов 2 миллиарда долларов с опционом на удвоение этой суммы и с тех пор активно скупает оборонные стартапы, в первую очередь израильские, стремясь создать между ними синергию и превратиться в значимую оборонную группу. Хотя компания американская, ее штаб-квартира находится в Израиле. Костяк руководства в основном состоит из израильтян во главе с со-директором Ошри Лугаси. Для Барнея, человека, руководившего разведывательно-политической организацией с бюджетом в миллиарды шекелей, это станет первым опытом в бизнес-секторе. Ондас пока не раскрыла размер вознаграждения Барне, однако анализ финансовой отчетности компании показывает, что вознаграждение директоров обходится в 100 тысяч долларов в год, а вознаграждение членов совета директоров – в четверть миллиона долларов в год. И о погоде. Завтра, 4 августа, на большей части территории страны температура воздуха почти не изменится. Ясно, слабый ветер до 5 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Твери на побережье озера Кинерет 35, в Эйлате 43 градуса. Это был итоговый выпуск новостей. Информационная служба заканчивает свою работу и прощается с вами до завтра. А далее на первом программа «Белая карта».
4: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг.
7: Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.

0: Добрый вечер всем слушателям самой таинственной программы на Первом радио.
1: Я бы даже сказала, наконец-то добрый вечер, так как у нас был небольшой перерыв, мы с Лидией отдыхали, соответственно, в прошлый понедельник программы не было. Я надеюсь, отчасти даже, может быть, где-то уверена, что вы все соскучились. В этой студии вместе со мной Лидия Топельберг, отдохнувшая, между прочим.
0: И со мной Кристина Кипнис. Вы, дорогие радиослушатели, можете прямо сейчас отвечать на вопрос, как ваши дела и как вы пережили эти две недели в наш WhatsApp 054-20-70-800. Мы с радостью послушаем ваши истории. Может быть, поделимся чем-то в эфире, если вы расскажете нам что-то интересное или зададите какой-то очень интересный, любопытный вопрос, относящийся к общим энергиям и общим положениям звезд на небе для всех жителей нашей планеты.
1: Ну а также, если ты наш дорогой радиодруг, хочешь стать участником нашей программы, следующих программ, то ты смело можешь набрать номер телефона 03-944-7777. Сразу хочу сказать, что ты, дорогой наш радиодруг, попадешь на автоответчик, но твой телефон зафиксируется, и в ближайшие дни после программы, в течение этой недели, может быть, даже в начале следующей недели, я просто объясняю, что может это занять некоторое время, и мы с Лидией Топельберг обязательно, мы всем перезваниваем, и, соответственно, тебе мы тоже перезвоним для того, чтобы уточнить, с каким вопросом ты к нам обратился.
0: А вот, кстати, хочется все-таки прокомментировать, хоть Кристина меня и сдерживает, но я таки все-таки выскажусь. У нас есть ряд людей, ряд звонков, ряд номеров телефонов, которые нам неоднократно звонили, и мы пытались им перезванивать, а они нас либо игнорируют, либо они вне зоны действия сети. Так что, дорогие наши радиослушатели, если вы звонили в течение последних, я бы даже сказала, нескольких месяцев в программу «Белая карта», и вам до сих пор не перезвонили, имейте в виду, что мы не смогли просто этого сделать. Так что, если вы действительно хотите задать вопрос, это не был случайный звонок, то позвоните нам еще раз по номеру 03-944-7777, чтобы таки мы с вами наконец-то состыковались, уточнили все ваши данные, вопросы, назначили дату участия в программе и могли бы встретиться с вами в эфире.
1: Ну, а ты знаешь, вот ты пока говорила, я подумала, а может быть, запрос ушел? Ну, типа, уже не актуально.
0: И такое может быть.
1: Такое тоже возможно. Это, кстати, абсолютно нормально, потому что любые энергии, им нужно как вот цветочку, да, взрасти, бутончику наполниться жидкостью, водой, да, напитаться полезными веществами из земли, а потом уже раскрыться. Соответственно, и здесь происходит то же самое. Поэтому, если вы желаете стать участником, тогда ждите. А если вам перезванивают, бывает, что мы перезваниваем с закрытого номера, не пугайтесь, мы сразу говорим, что это первое радио. Если вы не слышите эти ключевые слова, что это первое радио, можете смело бросать трубку, значит, это не мы, а кто-то очень-очень нехороший человек.
0: Да. Вот да? Так вот.
1: Ну, а теперь мы, значит, перейдем к самой интересной, одной из интересных частей нашей программы. Это звездные новости от Лидии Топельберг. Но перед тем, как я дам ей хоть слово сказать в этой программе, то я хочу сказать, что у Лидии Топельберг, первое, есть свой личный телеграм-канал, и он называется «Звездные новости от Лидии Топельберг». Подписывайтесь, там она публикует вообще все, что окружает ее жизнь, все, что она, чем она интересуется, помимо астрологии. Если вы думаете, что Лидия Топельберг интересуется только астрологией, так вот, вы ошибаетесь, и, соответственно, чтобы расширить свой кругозор о Лидии Топельберг, то смело подписывайтесь на ее телеграм-канал. Ну и, соответственно, все платформы интернет. Это значит Инстаграм, Фейсбук и ТикТок.
0: Прежде чем я точно так же в обраточку пропиарю Кристину Кипнис, я скажу тебе, ты знаешь, кого я сейчас напоминаю себе из героев мультфильмов?
1: Во-первых, какой мультфильм, во-вторых, какой герой? Или давай-ка сразу, какой герой?
0: Я напоминаю себе Пятачка, которому завязали рот слюнявчика, не дай сказать.
1: Кстати, еще и для микрофона насадка красная, очень похожа.
0: Ну так вот.
1: Вы же поняли, да, насколько мы соскучились по вам, по всем и по нашей программе.
0: Так что, дорогие радиослушатели, вы тоже подписывайтесь на Кристину Кипнес в Фейсбуке, в ТикТоке и в Инстаграме. Там она, помимо всего прочего, выкладывает еженедельно прогнозы от карты Таро, которые вы можете слушать в нашей программе в конце, либо, если вы такие нетерпеливые, вы можете уже прямо сейчас залезть, подписаться на Кристину и прочитать все, что она сегодня для вас написала на ближайшую неделю. Ну, а теперь на этой рекламной ноте я наконец-то пару минут посвящу прогнозу, что же нас ждет.
1: Отдавай.
0: Во-первых, Кристина, а как дела?
1: Ты знаешь, на самом деле... Тьфу-тьфу-тьфу, как бы это сейчас ни звучало. Но на самом деле, правда, очень хорошо. Грядут в моей личной жизни колоссальные, глобальные перемены. И почему-то мне кажется, что вот даже вот звезды мне благоволят от того, что вот будет это все как-то вот хорошо, успешно, и я выбрала правильный путь. Ветер дует в ту сторону.
0: Видимо, ты просто действительно наслаждаешься окончанием ретроградного Меркурия, который...
1: Отчасти.
0: Ну, правда, он уже 10 дней как не с нами, но мы просто столько не видели.
1: Это так прозвучало, не с нами, но мы будем помнить о нем.
0: До конца октября.
1: Да.
0: Но действительно, он закончился, поэтому энергии разогнались, поэтому сейчас больше можно успевать и позитивнее реагировать на все происходящее. Но, тем не менее, мы вошли в непростой месяц. В августе нас ждет коридор затмений, который стартует через неделю, потому что 12 августа у нас будет солнечное затмение, оно открывает коридор в этом году, и 28 августа у нас будет лунное затмение. Подробнее, я думаю, что мы поговорим непосредственно накануне, чтобы люди не... тревожились заранее. В целом и в общем это не так уж тревожно. Любой астрологический период, он полезен для нашей жизни, и он влияет на нас так, как должен влиять, но тем не менее все равно вот это нагнетение, как ретроградный Меркурий, все затмения и все негативные периоды, они воспринимаются как-то очень прям трагично. Так что вот не надо, все будет хорошо.
1: Но это же не обязательно, что что-то такое трагичное. Наоборот, как будто бы какой-то этап заканчивается и начинается что-то новое. И мне кажется, ты знаешь, какая у меня сейчас мысль пришла в голову, что все вот эти периоды, когда ретроградный Меркурий, ретроградная какая-нибудь планета, да, не только Меркурий, когда какие-то затмения солнечные, лунные, мне кажется, это этап, когда пространство и высшие силы за нас расчищают то, что уже на нас не работает и дает нам возможность, во-первых, отдохнуть, перезагрузиться и новыми вступить в новый этап.
0: В том числе и у каждого есть свои какие-то задачи, те программы, которые закладываются на то самое затмение, на коридор затмений, у каждого есть какие-то свои темы, завязки, это уже нужно смотреть индивидуально. Но глобально, да, ты права, что это просто такой период перезагрузки и размышления над внутренним и внешним, чтобы дальше уже выбрать правильный путь. А если говорить про текущее положение планет на небе, то вот я вкратце расскажу о том, что с 6 августа нас ожидает период Венеры в Весах, который продлится до 10 сентября. И Венера, как вы все помните, это планета, которая отвечает за красоту, за финансы, за любовь и за отношения. Попадая в Весы, она очень хорошо себя чувствует, потому что Весы — это ее обитель, это знак, которым она управляет, соответственно, ей там максимально комфортно. И все, что связано с темами, за которые отвечает Венера, будет в этих темах нас ожидать максимальная гармония, потому что Весы — это про дипломатию, это про уравновешивание, это про гармонию внутри и снаружи, когда будет хотеться максимальной гармонии и спокойствия в отношениях, когда не будет хотеться какой-то драмы, какого-то экшена, не знаю, каких-то безумных свиданий и прыжков с парашютом, а наоборот будет хотеться чего-то очень романтичного, красивого и эстетичного. И в темах красоты нас тоже будет наполнять вот эта вот тяга к эстетике, потому что Весы, вообще знак зодиака Весы, это про такую не просто эстетику, а гедонизм в том числе, про какие-то вот очень голубых кровей, что ли, вещи, которым...
1: Интеллигентность какую-то, да?
0: В том числе, когда mm-hmm. нам очень хочется чувствовать себя не просто там Лидой и Кристиной, а вот королевами, грубо говоря.
1: Ну, мне очень нравится, продолжай.
0: И это будет проявляться в том числе в в этих темах, финансах, красоте, отношениях, любви. Кстати, в теме финансов тоже деньги в этот период будет хотеться тратить на себя, на других, для того, чтобы вот эту эстетику привносить в окружающий нас мир, для того, чтобы наполнять красотой и гармонией там, близких нам людей, будет хотеться дарить какие-то подарки очень приятные, эстетичные, и в том числе будет хотеться наполнять тоже свое, допустим, пространство, в котором мы обитаем, что-то красивое покупать, может быть, не знаю, вносить какие-то изменения в интерьере для того, чтобы приблизиться вот к этой большей какой-то эстетике и чему-то такому из наших мечтаний и каких-то сказок, но при этом, почему бы и нет, у нас вполне это может получиться, так что достаточно неплохое время для этих тем, желаю всем нам использовать по максимуму этот период, чтобы наладить и гармонизировать все, что только можно гармонизировать в темах отношений и финансов.
1: Круто. На самом деле, вот я надеюсь, что сейчас отклик в душе как бы нашел каждый наш радиослушатель, но вот лично я скажу за себя. Я нашла, и мне очень нравится вот все то, что ты только что сказала. Прям очень.
0: Возможно, благодаря этому периоду коридор затмений нам будет проживаться легче.
1: Дай бог, как говорится. Так, давай ненадолго прервемся для того, чтобы немного передохнуть и встретить нашего первого участника на сегодня. Ну а ты, дорогой наш радиодруг, если хочешь стать участником нашей программы, то, пожалуйста, звони по номеру телефона 03-944-7777, а также подписывайся на телеграм-канал радиошоу «Белая карта» и будь в курсе всего, и, соответственно, там ты тоже можешь нам написать, если вдруг по той или иной причине, может быть, ты находишься не в Израиле, и это не проблема. Соответственно, ты туда напишешь, и мы с тобой в ближайшие дни свяжемся. Да, Лидия?
0: Так точно.
1: Все.
2: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Реклама. Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
3: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион Лещанский 3, Ашдот Шдерот Вайцман 2.
2: Реклама.
4: Голоса первого радио.
5: Владимир Савостов, ведущий программы «Савино утро». Настолько перфекционист, что для него слово «примерно» – это почти оскорбление. Уникальный талант сделает любой разговор полезным. Начали с погоды, закончили семейными отношениями, курсами валют или историей праздников. Так сильно любит животных и татуировки, что на плече появилась любимая собака Бамба.
6: Ехав на эфир, терзали смутные сомнения. А вспомнишь ли ты, Сава, как это все происходит? Приезжаешь сюда и как с ездой на велосипеде. Если один раз научился, то, в принципе, это на всю жизнь.
5: Владимир Савостов.
7: Первому радио 25 лет.

0: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топиной.
1: Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.
2: Мы к вам возвращаемся. Напоминаем, что если вы хотите поделиться, как прошли ваши две недели, что вы ощущаете, какие перемены в воздухе, в энергиях, в звездных влияниях, то делитесь, пожалуйста, в нашем WhatsApp 054-20-70-800. Ну, а если вы хотите стать участником следующих программ «Белая карта», то непременно звоните нам по номеру телефона 03-944-7777, чтобы оставить свою заявку в автоответчик, и мы с вами в ближайшее время свяжемся. Ну, а у нас на связи наш первый участник на сегодня, Леонид. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Леонид, по традиции мы попросим вас озвучить те вопросы, тот вопрос, те темы, с которыми вы сегодня к нам обратились, чтобы всем нашим радиослушателям было понятно, о чем мы будем с вами разговаривать.
3: Некоторое время назад расстался с девушкой. Хотел бы знать, есть ли еще шанс, что как-то оно вернется.
2: Вы задаете этот вопрос и картам, и звездам, все верно?
3: Все верно.
2: Тогда, пожалуй, я с звездами, с астрологией начну отвечать на этот вопрос, а дальше уже по ходу пьесы вы, может быть, сможете с Кристиной либо тот же самый вопрос поднять, либо, может быть, как-то его уточнить. Леонид, скажите, пожалуйста, ну, если вы можете это озвучить в эфире. Я просто посмотрела у Харарной астрологии ответ на ваш вопрос, и вот мне звезды говорят, что такое чувство, как будто бы эта девушка первая решила эти отношения завершить. Так ли это было?
3: Так. Все верно.
2: Да. Значит, что еще говорят звезды? Что на тот момент, видимо, когда это все происходило, она решила их завершить, но, тем не менее, она к вам относится очень особенно. Вы для нее человек, которого она даже, может быть, превозносит в своих глазах. Может быть, вы какой-то образец в ряде позиций для нее, которые она себе рисовала на протяжении своей жизни. По какой-то причине она решила совершить этот факт, но сейчас она размышляет о том, что, возможно, ей хотелось бы вернуться. А вот что касается вас, у вас на данный момент, вот вы пришли с этим вопросом, и да, возможно, вы хотели бы вернуть эти отношения, но опять же то, что говорят звезды, что через какое-то время, особенно если она пойдет к вам навстречу, вы вдруг по какой-то причине решите либо все прервать, остановить и заморозить, либо развернуться и сказать, что вам это не нужно. Уж по какой причине сказать не могу, это, на такие вопросы звезды не отвечают, но сам факт, да, ее попытки вернуться, звезды предполагают, что такое произойти может. А здесь вы уже должны сами для себя просто понять, чего конкретно хотите вы. И опять же, с точки зрения звезд и кармической уже астрологии, ваш союз не является кармическим. Поэтому здесь любое решение, оно будет правильным, скажем так. Если вы решите продолжать эти отношения, нет никаких противопоказаний. Если вы решите разойтись, то у вас не будет никаких в дальнейшем кармических хвостов, которые вам обоим нужно будет отрабатывать. Поэтому это вот все ваш выбор в этой земной жизни.
3: Понятно. Спасибо.
2: Во благо.
4: Леонид, теперь от Таро вопрос вам, перед тем, как они ответят на ваш вопрос. Вы хотите этот же вопрос задать действительно картам Таро? Или, может быть, у вас, пока вы слушали Лидию, возник другой вопрос, такой тоже может быть?
3: Ну, может быть, я уточнил бы, просто Лидия сказала, что как бы, что девушка размышляет, может, как-то это вернуть.
4: Угу.
3: Я бы, может, уточнил вопрос, в какой временной период она это размышляет, планирует. Не планирует.
4: Смотрите, такой вопрос, к сожалению или к счастью, картам Таро задавать, да вообще никаким, скажем так, вспомогательным моментом задавать не нужно. Почему? Потому что никто не может точно сказать время. То есть примерно всегда даже прогноз или расклад Таро — это ближайшие две недели, либо три. За это время может измениться все, что угодно. То есть она сегодня такая на эмоциях думает, что она хочет к вам вернуться, а завтра такая, да все, не хочу. И, соответственно, расклад поменяется. Может быть, вы бы хотели посмотреть, какие энергии вас окружают?
3: Да, было бы неплохо.
4: С ней или именно вас энергия?
3: Нет, с ней.
4: Окей, я поняла. Дайте мне буквально минутку.

0: Леонид, благодарю вас за ожидание. Значит, смотрите, первое, то, что сказали карты, то, что произошел разрыв, это абсолютно правильно. Почему? Потому что, видимо, вы как-то испортили изначально идею ваших отношений. Я не имею в виду вы конкретно, я имею в виду вас двоих. То есть, скорее всего, это может говорить о том, что изначально все так налегке начиналось, и все было хорошо, и вы были как дополнение друг друга, а потом пошли определенные сложности и работы, которые вы должны были оба проделать над вашими отношениями, но вы оба же не смогли. Здесь именно карта, которая говорит, что вы оба что-то сделали не так. И что самое интересное, почему это произошло, что вы в итоге расстались, и это должно было все равно случиться рано или поздно, потому что вы не захотели или перестали хотеть, или разучились, или вообще не делали то, что я сейчас скажу, то есть не учились друг у друга быть лучшей версией себя. Но то, что вы сейчас находитесь, скажем так, в неком расстоянии друг от друга, это очень правильный выход, потому что именно так вы сможете определенную работу, каждый сам для себя, проделать определенную работу для того, чтобы в итоге разобраться до конца в этом вопросе. Нужны вам эти отношения? И в каком формате они нужны? То есть у вас есть неплохой шанс даже стать как бы лучшими друзьями, да, друг для друга, нежели как любовной парой. То есть, опять же, либо так, то есть у вас есть опция и быть друзьями, и быть в отношениях, но на данный момент вам нужно пока быть на расстоянии друг от друга, да, потому что так вы лучше познаете, узнаете себя. И также карты говорят, что, скорее всего, в ближайшее время в итоге будет такой, единственное, здесь не сказано от кого, но такой вот порыв, что поговорить друг с другом для того, чтобы, скажем так, вот прийти как будто бы с выполненным домашним заданием и показать, что и как вы изменились, что, какую работу вы проделали, пока были не вместе. Но о том, что будете вы или не будете, никаких указаний или рекомендаций или ответов нет. То есть и на негативный ответ ответа нет, и на позитивный ответа тоже нет. Самое главное, понятно, вы не смогли учиться друг у друга. Или знаете, как иногда мы говорим, друг об друга. Вот есть даже такое mm-hmm. выражение, когда люди встречаются, они, получается, что не все, некоторые пары, они как бы толкают себя на совершенно другой уровень. Вот вы этот момент упустили оба.
1: Понятно. Ясно. Спасибо.
0: Во благо. Спасибо, что приняли участие в нашей программе, Леонид. Хорошего вам вечера.
1: Спасибо. Хорошего вечера.
0: Всего доброго. Чувствуется, что мы не ответили на вопрос.
2: Ну, в какой-то степени, мне кажется,
0: разочарование небольшое.
2: На вопрос мы, с одной стороны, ответили, с другой стороны, может быть, это не то,
0: что он хотел услышать
2: наш участник.
0: Ну, смотрите, что звезды, что карты — это независимые эксперты, и мы на их ответы с Лидией никак повлиять не можем. Мы всего лишь проводники их сообщений, да, скажем так, посланий.
2: Да, именно так.
0: Так, давай немного прервемся для того, чтобы успеть дозвониться до нашего следующего участника.
2: Да.
3: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг.

0: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топин.
1: Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.

0: На связи наша следующая на сегодня участница София. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: София, по традиции просим вас повторить те запросы, с которыми вы к нам обратились, чтобы все понимали, о чем мы будем разговаривать.
1: Ну, я бы хотела узнать, если мне стоит переходить с работы на другую работу. И что меня ждет в будущем?
0: Угу. С какого вопроса мы начнем?
1: Насчет работы.
0: Хорошо. Насчет работы на этот вопрос будут отвечать звезды. И у нас с вами пока я уточняла вопрос до программы, у нас там были условные обозначения, что есть три варианта. Это работа ближе к дому, работа полчаса от дома и полтора часа от дома. Это там, где вы сейчас работаете. Все, что рассказывают звезды, сводится к тому, что если вы намерены все-таки менять работу, то лучше выбрать второй вариант – полчаса от дома. Он более-менее благоприятен, он тоже не идеален, потому что первые и третьи варианты, ну, скажем так, печальнее, чем второй. Они и по своему, скажем так, не знаю, даже не энергетике, а просто по состоянию, по положению в самой компании, они не очень в хорошем состоянии в текущий момент находятся. То есть, возможно, там могут быть либо какие-нибудь сложности с коллективом, либо, может быть, будет некомфортно рабочее место. Ну, вот какие-то такие, знаете, мелочи, которые вроде можно и перетерпеть, но при этом из них складывается наше настроение на работе, где мы проводим очень большую часть нашей жизни. Второй вариант, он более-менее приемлем, но для того, чтобы, там, допустим, перейти на эту работу, ну, это как-то будет связано с вашими ресурсами, как, может быть, финансовыми, так, может быть, энергетическими. То есть здесь ваше намерение должно как-то проявиться, там, энергетическое, грубо говоря, что вы должны, например, почувствовать, что, не знаю, что вам это место комфортно, может быть, туда съездить, может быть, проверить еще раз вот этот путь от дома до работы, и осознать, то есть насколько вам это комфортно, и тогда примется какое-то решение уже финальное. А что касается вообще в целом вашего на текущий момент положения, то есть в тот момент, когда вы задавали ваш вопрос, вы сейчас как будто бы незаметно миру, что ли, то есть вы пытаетесь что-то менять, вам не очень комфортно, и ваша энергия в целом в упадничестве в таком находится, и вам хочется что-то менять, поэтому я бы рекомендовала каких-то резких действий не совершать. То есть лучше, может быть, переждать, понаблюдать и потом принять решение, чем действовать вот в какие-то такие критические эмоциональные состояния. Вот, пожалуй, так я вам посоветую от звезд.
1: Угу. Значит, ничего не делать пока что.
0: Ну, смотрите, опять же, когда вы задавали вопрос, у нас был период ретроградного Меркурия, в него, разумеется, точно не нужно было ничего решать. Период ретроградного Меркурия закончился, и вот в ближайшую неделю есть возможность что-то менять. Если вы в ближайшую неделю чувствуете в себе силы, что вы готовы, то можно попробовать. Просто через неделю у нас начинается коридор затмений, когда тоже не рекомендуется менять работу, совершать каких-то резких действий, начинать новые проекты, вступать в новые отношения, менять что-то в своей жизни намеренно. Если вам сама ситуация, энергии вокруг, люди вокруг сами к вам приходят с каким-то предложением, да, разумеется, их нужно принимать. Но самостоятельно пытаться что-то поменять в этот период не рекомендуется. Поэтому вот либо в течение ближайшей недели можно что-то попробовать сделать, либо подождать до начала сентября.
1: Я поняла. Окей. Хорошо. Спасибо.
0: Да, во благо.
1: А София, второй вопрос?
2: Вот по поводу второго вопроса. Мне бы хотелось конкретики. Что значит, что вас ждет в будущем?
1: Ну, как бы, как сказать... Будущее, семья. То есть... Если будут еще дети.
2: Угу. Ну, это уже два разных вопроса. То есть вы бы хотели узнать, что у вас лично с жизнью?
1: Да.
2: В ближайшее время. Я поняла вас. Прошу вас дать мне пару минут.

0: София, благодарю вас за ожидание. Смотрите, что вам говорят карты. Только сразу хочу отметить, что ответы от карт Таро – это примерно ближайшие 2-3 недели или 2-3 месяца. То есть, соответственно, в этот период может поменяться ваше мышление. Может быть, вы проделаете определенную работу, и, соответственно, это все может очень сильно кардинально измениться. Сейчас карты говорят, что у вас есть определенная ностальгия по прошлому, если мы говорим именно вот в любовной да, сфере, то есть определенная ностальгия, которая вам мешает двигаться вперед, то есть воспоминания, еще там какие-то моменты, возможно, там вы грустите очень часто, ностальгируете и так далее и тому подобное. В итоге это все перерастет в такой момент, что вы немножечко, так скажем, обозлитесь на вообще весь окружающий мир и скажете: все, ничего не хочу, я буду заниматься с собой и своей личной жизнью. То есть у вас это немного даже вот выйдет в такой вот не совсем здоровый эгоизм, который, кстати, вы периодически входите в такие энергии, и они на самом деле кардинально меняют вашу жизнь. Это связано именно со всеми сферами жизни. И все это закончится тем, что вы потом немного подуспокоитесь, и вам откроется какое-то знание, это не совсем истина. Возможно, вы услышите какую-то фразу от, возможно, там, психолога или от какого-то другого философа, либо что-то в фильме, да, между строк, вот пока вы смотрите. Причем это то, что вы уже когда-то слышали, вам эта фраза уже известна, то есть вы ее знаете, но вы почему-то по каким-то своим личным принципам отказываетесь это применять в своей жизни. Так вот, когда вот немножечко вот этот вот момент эгоизма, да, и такой вот как бы злости, обозленности, да, скажем так, период вот этот вот пройдет, вы вспомните либо услышите заново одну фразу, которая поможет вам полностью немножечко изменить свой внутренний настрой для того, чтобы в вашу жизнь вошли новые люди, которые и принесут вам ту гармонию и спокойствие и счастье, о котором вы сейчас думаете, соответственно, из-за этого вы немного уходите туда в прошлое и живете этими воспоминаниями, которые вам на данный момент наоборот, мешают двигаться вперед.
1: Угу. Я понял. Спасибо.
0: Во благо. Это вот то, что говорят карты. Опять же, еще раз хочу напомнить, что это буквально 2-3 недели, либо 2-3 месяца. Все зависит от внутреннего настроя самого человека.
1: Я понял. Угу. Окей.
0: Благодарим вас, София, за участие. Спасибо. Желаю вам хорошего вечера.
1: Спасибо.
0: Всего доброго, до свидания.
2: До свидания.
1: Скажите, можно будет как-то узнать и как бы лично с вами пообщаться?
2: Мы можем с вами связаться после программы, но уже не сегодня, а в ближайшие дни. Тогда мы вам просто перезвоним.
0: Да, такая опция, хорошо, конечно, спасибо, же, существует. Благодарим вас за участие.
2: Спасибо.
0: Всего доброго.
2: Всего доброго.
0: До свидания.
1: Спасибо, до свидания.
0: Так,
2: мне кажется, что, во-первых,
0: в итоге мы свою миссию выполнили.
2: Нам нужно просить Кристину Кипнис рассказывать меня уже, что же нас ждет в ближайшую неделю по прогнозу от карт Таро. Все те, кто прочитали это все в Кристининых социальных сетях,
0: молодцы,
2: можете выключать радиоприемники, а те, кто дождались, Кристина, просим.
0: Итак, ближайший прогноз на неделю с 3 августа по 9 августа. Общие энергии этой недели ощущаются как перекресток между «было» и будет. С одной стороны, подведены итоги, оценка того, что уже вложено и сделано. С другой стороны, резкий такой вот слом старых схем, которые никто специально не планировал, но который назревал уже, вот этот вот слом, уже давным-давно. Ну и завершат картину усталость бесконечных разговоров и обсуждений, из-за которой может казаться, что ничего не движется вперед. На деле эта неделя очень насыщенная и переломная одновременно. Она забирает то, что отжило, и одновременно закладывает фундамент для нового этапа. И вот здесь вот ключевой момент – умение отпускать контроль над этим, где уже бесполезен тот самый контроль, и не путать физическую усталость с реальным положением дел. Ну и первая карта на этой неделе – это тройка пентаклей, которая говорит, что открывают неделю с первых итогов. Пришло время оценить, что уже сделано, и понять, куда двигаться дальше. Труд начинает приносить плоды, пусть пока и не финальный, но уже достаточно ощутимый. Для кого-то эта энергия может отозваться темной, такой, знаете, темной темы создания чего-то нового вплоть до... Ой, извините. Для кого-то эта энергия может отозваться темой создания нового вплоть до долгожданного зачатия. То есть у кого-то, если было это в планах, то, как говорится, поздравляем. А следующая карта – это старший аркан башни, перевернутая своей позиции. В центре недели как бы будут такие разрушения, что давно уже на самом деле на вас не работает. Старые установки, привычки, планы, которые держались на честном слове. Ум сопротивляется переменам изо всех сил, даже понимая, что где-то, вот где-то глубоко внутри вот ум это понимает, что это даже наоборот к лучшему. Но все равно цепляется за обломки. То, что рушится сейчас, на самом деле освобождает место для нового. И здесь очень важна работа, ну, как говорится, сделать эту работу над собой. Третья карта – это семерка же мечей, перевернутая. К концу недели накатывает усталость от бесконечных разговоров и обсуждений. Появляется сомнение, а реально ли вообще довести вот все, что было задумано, до своего логического завершения. Но это только ощущение момента, а не сам факт. Не принимайте решения на пике усталости. Это главный совет этой карты. Ну и итог недели – это неделя завершений и переоценки. Сначала проведение итогов, затем вынужденное расставание с тем, что отжило свое, и напоследок испытание на прочность через сомнения и усталость. Ну и самый главный совет этой недели – не держитесь за старое из-за страха перемен. Не принимайте важных решений в момент упадок сил. Это очень важно, потому что здесь можно спутать на самом деле два этих чувства. Дайте себе время, и итоги, которые вы подведены, будут подведены, и тому, что рушится, тоже дайте этому время, и тогда сомнения сами по себе на самом деле развеются, и тогда у вас появятся силы, чтобы вступить в свое, как говорится, светлое и прекрасное будущее.
2: И сейчас такой прогноз рассказала нам, как будто бы не неделя должна пройти, а целый год.
0: Месяц, да, или год. На самом деле, да, потому что вот, опять же, если вспомнить твои звездные новости, они вот действительно, и мой сейчас прогноз, который как раз-таки до того, как ты начнется коридор затмений, на самом деле все очень переплетается. И здесь я думаю, что, так как все такие, ой, когда же ты расскажешь про коридор затмений, вы сначала вот выполните рекомендацию от карт Таро, для того, чтобы вам было проще вступить в следующие энергии, такие как коридор затмения.
2: Короче говоря, дорогие радиослушатели, у вас есть неделя для того, чтобы завершить все земные дела, которые вам очень хотелось в период ретроградного Меркурия, было нельзя, а теперь у вас открылось окошко до коридора затмений, так что дерзайте, решайте, вступайте в отношения, в новые проекты, выясняйте вопросы, отношения и что вы там хотите выяснять, и живите эту жизнь. А дальше будем уже смотреть, что нам делать в ближайший месяц.
0: И самое главное, это вот самая главная рекомендация от карт Таро. Не пугайтесь то, что у вас сейчас рушится, вам кажется, что это на вас работает. На самом деле на вас это все уже не работает. Знаешь, Лид, есть очень прекрасное выражение, я его очень сильно люблю. С лошади пора слезать, потому что конь-то уже сдох.
2: Кристина!
0: Вот, извините, но это так.
2: Эту картину я сейчас попыталась представить. В общем, сегодня то у нас пятачок со слюнявчиком на...
0: То мертвая лошадь, да? Но на самом деле это потрясающе. Если вот вдуматься в эту фразу, то она действительно придает той самой... Ну, мне так кажется, она придает той самой уверенности, которой иногда ее не хватает.
2: Мне кажется, наши радиослушатели сегодня с нами не общаются в WhatsApp, потому что...
0: В шоке?
2: Что с ними происходит вообще? Где они были все эти две недели? Кошмар какой?
0: Это, знаешь, когда level up называется, новый уровень белой карты. Так, ну что, дорогие наши радиодрузья, было очень приятно с вами сегодня провести этот вечер в этой студии с Лидией Топельберг, но скажу еще одну свою любимую фразу, что-то сегодня не в попад как-то говорю. Дорогой наш радиодруг, помни, ты властелин своей вселенной. Со мной в этой студии была Лидия Топельберг.
2: Ну а со мной в этой студии была Кристина Кипнис, и мы желаем вам прекрасно прожить ближайшую неделю.
3: Вам выпала белая карта.
4: Кто следующий?
5: Белая карта.
4: Голоса первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе, стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
6: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли, за что.
4: Лена Семенова. Первому радио 25 лет.

0: Наша музыка.
1: Un movimiento sensual.
2: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Марта.
1: Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
4: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.

0: Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художник.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
2: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
3: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
1: Операцию я беру на себя.

0: Первое радио.
1: Не продашь и не купишь друзей.
0: 89.1 FM.
2: С патефоном волшебным в тележке своей.
3: Лучшая музыка.
4: А чего не имется и хочется слиться в лето? Покажи мне то место, что даст всем.

даже не фигурирует.

0: Guess I'm a bad liar.
1: Наша музыка. Что? Не слышу, не слышу. Ваше настроение. Первое радио. 89.1 FM.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер.
1: Первое радио. Подпишись всегда с тобой.

0: Нью-Йорк.
1: В самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
2: Кажется, я проиграл все наши деньги.
1: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
3: Шайбу! Шайбу!
1: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
4: Там зашунтирована одна фаза.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
5: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: 89.1 FM.

0: Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной w.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио».
3: На первом радио.
4: Остаться с тобой.
5: Первое радио.
4: Просто остаться с тобой.
5: Всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой, так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком 89.1 FM.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско.
7: 89.1

Первое радио. Всегда с тобой. Anytime, anywhere.

0: Так. Ну, пиши. Откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, а в воскресенье в четверг.
3: Так спокойно с тобой.
4: Первое радио всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Да валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Мечта сбывается. Город Диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско. Первое радио всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио.

0: Это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: 89.1 FM.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: еще песок.
1: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
0: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
1: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись,
4: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а я эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день 89,1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям Дарк.
4: 89.1 FM.

0: Este танго que es burlón y compadrito.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
3: Все! Все мужики одинаковые!
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
7: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
1: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
7: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
1: Какая коллега? Он из дома работает.
7: Сволочь.
8: До и после любви. На Первом радио.
9: 99.1 FM.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско.
7: Первое радио.
8: Я приду сквозь злые ночи.
7: Всегда с тобой.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульно.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
4: 89.1 FM.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком» с тобой.
7: Feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
8: Let's
7: before
8: go.
7: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night,

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой. Первое радио всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых.